0: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
1: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
0: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
1: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
0: Угу.
1: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
0: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
1: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
0: А сроки восстановления мощностей?
1: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
2: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
1: Да. Происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
0: Интересная мысль.
1: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами – все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
2: И теперь все меняется.
1: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
2: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
1: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
3: Радио Лента. 1557 АМ. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
5: Капец. Походу до вечера стоять, блин, буду.
4: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
6: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у вас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка километров 5. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
4: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
7: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает. Не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти. Скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть откуда-то где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, и не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
4: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
8: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
4: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки.
10: Снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования.
3: Главные новости дня.
11: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
12: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
11: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
13: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
14: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистру, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
11: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
15: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
11: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
9: Экономист Алексей Никишин о том, что на экономику существенным образом влияет не снижение процентной ставки Центробанком, а налеты украинских дронов на московский НПЗ.
16: Хотел сейчас рассказать вам о том, что Центральный банк принимает решение по процентной ставке, а потом подумал, а какая вообще разница, какое завтра решение примет Центральный банк, снизит он ставку на 0,5%, на процент, оставит без изменений. Какая разница, когда два дня подряд дроны долетают не куда-нибудь до приграничья, не куда-нибудь там до Черноморского побережья, да, куда там по прямой можно практически запускать, не до Крыма, который там где-то рядом. Два дня подряд бомбят московский нефтеперерабатывающий завод. И к чему это все дело приведет? Мне кажется, сейчас заботит гораздо большее количество людей, чем ставка ЦБ. Потому что ставка ЦБ, снизится она там, не снизится, не влияет на экономику сейчас, ну вот вообще никак практически. А вот то, что бомбят крупнейший НПЗ в московском регионе, это, во-первых, вызовет дефицит бензина, абсолютно очевидно, уже там на отдельных заправках фиксируется он. Рост цен на бензин, не знаю, я пока не видел, вот пока ехал до офиса, надо было посмотреть, кстати, но очевидцы говорят, что якобы 92-й уже под 100 рублей на некоторых заправках продают. И понятное дело, что это будет так продолжаться. А рост цен на бензин, друзья мои, это рост цен абсолютно на все товары, которые вы видите на полках в магазинах. Потому что все, что лежит на полках в магазинах, привезено транспортом, который заправляется бензином. А какая ставка ЦБ будет? Да без разницы вообще. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.
3: На радио Лента. Опасность дня.
17: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкология продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
18: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
19: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня, с 7 утра до самого вечера, противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника, причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
18: Еще 150 тысяч дронов. Военкор канал «Архангел», спецназа, британском транше Украине. И ставки на дальнобойные беспилотники.
19: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
4: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
20: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
4: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто.

0: фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
1: Воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
0: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут.

0: Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры. Например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
3: Шел 5-й год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по-русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
2: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
3: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет ЛММ для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
2: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
3: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников Вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
1: Радио «Лента». 15.57 АМ. Главные новости дня.
2: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
4: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
2: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
5: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
2: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
6: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. И вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
2: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
6: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
2: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на «Радио Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
7: Российский волонтер, много лет помогающий армии, записал обращение к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить СВО.
8: Сегодняшнее обращение у меня к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И очень хотелось бы, чтобы оно дошло до администрации президента и, возможно, Владимир Владимирович его услышал. На самом деле, я хочу сказать следующее. Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Все это время наша команда, мы посещаем все эти территории Донбасса, Запорожской области, помогаем нашим воинам гуманитарной помощью. Побывали во всех горячих точках, в самых эпицентрах. Вот. Но что я хочу сказать? На самом деле, вот все то, что сегодня происходит уже в городах, летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ, и очень это все, скажем, немножко доставляет каких-то прям неудобств нам всем. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже, сделаем первый шаг. Мы всем все доказали, мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
1: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
9: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер — это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Навахо, проклята оборотнями-скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней – это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо Скинуокер во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
10: Руна дня на 20 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Дайте нам подсказку. Итак, у нас выпала руна Ингус. Ну, это символ плодородия. Это завершение важного этапа и рождение новой энергии. У нас это руна зрелости, то есть то, что вы вынашивали, может, идею, проект, отношения или какую-то внутреннюю трансформацию и перемены, все готово к выходу в мир. Здесь, знаете, подобно семени, которое дало всход, ваши усилия начинают приносить ощутимые плоды. Ингус – это не взрывной старт, а вот глубинный переход. Вы завершаете одну главу и готовитесь вступить в новую. Это день, когда особенно важно отпустить прошлое, поблагодарив его за уроки. Все, что уже не имеет энергии, должно быть завершено. А вот то, что готово к росту, получит невероятную поддержку. Ингус, в принципе, несет в себе тепло, внутренний покой и уверенность, и напоминает, все приходит в свое время, главное быть открытым и готовым. Значит, в работе ингус всегда символизирует завершение проекта, может быть, сдача отчета, подведение итогов или даже увольнение, если это уже давно напрашивалось. Но в этом нет негатива. Напротив, это нужный финал, за которым последует новое какое-то профессиональное направление. Также руна способствует продуктивному сотрудничеству, особенно если проект строился на взаимном уважении и честности. День подходит еще для планирования будущих шагов, закладки фундамента на какой-то следующий цикл. Может, вы как раз сдали отчет за второй квартал, и теперь можно смело вступать в новый отчет. В отношениях ингус говорит о внутреннем вызревании чувств. Это может быть переход на новый этап, то есть от флирта к серьезным отношениям, может, от сомнений к принятию. Это всегда переход на новый уровень. Если, например, встречались, может, начнете жить вместе, либо кто-то получит предложение руки и сердца. Также день хорош для зачатия, укрепления семьи и общения с детьми. А вот одиноким людям ингус дает шанс притянуть в свою жизнь зрелую и готовую любовь. А если отношения себя изжили в паре, то пора их спокойно и с благодарностью отпускать. Так, по здоровью это день восстановления, особенно после длительного периода напряжения или болезни. Ингус поддерживает процессы регенерации, очищения, так что хорошо заняться телом. Начать может быть детокс, пройти курс массажа, может посвятить день какой-то питательной еде и отдыху. И если вы ждали подходящего момента начать оздоровительный процесс, то вот он настал. Так что сейте семена с намерением и пожнете с благодарностью. В такой день жизнь подводит черту под старым и готовит нас для чего-то большего и нового. Главное – довериться этим естественным ритмам.
1: На радио «Лента» «Шок дня». Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парня жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы. Радио «Лента», 1557 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
7: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев порекомендовал людям, нервничающим из-за летающих украинских беспилотников, уезжать из города, если в них нет ничего русского.
11: Как с этим можно бороться? Ну, во-первых, не истерить на уровне человеческом. Не истерить. Понять, что война идет. И черпать силы, в частности, в семейных историях. В семейном понимании. Если чувствуете, что не можете, заламывайте руки, ну просто для себя определитесь. Уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие мерзкие ряды власовских предателей. Начинайте поливать грязью свою страну. Свою истерику.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
12: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
13: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
14: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
12: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написано, писала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
3: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у S7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
12: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
15: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
12: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
15: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовала строить путепровод. А стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
12: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали «расстрельными стенками». Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
16: «Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты».
12: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
17: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
18: «Бредовые идеи я еще не видела».
12: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
19: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за 3 дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танака в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки, снижение производства. Нижний Новгород, НПЗ «Лукойла». Удары, частичная остановка. Волгоград, Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ, не Казань, где Танака под боком, не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка, и в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становится. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде, и логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос. Когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
21: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Вон вся черная. Вторая белая машина в черном.
20: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
0: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
20: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
4: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
20: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Ногорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
22: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
20: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро-95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев о тяжелых последствиях для застройщиков в случае, если правительство решит поднять ставку по семейной ипотеке до 12%.
23: Еще один момент важнейший, да? Если сейчас правительство, рассмотрев ситуацию с изменениями в семейной ипотеке, вдруг примет решение о том, что для семей с одним ребенком ипотечная ставка станет не 6, а выше, 10-12, то, что обсуждается сегодня в Госдуме, то я думаю, что это окончательно похоронит рынок новостроек вообще, потому что это 60% того объема спроса ипотечного, льготного, который на рынке присутствует. Естественно, тогда можно будет уже осенью ожидать реального банкротство застройщиков, потому что они и так уже не выдерживают финансовой нагрузки, которая существует на рынке по оплате кредитов.
1: Главные новости дня.
20: Воевать дорого. Правительство впервые стало тратить на СВО 2/3 собранных в бюджет налогов. Согласно данным Минфина, доля военных расходов в доходах федерального бюджета в первом квартале года достигла беспрецедентных 65%. На СВО уже потрачено почти 6 триллионов рублей. Это на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года и в 5 раз выше 2021-го. Это означает, что военные расходы были эквивалентны 2/3 бюджетных доходов, по которым в начале года ударили новые нефтяные санкции, крепкий рубль и охлаждение экономики. Дела очень плохи. В федеральном бюджете растет огромная дыра. Сейчас она достигла 6 триллионов рублей. Таким образом, ситуация в экономике может стать неуправляемой, считает финансовый аналитик Егор Клеваный.
2: Накапливаются дыры, количество отраслей, которые в проблемной красной зоне, оно растет. На балансах банков тоже лучше не становится, да, вот. Поэтому вот мигает красненьким. И где-то это не одна тема, а вот вдруг все хорошо, ну, какой-то возник там дефицит бюджета, да. Нет, наоборот, дефицит бюджета – это верхушка этого айсберга. Потому что все это очень сильно зависит от госденег, без них не работает. На всех их вот такой модели не хватает. Система должна как-то генерировать деньги сама, а она только отсасывает из государственного кармана. Да? Ну и вот эти кризисы, условно говоря, ну что мы видим, они будут множиться.
20: Больше половины регионов страны начали год с дефицитом бюджетов. И это в 10 раз больше, чем в первый год СВО. К чему может привести такая ситуация, рассказывает экономист Вячеслав Ширяев.
5: Вот начнутся задержки, когда люди будут месяцами ждать своих зарплат. И опять же, возвращаемся к варианту с печатанием денег. В какой-то момент правительство принимает решение напечатать денег и досыпать регионам, всплеск гиперинфляции. Люди начинают нищать, они получают и так мало. Как тут похвастался, значит, один губернатор, мы подняли, наконец-то, зарплату учителям до рекордных 17 тысяч рублей в месяц. Вот, и эти 17 тысяч рублей в месяц превращаются, значит, в 2 тысячи. Если власть не остановится, не прекратит войну, не снизит резко расходы и будет продолжать то, что она делает, в любом случае это только печатание денег, гиперинфляция и вся система идет в разнос.
20: Многие регионы уже приступили к тотальной экономии. В Иркутской области дыра в бюджете достигла 46 миллиардов рублей, и в регионе начали отключать уличное освещение. Когда жители Братска, второго по величине города области, пожаловались на исчезновение уличного освещения даже на центральных улицах, депутат Гордумы Андрей Антоненков им ответил, что света пока не будет, мол, город перешел в режим жесткой экономии. В Воронежской области власти поступили хитрее. Они стали отключать уличное освещение во время атак БПЛА. Объяснили это мерами безопасности. Якобы темнота затрудняет работу беспилотников. Однако местные жители удивляются. Светомаскировка работала только во Вторую мировую войну, когда огни мог увидеть с воздуха пилот-бомбардировщика. Но с дронами-то это не работает. И это понимают все.
6: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже? Сделаем первый шаг. Мы всем все доказали. Мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
20: Гиперинфляция, блокировки связи и интернета, топливный кризис и ухудшающаяся обстановка с безопасностью изрядно портят настроение граждан. И уже многие из них не видят пользы от продолжения СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
7: Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал бороться с чрезмерной цензурой в кино.
8: Законы не предполагают такого запрета. Угу. Понимаете? И, ну, это абсурд, когда заблюривают сигареты, значит, в какой-нибудь постельной сцене. Сначала показывали секс, ну, не порнографию, но тем не менее.
9: Все понятно.
8: Все понятно. Потом, значит, герой или героиня закуривают и сигарету заблюривают. Это же довольно странно.
9: Да-да-да.
8: Еще я заметил, простите меня, да, вот мужские задницы, извините, да, не заблюривают, а женские заблюривают. Это почему?
9: Сексизм.
8: Да.
9: Обратно.
8: Значит, мне рассказывали в одной сцене иностранного фильма, подросток и главный герой, происходит в средние века, про древние времена, значит, фильм. Там ключевой разговор, и у них стоит пиво, что ли, по стакану. Но тогда дети пили пиво. Понимаете,
9: ну, да, воды не было,
8: в 14 веке. Да. Эту сцену вырезают. В том числе, вот там был ключевой разговор. И зритель не понимает, что происходит.
9: Да-да, сцена самоубийства иногда точно так же. Намек даже. Не то, что сама сцена, а тоже вырезают.
8: Это абсурд.
9: Что с этим делать? Почему?
8: Надо бороться.
9: Как?
8: Бороться. Об этом Никита Михалков только что в своем «Бесогоне» сказал. Там даже пишут на сказке «Три поросенка» какое-то предупреждение ставят. Предупреждение там можно поставить. Надо бороться, судиться. Значит, ну, осмеливаться, ни глупости не совершать.
1: На радио «Лента» беда дня.
10: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
10: Блогер Игорь Скрябин о том, что президент Путин сам дискредитирует армию.
11: Сейчас все стебут Трампа и говорят о том, что он капитулировал, не потянул, не вывез и так далее. И все стебут флаг дни. Только Трамп, который начал свою спецоперацию и понял, что он не вывозит, в итоге сел и подписал, набрался мужества, сел и подписал соглашение. Плохое, хорошее, неважно. Смысл в том, что человек смог взять на себя ответственность, то, что начал, то и закончили. И это буквально в течение там месяца, да? Ну, знаю, месяц, два месяца. И есть Владимир Владимирович, который начал более 4 лет назад специальную военную операцию, обосрался и не может это признать. Это говорит о чем? Что человек, в принципе, не способен признавать свои ошибки. И только из-за этого он готов продолжать эту свою специальную военную операцию, не обращая внимания на жителей России, на постоянные обстрелы России, которые видно и в Москве, и в других городах. И на самом деле то, что происходит сейчас, что мы видим в России, это ситуация, когда Путин дискредитирует армию России.
10: Историк Юрий Вершинин о том, что тотальная коррупция и беззаконие власти привели к тому, что люди не понимают, за что воевать.
24: А кто пойдет завоевать за эту власть? За что воевать? Вот за что воевать, когда у нас ни земли, ни полезных ископаемых, нам ничего не принадлежит. И когда с нас дерут 3 шкуры, и когда социальное расслоение достигло немыслимых для всего мира масштабов, огрохали дворцы по $1 миллиард, усадьбы $100 миллионов. Самые крупные именитые яхты в мире. Расслоение достигло такого уровня. Да кто ж пойдет грудью на амбразуру? Кто пойдет в здравом уме?
10: Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россияне должны готовиться к самопожертвованию и тяжестям жизни.
25: Война – это длинная воля. Это длинная воля.
3: Не истерить, а проанализировать и быть достойным подвига наших дедов и прадедов. Вот сейчас как раз ситуация, когда надо себе ответить на вопрос. Можем повторить? А если да, то надо многие вещи и понимать. Многие вещи понимать. И готовиться к тому, что будет тяжело. И к самопожертвованию. А какие у нас еще варианты? Какие у нас еще варианты?
13: Радио Лента. Прямая речь.
7: В Омске жители многоквартирного дома больше 2 лет жалуются на ржавую воду из-под крана. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции результата не возымели. 2 года назад управляющая компания брала воду на анализ, но никаких вредных примесей в ней не нашли.
14: Город Омск, улица Красная, Тульская, 1, корпус 2. Из горячего крана сегодня 18 июня 2026 года течет вот такая вот желтенькая водичка. Вчера вечером текла просто ржавчина. Но вот здесь вот примерно такую картину мы видим периодически. Уже на протяжении 2,5 лет. Наше обращение в управляющую компанию не привели никаким решением, потому что имеем то, что имеем.

значит, нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже. Устроили тут очередь на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические, в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после ударов в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше? Добавить химические предприятия, которых бесконечное количество. Добавить научно-исследовательские институты. Знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15

0: малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лет. А дальше будем посмотреть. Дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости. Ну, очень тяжело и очень долго, этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты. И тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, вы и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать. Чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. в ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
4: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
3: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
4: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
3: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
5: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
3: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
6: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
7: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
6: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
8: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
6: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
9: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. И вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
6: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
9: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
6: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Главные новости дня.
6: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
10: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
6: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
11: Ехать за его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
6: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огнеметы. Группы.
12: Вот везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
6: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
13: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
6: Единственным сообщением для транспортных средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
14: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
15: Шел пятый год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
14: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
15: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет ЛММ для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
14: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
15: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
10: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкологии продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Жители Белгорода, комментируя атаку на Москву, вспомнили, как им жители столицы неоднократно советовали потерпеть.
17: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетело в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, им не сдавали квартиру просто потому, что они из Белгорода. Так как говорили, мы белгородским не сдаем. Они как бы относились к тем людям, которые приехали из приграничья, как к каким-то отбросам. А теперь как бы вот сами прочувствовали, каково это.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
19: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
18: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
19: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
18: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
19: А на самом деле
18: уже осенью 25-го года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
19: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
18: Да, все так. Как только пришла весна 26-го года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26-го года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
19: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
18: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
19: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
18: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
19: В 2-3 раза дольше? Обалдеть.
18: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
19: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
18: Именно так.
19: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
18: Угу.
19: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
18: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
19: В смысле?
18: Рост на табло действительно удерживается, но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
19: 37%?
18: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
19: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
18: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
19: И они могут позволить себе торговать в убыток?
18: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
19: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
18: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
19: Ну, закрывается, наверное.
18: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
19: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
18: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
19: Ну, потребление же огромное.
18: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
19: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
18: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
19: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
18: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
19: Жесть. А заправки?
18: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
19: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
18: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
19: О, это же одна из главных транспортных артерий.
18: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
19: Да ладно?
18: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
19: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
18: Да. Но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
19: В чем же?
18: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
19: Скорые помощи? Пожарные?
18: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
19: И что они делали?
18: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную «Газель» и поехать спасать человека.
19: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
18: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
19: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
18: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
19: А они потребляют огромное количество дизеля.
18: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
19: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
18: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял 1/3 урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
19: Транспортные компании отказались ехать.
18: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
19: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
18: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
19: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
18: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
19: Угу. А мегаполисы?
18: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
19: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
18: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
19: Страшно звучит.
18: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромной территорией Дальнего Востока.
19: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
18: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
19: Это когда развитие останавливается?
18: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
19: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
18: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
19: закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
18: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
19: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
18: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
19: Угу.
18: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
19: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
18: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
19: А сроки восстановления мощностей?
18: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
19: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
18: Да. Происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
19: Интересная мысль.
18: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами. Все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
19: И теперь все меняется.
18: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
19: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
18: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
20: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
21: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
22: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
20: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
0: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у S7, Smart Avia и Северный Ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
20: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
4: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
20: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
4: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы Park Ride и усилением контроля за парковкой.
20: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали «расстрельными стенками». Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
3: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
20: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
5: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем.
20: При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
7: «Бредовые идеи я еще не видела».
20: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
10: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за 3 дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танака в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие.
8: Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки – снижение производства. Нижний Новгород – НПЗ «Лукойла». Удары – частичная остановка. Волгоград, Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ. Не Казань, где Танака под боком. Не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка. И в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде. И логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос. Когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
9: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента» «Шок дня».
11: Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парня жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы.
9: Радио «Лента» 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
16: Жительница Новосибирска Мария Кузьмина в видеообращении рассказала, что в городе из общественного транспорта забирают парней призывного возраста, включая студентов с отсрочкой.
6: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС. Я надеюсь, что мне не забанят за этот рилс, но я просто не могу промолчать. Наших детей в наглую отлавливают, хотя на данный момент это незаконно. Идет период сдачи ЕГЭ, идет период поступления. Я прошу вас сделать максимальный репост, либо переслать это видео маме такого же сына, как и у меня, для того, чтобы дать нашим детям спокойно поступить.
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.

0: полиции, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
1: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
0: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
2: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков, в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
3: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистру, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
0: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
4: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
0: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина об инфляционных ожиданиях.
7: Что касается инфляционных ожиданий, то они уменьшились как у бизнеса, так и у населения, однако все еще остаются повышенными. На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний. Кроме того, в последние недели произошел разворот в динамике цен на плодовощную продукцию после нетипично сильного снижения весной. Мы уже

0: видим это в оперативных данных.
1: Криминальные новости.
2: Курске участника ЧВК «Ястреба» приговорили к 5 годам колонии за похищение военкора. Суд признал Ивана Тимохова, позывной «Тимоха», виновным в незаконном удержании сотрудника журнала «Союз национальностей» Романа Семенова, позывной «Самурай», на территории Белгородской области. Об этом сообщает РБК. По версии следствия, осенью 2024 года Тимохов по приказу начальства поместил Семенова в гроб, вертикально вкопанный в землю. Военкор провел там 12 суток. Наемник признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Оно предусматривало дачу показаний на основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, незаконном обороте оружия, похищениях людей, пытках и организации убийства. Он также признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Марущенко находится под стражей с февраля 2025 года. Семенов на своей странице ВКонтакте рассказал, что в сентябре 2024 года его похитили на выходе из метро в Петербурге. И после продолжительных и зверских пыток на 2 недели поместили в гроб. Вертикально закопали этот гроб в землю. По словам военкора, конфликт с ЧВК у него возник из-за журналистского расследования, посвященного деятельности формирования. Директор клиники в Петербурге почти 1,5 года домогался несовершеннолетней пациентки прямо в своем кабинете. Предварительно пострадавших может быть больше. По данным ШОД, 50-летний глава частной клиники «Академия развития ребенка» Владимир Адрианов с октября 2023 по декабрь 2024 года приставал к 13-летней пациентке, приходившей к нему на прием. В частности, врач прикасался руками к интимным местам школьницы, в том числе проникающего характера. По словам других родителей, несколько лет назад Андрианов домогался 17-летней девочки. Сейчас доктор задержан и находится под стражей. Следователи разыскивают других потерпевших. Клиника, директором которой является извращенец, была создана в 2008 году его отцом, бывшим главным детским ортопедом страны, профессором Владимиром Андриановым. У Андрианова-младшего есть маленький сын. В Кузбассе мать оставила 7-летнего сына в заблокированной машине и ушла по делам. Мальчик впал в кому из-за теплового удара. Женщина вместе с ребенком приехала в Таштагол из Новокузнецка на своем авто. Она оставила малыша одного в машине на 3 часа. Когда вернулась, сын был без сознания. Приехавшие медики госпитализировали его в реанимацию. Ребенок находится в коме. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ей грозит лишение свободы сроком на 1 год. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радиолента. Прямая речь.
3: Военный корреспондент Дмитрий Борисенко о серьезных проблемах с поставками топлива в Крым.
4: Мы с вами ранее говорили уже и о ситуации с топливом, с бензином на полуострове. Та самая талонная система, позорная для государства, которое добывает огромное количество углеводородов и чей экспорт в значительной мере состоит из этих самых углеводородов. Причина, опять же, называлась и мною, и другими моими коллегами. Причина в том, что под ударами находится сухопутная часть доставки топлива из России в Крым по так называемым новым территориям. По Донецкой, Херсонской областям. Украинские дроны, новые украинские дроны, теперь контролируют трассу Новороссия. Там уже запретили движение пассажирских автобусов, потому что под ударами находится вся трасса. Выкашивается в первую очередь грузовой автотранспорт, и опять же в первую очередь из грузового автотранспорта выбиваются автомобили, перевозящие топливо. Таким образом нарушается логистика и для военных, находящихся в этом регионе, и логистика для гражданской инфраструктуры. Пока существует нынешняя система, пока продолжается специальная военная операция, ситуация будет только ухудшаться. Не надо думать, что есть некий какой-то там План Б. Никаких планов ни А, ни Б, ни В, ни С, ни мягкого и твердого знака наверху нет. Есть только одни разговоры, растерянность и непонимание, что с этим счастьем в кавычках теперь делать. А думать по этому поводу нужно было нашим геостратегам раньше. Вам говорили, и ваш покорный слуга в том числе в 22-м году, что не нужно было начинать СВО, вести широкомасштабную войну с гибелью сотен тысяч, если не миллионы, военнослужащих и гражданских в 21 веке – это варварство и признак полной профессиональной непригодности.
1: Главные новости дня.
5: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
6: Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду.
5: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московские НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
7: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у нас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
5: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС в области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
8: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает. Не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти. Скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, и не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
5: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
9: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу «А что же вы хотели, вы на границе живете?» «Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? «Потерпите».
5: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
1: На Радио Лента. Беда дня.
10: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
11: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио «Лента». Самые важные высказывания дня.
10: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков объясняет, как Брюсселю удалось обойти попытки Венгрии и Словакии блокировать антироссийские газовые санкции.
12: Это просто выдавливание конкурентов с рынков. Вот в Европе первое место по поставкам СПГ занимает Соединенные Штаты, а мы занимаем второе. Вот Катар третий, и катарского СПГ пока еще нет вообще, в принципе, на мировом рынке. Он весь заперт внутри Персидского залива. Вот действительно посмотрим на днях, может быть, что-то и пойдет. А по трубопроводному газу тут еще интересней. Мы остаемся довольно крупным поставщиком, хотя мы радикально сократили поставки из-за проблем на газопроводах за эти годы. И если в 2021 году мы поставили примерно около 150-160 миллиардов кубов трубопроводного только газа в Европу, то в прошлом году это было 18,8. То есть только турецкий поток работает, одна нитка. Вот, и сейчас тоже она продолжает работать. А интерес в том, что Европа, Еврокомиссия, понимая, что ряд стран не одобрит санкции в отношении трубопроводного газа из России, изменила процедуру голосования. То есть это должно быть санкции. За санкции голосуют только единогласно, у всех стран есть право вето. И Еврокомиссия взяла и сказала, что это, в общем-то, не санкции, это мы меняем внутренние правила игры на газовом рынке, чисто европейским, а значит, достаточно простого большинства голосов. И приняли вот эти санкции, запрещающие трубопроводный газ простым большинством голосов. И Венгрия и Словакия сейчас находятся в рамках судебного процесса. Они подали иск Еврокомиссии. Ну, может быть, Венгрия и отзовет его при новых властях, но, тем не менее, в общем-то, этот конфликт есть.
10: Элементарная экономика. О том, почему пустые вливания в оборонку больше не работают, и экономика России покатилась вниз.
13: Экономическое чудо, похоже, все. Российская экономика официально пошла на дно. Государственный Росстат выкатил первые данные за начало года, и там настоящий провал. Если убрать чиновничью маскировку и пересчитать цифры, то падение по сравнению с концом прошлого года вырисовывается просто катастрофическое. Министр экономики сейчас бегает по форумам и обещает, что осенью все пойдет в рост, но верить этим сказкам уже нельзя. По факту страну отбросило на 2 года назад. Произошло ровно то, о чем предупреждали независимые эксперты. У Минфина тупо кончились накопленные резервы. Власти больше не могут заваливать деньгами военные заводы ради красивых отчетов. Как только этот денежный кран прикрыли, сразу выяснилось, что гражданское производство в глубоком кризисе и само расти не может. Чиновники уже сами паникуют и экстренно урезали свои прогнозы по росту экономики почти до нуля. Чтобы спасти ситуацию и выйти хоть в какой-то плюс, заводы сейчас должны вкалывать как проклятые. Но такой бешеный темп был возможен только тогда, когда в оборонку рекой текли государственные триллионы. Сейчас этих денег нет, резервы пусты, и впереди маячит только жесткий и затяжной паралич.
11: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Москвичка Евгения Щербань о том, как ее очень многие знакомые лишились многолетнего и многомиллионного бизнеса.
14: Ну что, говорят, молчи, за умную сойдешь. Вы вообще новости смотрите, я нет. Но которые сегодня 12-часовые новости были, я была, честно говоря, в шоке. Никто ничего не говорит. Потня, куча просто моих знакомых, причем очень близких знакомых, сегодня их бизнес пострадал. Ну, сказать, что пострадал, это не сказать ничего, он просто сгорел. Просто выгорел дотла многомиллионный бизнес, и сегодня просто сгорел в Москве. Очень многие сегодня друзья, знакомые пишут, переживают. Я нахожусь в другом конце города, в противоположном от этого всего. Слава Богу, у нас сегодня Бог миновал, но то, что происходит сегодня, как пылает столица, это, конечно, очень страшно. Это одна из самых крупных атак вообще беспилотниками за все время. Поэтому, ребята, берегите себя и своих близких. Ситуация очень-очень печальная, на самом деле.
15: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
5: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
16: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
5: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
17: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
5: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
18: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
5: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
18: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
5: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
15: Говорят военкоры.
19: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
20: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня, с 7 утра до самого вечера, противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника, причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
19: Еще 150 тысяч дронов. Военкор «Канал Архангел» спецназа о британском транше Украине и ставки на дальнобойные беспилотники.
20: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на $1 миллиард, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
15: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
0: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как мировой нефтяной рынок за несколько месяцев перевернулся с ног на голову. США внезапно стали крупнейшим экспортером нефти в мире, обогнав и Саудовскую Аравию, и Россию. Разберемся, как так получилось, почему ОПЕК трещит по швам и что мирное соглашение Трампа с Ираном значит для цен на бензин и для российского бюджета.
21: Да, масштаб потрясения тут, ну, просто трудно переоценить.
0: Угу.
21: Совсем недавно любая экономическая модель строилась на такой, ну, железобетонной аксиоме, что нефтяные короли планеты — это Ближний Восток и Россия.
0: Да, это всегда казалось незыблемым.
21: Точно. География мировых поставок казалась стабильной.
0: Нельзя просто по щелчку пальцев переписать мировую экономику. Поэтому заявления о каком-то там перевороте за пару месяцев, ну, они вызывают серьезный скепсис.
21: А вот цифры за май 2026 года ломают весь этот скепсис напрочь. Экспорт нефти и нефтепродуктов из США достиг 10,5 миллионов баррелей в сутки.
0: Ого.
21: И это происходит уже третий месяц подряд. Для контекста, Саудовская Аравия отправила на внешние рынки всего 5,9 миллионов баррелей.
0: Подожди, подожди. 10,5 миллионов против почти 6 у саудитов.
21: Да. А Россия — около 7 миллионов. При этом общая добыча в Штатах достигла вообще 22 миллионов баррелей в сутки.
0: То есть экспорт превышает показатели исторического лидера почти в два раза.
21: Угу, именно так.
0: Но ведь бурение скважин, прокладка трубопроводов, строительство портовых терминалов — на это уходят годы и миллиарды долларов. Как физически возможно выбросить на рынок такие огромные объемы прямо сейчас?
21: Если применять логику традиционной нефтедобычи, ну, где разработка месторождений планируется на десятилетия, то это действительно невозможно.
0: Вот и я о том же.
21: Разгадка кроется в самой механике американского сланца. Стоит вернуться в 2015 год.
0: Когда сняли эмбарго?
21: Да, когда был снят 40-летний запрет на экспорт американской нефти. Именно тогда индустрия начала структурно меняться.
0: Ну, юридическое снятие запрета не создает же саму нефть из воздуха. Должен быть какой-то технологический рычаг, который позволил так резко увеличить предложение.
21: И этот рычаг технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта.
0: Фракинг.
21: Точно. Традиционная скважина — это как такой колодец, прорубленный в подземное озеро. Выкачивание идет долго, стабильно, а сланец работает иначе. Порода дробится под огромным давлением.
0: Ага.
21: Это не многолетние мегапроекты, а так называемый «быстрый резерв». Компании массово бурят скважины, но и тут самое важное – не запускают их сразу.
0: То есть они просто делают дыру в земле и оставляют ее?
21: Да. Получается огромный запас так называемых пробуренных, но незавершенных скважин. DUC, если использовать терминологию.
0: Эдакая сжатая пружина.
21: Очень точное сравнение.
0: Получается, компании сидят на готовых резервуарах и просто ждут сигнала от рынка.
21: Абсолютно. Как только возникает дефицит и котировки ползут вверх, частные компании реагируют за считанные недели.
0: Ну, хорошо, недели, но для майского рекорда одного сланца было бы маловато. Невозможно так быстро разогнать даже сланцевую индустрию до 10,5 миллионов на экспорт.
21: Верно. В критический момент в дело пошли стратегические нефтяные резервы.
0: А, правительственные запасы.
21: Да. Чтобы мгновенно занять пустующую нишу на мировом рынке, Вашингтон принял решение агрессивно их распечатать.
0: Логично.
21: Это позволило оперативно залить рынок и перенаправить танкеры в Европу и Азию, пока буровые установки в Техасе набирали обороты.
0: Понятно. Но сами по себе американские рекорды не объясняют того факта, что конкуренты так сильно просели.
21: Угу.
0: Чтобы занять нишу, она должна сначала освободиться. Куда делись миллионы баррелей от тех же саудитов?
21: Тут сложился настоящий идеальный шторм внешних факторов. Конкуренты оказались просто парализованы. С февраля 2026 года конфликт с Ираном создал прямую угрозу блокады Ормузского пролива.
0: Это то самое узкое горлышко.
21: Да, через которое традиционно проходит пятая часть всей потребляемой в мире нефти.
0: Слушай, ну военные риски – это понятно. Но почему экспорт рухнул так драматично? С 8,1 до 5,9 миллионов баррелей.
21: Угу.
0: Танкеры ведь могут ходить с военной охраной, в конце концов. Нефть все равно нужно продавать.
21: Здесь вступает в игру математика морского страхования.
0: О, страховщики.
21: Да, супертанкер стоит больше сотни миллионов долларов, а груз на его борту еще столько же. Страховые компании – это не политики, они руководствуются холодной статистикой.
0: То есть риски возросли.
21: Как только риск потери судна возрастает, тарифы на страховку улетают просто в космос. Стоимость фрахта съедает абсолютно всю прибыль от продажи нефти.
2: Владельцы судов просто отказываются отправлять экипажи в зону риска. В итоге саудовские объемы оказались физически заперты внутри Персидского залива.
0: Хорошо, с Ближним Востоком вмешалась география и угроза войны. Но падение российских объемов до 7 миллионов баррелей – это же преподносится как результат западных санкций.
21: Угу.
0: Возникают серьезные сомнения, что одни только финансовые ограничения способны так быстро и сильно срезать экспорт.
2: Санкции, безусловно, создали тяжелейший фон. Отказ крупных международных страховщиков работать с грузами, проблемы с проведением банковских платежей, вынужденная опора на теневой флот.
0: Да, это все генерирует гигантские издержки.
2: Конечно. Однако главный удар по российским объемам был нанесен изнутри инфраструктуры.
0: Речь о регулярных атаках беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
2: Именно.
0: Но тут, слушай, тут есть логическая нестыковка. Если завод разрушен или поврежден, сырая нефть все равно продолжает добываться из скважин.
21: Так.
0: Почему просто не перенаправить ее в порты и не продать в сыром виде? Трубопроводы ведь целы?
2: В теории это звучит как простое решение, но на практике нефтяная логистика так вообще не работает. Это крайне жестко сбалансированная система.
0: В смысле?
2: Трубопроводы, насосные станции и резервуарные парки настроены на строго определенные потоки. Если крупный НПЗ останавливается, нефть перестает поступать в переработку.
0: Ага.
2: И резервуары на самом заводе мгновенно переполняются.
0: Это похоже на скоростную автомагистраль, где внезапно закрывают крупный съезд.
2: Отличная аналогия, да.
0: Машины начинают скапливаться, пробка растягивается на десятки километров в обратную сторону, и в итоге намертво встает все движение.
2: Угу.
0: Даже для тех, кому этот съезд вообще не нужен.
2: Очень точно. Возникает настоящий эффект домино. Добычу на скважинах приходится просто глушить, потому что нефть физически некуда сливать.
0: Ничего себе.
2: К тому же портовые терминалы, которые рассчитаны на отгрузку чистого бензина и дизеля, не всегда могут быстро перестроиться на перевалку вязкой сырой нефти.
0: А, нужны другие технологии.
2: Да. Требуются другие насосы, мощная инфраструктура, подогревы. Это нельзя сделать за пару недель.
0: Слушай, а что насчет самого теневого флота? Постоянно звучит этот термин, словно из каких-то пиратских романов.
2: Да-да-да.
0: Насколько эта альтернативная система вообще способна компенсировать потери в логистике?
2: Теневой флот — это сугубо вынужденное и крайне неэффективное решение.
0: Почему?
2: По сути, это старые списанные танкеры, купленные через длинную цепочку фирм-однодневок. Они часто ходят без понятной страховки, их банально не пускают во многие крупные порты для обслуживания.
0: То есть они рискуют в любой момент сломаться?
2: Они медленные, чаще ломаются, а стоимость их аренды астрономическая из-за заложенных рисков.
0: Понятно.
2: Опираясь на такую хрупкую логистику, просто невозможно поддерживать прежние рекордные объемы экспорта.
0: Получается парадоксальная картина. Пока на Ближнем Востоке нефть запирали в заливе из-за цен на страховку, а в России логистика захлебывалась из-за остановившихся заводов и медленных старых танкеров, американские компании просто забрали себе освободившихся покупателей.
2: Произошло стремительное перераспределение долей мирового рынка. И самое главное последствие этого сдвига – старые картельные институты начали рушиться. В мае 2026 года происходит беспрецедентное событие. Объединенные Арабские Эмираты заявляют о выходе из ОПЕК.
0: После 60 лет членства в организации.
2: Именно. Сейчас в экономическую теорию активно входит такой термин «декартелизация».
0: Декартелизация. Звучит сложно.
2: На самом деле все просто. То, что происходило в ОПЕК раньше, это внутренние разборки в закрытом клубе. Нарушители квот все равно были частью системы и зависели от общей цены.
0: Так, а сейчас?
2: А теперь на рынке доминирует внешний игрок – США, который обладает колоссальными объемами, но при этом никому не подчиняется.
0: Это можно сравнить с попыткой создать профсоюз таксистов, где государственные компании ОПЕК – это старые классические таксопарки.
2: Ага.
0: Они могут собраться и договориться держать высокие тарифы. Но американские сланцевые компании – это тысячи независимых водителей в приложении.
2: Точно.
0: Им абсолютно плевать на любые договоренности таксопарков.
2: Идеальное сравнение. Если ОПЕК искусственно снижает добычу, чтобы поднять цены на рынке, независимые техасские компании просто выезжают на линию и забирают всех клиентов по этим высоким ценам.
0: То есть Эмираты посмотрели на математику этого процесса и поняли, что их экономические жертвы вообще бессмысленны.
2: Конечно. Какой смысл добровольно резать собственные доходы, замораживать перспективные месторождения, если конкурент, не связанный никакими правилами, тут же занимает твою долю рынка?
0: Соблюдение квот превратилось в прямое субсидирование американской сланцевой отрасли.
2: Совершенно верно.
0: То есть выход Эмиратов – это не просто политический жест. Это признание того, что картель больше не управляет ценообразованием. Декартелизация в чистом виде.
2: Картель потерял свой главный рычаг – возможность диктовать условия. И как раз в этот момент тектонического сдвига на сцену возвращается большая геополитика.
0: Так.
2: Дональд Трамп объявляет о мирном соглашении с Ираном.
15: Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
6: Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду.
4: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
22: Приезжаю на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у нас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
4: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС в области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
7: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает. Не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти. Скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть откуда-то где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, и не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
4: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
8: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
4: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Радио Лента. Прямая речь.
3: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки.
23: Снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования.
9: Главные новости дня.
24: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
1: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
24: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
10: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков, в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
11: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистру, в общем, не наливают, поэтому имейте в виду, только в машину.
24: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
24: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
9: Радио Лента. Прямая речь.
3: Экономист Алексей Никишин о том, что на экономику существенным образом влияет не снижение процентной ставки Центробанком, а налеты украинских дронов на московский НПЗ.
13: Хотел сейчас рассказать вам о том, что Центральный банк принимает решение по процентной ставке, а потом подумал, а какая вообще разница, какое завтра решение примет Центральный банк, снизит он ставку на 0,5%, на процент, оставит без изменений. Какая разница, когда два дня подряд дроны долетают не куда-нибудь до приграничья, не куда-нибудь там до Черноморского побережья, да, куда там по прямой можно практически запускать, не до Крыма, который там где-то рядом. Два дня подряд бомбят московский нефтеперерабатывающий завод. И к чему это все дело приведет? Мне кажется, сейчас заботит гораздо большее количество людей, чем ставка ЦБ. Потому что ставка ЦБ, снизится она там, не снизится, не влияет на экономику сейчас, ну вот вообще никак практически. А вот то, что бомбят крупнейший НПЗ в московском регионе, это, во-первых, вызовет дефицит бензина, абсолютно очевидно, уже там на отдельных заправках фиксируется он. Рост цен на бензин, не знаю, я пока не видел, вот пока ехал до офиса, надо было посмотреть, кстати, но очевидцы говорят, что якобы 92-й уже под 100 рублей на некоторых заправках продают. И понятное дело, что это будет так продолжаться. А рост цен на бензин, друзья мои, это рост цен абсолютно на все товары, которые вы видите на полках в магазинах. Потому что все, что лежит на полках в магазинах, привезено транспортом, который заправляется бензином. А какая ставка ЦБ будет? Да без разницы вообще. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.
9: На радио Лента. Опасность дня.
5: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкологии продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
9: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
24: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел» спецназа от 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
20: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня, с 7 утра до самого вечера, противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника. Причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
24: Еще 150 тысяч дронов. Военкор канал «Архангел» спецназа о британском транше Украине и ставки на дальнобойные беспилотники.
20: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
14: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
16: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
24: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
0: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
24: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
17: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. И сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
24: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
9: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
18: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна

0: Ссылка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
3: Шел 5-й год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
2: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
3: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет ЛММ для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на $1 миллиард, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
2: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
3: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников Вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с начала

0: В начале июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
3: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
2: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
4: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна. И там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
2: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
5: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
2: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
5: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
2: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
6: Российский волонтер, много лет помогающий армии, записал обращение к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить СВО.
7: Сегодняшнее обращение у меня к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И очень хотелось бы, чтобы оно дошло до администрации президента, и, возможно, Владимир Владимирович его услышал. На самом деле, я хочу сказать следующее. Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Все это время наша команда, мы посещаем все эти территории Донбасса, Запорожской области, помогаем нашим воинам гуманитарной помощью. Побывали во всех горячих точках, в самых эпицентрах. Вот. Но что я хочу сказать. На самом деле, вот все то, что сегодня происходит уже в городах, летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ, и очень это все, скажем, немножко доставляет каких-то прям неудобств нам всем. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже, сделаем первый шаг. Мы всем все доказали, мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
1: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество. Сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства. Ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
8: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер — это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Навахо, проклята оборотнями-скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней — это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо Скинуокер во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
9: Руна дня на 20 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Дайте нам подсказку. Итак, у нас выпала руна Ингус. Ну, это символ плодородия. Это завершение важного этапа и рождение новой энергии. У нас это руна зрелости, то есть то, что вы вынашивали, может, идею, проект, отношения или какую-то внутреннюю трансформацию и перемены, все готово к выходу в мир. Здесь, знаете, подобно семени, которое дало всход, ваши усилия начинают приносить ощутимые плоды. Ингус – это не взрывной старт, а вот глубинный переход. Вы завершаете одну главу и готовитесь вступить в новую. Это день, когда особенно важно отпустить прошлое, поблагодарив его за уроки. Все, что уже не имеет энергии, должно быть завершено. А вот то, что готово к росту, получит невероятную поддержку. Ингус, в принципе, несет в себе тепло, внутренний покой и уверенность, и напоминает, все приходит в свое время, главное быть открытым и готовым. Значит, в работе ингус всегда символизирует завершение проекта, может быть, сдача отчета, подведение итогов или даже увольнение, если это уже давно напрашивалось. Но в этом нет негатива. Напротив, это нужный финал, за которым последует новое какое-то профессиональное направление. Также руна способствует продуктивному сотрудничеству, особенно если проект строился на взаимном уважении и честности. День подходит еще для планирования будущих шагов, закладки фундамента на какой-то следующий цикл. Может, вы как раз сдали отчет за второй квартал, и теперь можно смело вступать в новый отчет. В отношениях ингус говорит о внутреннем вызревании чувств. Это может быть переход на новый этап, то есть от флирта к серьезным отношениям, может, от сомнений к принятию. Это всегда переход на новый уровень. Если, например, встречались, может, начнете жить вместе, либо кто-то получит предложение руки и сердца. Также день хорош для зачатия, укрепления семьи и общения с детьми. А вот одиноким людям ингус дает шанс притянуть в свою жизнь зрелую и готовую любовь. А если отношения себя изжили в паре, то пора их спокойно и с благодарностью отпускать. Так, по здоровью это день восстановления, особенно после длительного периода напряжения или болезни. И ингус поддерживает процессы регенерации, очищения. Так что хорошо заняться телом. Начать, может быть, детокс, пройти курс массажа, может посвятить день какой-то питательной еде и отдыху. И если вы ждали подходящего момента начать оздоровительный процесс, то вот он настал. Так что сейте семена с намерением и пожнете с благодарностью. В такой день жизнь подводит черту под старым и готовит нас для чего-то большего и нового. Главное – довериться этим естественным ритмам.
1: На радио «Лента» «Шок дня». Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парня жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы. Радио «Лента», 15:57 АМ. Радио «Лента», прямая речь.
6: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев порекомендовал людям, нервничающим из-за летающих украинских беспилотников, уезжать из города, если в них нет ничего русского.
10: Как с этим можно бороться? Ну, во-первых, не истерить на уровне человеческом. Не истерить. Понять, что война идет. И черпать силы, в частности, в семейных историях. В семейном понимании. Если чувствуете, что не можете, заламывайте руки. Ну, просто для себя определитесь. Уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие, мерзкие ряды власовских предателей. Начинайте поливать грязью свою страну. Свою истерику.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
11: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
12: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
13: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
11: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написано, писала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
0: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у S7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
11: Кстати, еще в начале весны и губернатор беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
14: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
11: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
14: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовала строить путепровод. А стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
11: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали «расстрельными стенками». Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
15: «Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты».
11: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
16: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
15: «Бредовые идеи я еще не видела».
16: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за 3 дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танака в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки, снижение производства. Нижний Новгород, НПЗ «Лукойла». Удары, частичная остановка. Волгоград, Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев, только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ, не Казань, где Танака под боком, не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка, и в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде, и логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос. Когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
19: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
18: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
20: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
18: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
21: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
18: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Нагорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
22: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
18: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро-95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев о тяжелых последствиях для застройщиков в случае, если правительство решит поднять ставку по семейной ипотеке до 12%.
23: Еще один момент важнейший, да? Если сейчас правительство, рассмотрев ситуацию с изменениями в семейной ипотеке, вдруг примет решение о том, что для семей с одним ребенком ипотечная ставка станет не 6, а выше, 10-12, то, что обсуждается сегодня в Госдуме, то я думаю, что это окончательно похоронит рынок новостроек вообще, потому что это 60% того объема спроса ипотечного, льготного, который на рынке присутствует. Естественно, тогда можно будет уже осенью ожидать реального банкротство застройщиков, потому что они и так уже не выдерживают финансовой нагрузки, которая существует на рынке по оплате кредитов.
1: Главные новости дня.
18: Воевать дорого. Правительство впервые стало тратить на СВО 2/3 собранных в бюджет налогов. Согласно данным Минфина, доля военных расходов в доходах федерального бюджета в первом квартале года достигла беспрецедентных 65%. На СВО уже потрачено почти 6 триллионов рублей. Это на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года и в 5 раз выше 2021. Это означает, что военные расходы были эквивалентны 2/3 бюджетных доходов, по которым в начале года ударили новые нефтяные санкции, крепкий рубль и охлаждение экономики. Дела очень плохи. В федеральном бюджете растет огромная дыра. Сейчас она достигла 6 триллионов рублей. Таким образом, ситуация в экономике может стать неуправляемой, считает финансовый аналитик Егор Клеваный.
2: Накапливаются дыры, количество отраслей, которые в проблемной красной зоне, оно растет. На балансах банков тоже лучше не становится. Да, вот. Поэтому вот мигает красненьким. И где-то это не одна тема. А вот вдруг все хорошо, ну какой-то возник там дефицит бюджета, да? Нет, наоборот, дефицит бюджета – это верхушка этого айсберга. Потому что все это очень сильно зависит от госденег, без них не работает. На всех их вот такой модели не хватает. Система должна как-то генерировать деньги сама, а она только отсасывает из государственного кармана их, да? Ну и вот эти кризисы, условно говоря, ну что мы видим, они будут множиться.
18: Больше половины регионов страны начали год с дефицитом бюджетов, и это в 10 раз больше, чем в первый год СВО. К чему может привести такая ситуация, рассказывает экономист Вячеслав Ширяев.
3: Вот начнутся задержки, когда люди будут месяцами ждать своих зарплат. И опять же, возвращаемся к варианту с печатанием денег. В какой-то момент правительство принимает решение напечатать денег и досыпать регионам, всплеск гиперинфляции. Люди начинают нищать, они получают и так мало. Как тут похвастался, значит, один губернатор, мы подняли, наконец-то, оклады учителям, зарплату учителям до рекордных 17 тысяч рублей в месяц. Вот. И эти 17 тысяч рублей в месяц превращаются, значит, в 2 тысячи. Если власть не остановится, не прекратит войну, не снизит резко расходы и будет продолжать то, что она делает, в любом случае это только печатание денег, гиперинфляция и вся система идет в разнос.
18: Многие регионы уже приступили к тотальной экономии. В Иркутской области дыра в бюджете достигла 46 миллиардов рублей, и в регионе начали отключать уличное освещение. Когда жители Братска, второго по величине города области, пожаловались на исчезновение уличного освещения даже на центральных улицах, депутат Гордумы Андрей Антоненков им ответил, что света пока не будет, мол, город перешел в режим жесткой экономии. В Воронежской области власти поступили хитрее. Они стали отключать уличное освещение во время атак БПЛА. Объяснили это мерами безопасности. Якобы темнота затрудняет работу беспилотников. Однако местные жители удивляются. Светомаскировка работала только во Вторую мировую войну, когда огни мог увидеть с воздуха пилот бомбардировщика. Но с дронами-то это не работает. И это понимают все.
4: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже? Сделаем первый шаг. Мы всем все доказали. Мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
18: Гиперинфляция, блокировки связи и интернета, топливный кризис и ухудшающаяся обстановка с безопасностью изрядно портят настроение граждан. И уже многие из них не видят пользы от продолжения СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Радио «Лента». Прямая речь.
6: Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал бороться с чрезмерной цензурой в кино.
5: Законы не предполагают такого запрета. Угу. Понимаете? И, ну, это абсурд, когда заблюривают сигареты, значит, в какой-нибудь постельной сцене. Сначала показывали секс, ну, не порнографию, но тем не менее.
7: Все понятно.
5: Все понятно. Потом, значит, герой или героиня закуривают и сигарету заблюривают. Это же довольно странно.
7: Да-да-да.
5: Еще я заметил, простите меня, да, вот мужские задницы, извините, да, не заблюривают, а женские заблюривают. Это почему?
7: Сексизм.
5: Да.
7: Обратно.
5: Значит, мне рассказывали в одной сцене иностранного фильма, подросток и главный герой, происходит в средние века, про древние времена, значит, фильм, там ключевой разговор, и у них стоит пиво, что ли, по стакану. Ну, тогда дети пили пиво. Понимаете,
7: ну, да, воды не было,
5: в 14 веке. Да, да. Эту сцену вырезают. В том числе, вот там был ключевой разговор. И зритель не понимает, что происходит.
7: Да-да, сцена самоубийства иногда точно так же. Намек даже. Не то, что сама сцена, а тоже вырезают.
5: Это абсурд.
7: Что с этим делать? Почему?
5: Надо бороться.
7: Как?
5: Бороться. Об этом Никита Михалков только что в своем «Бесогоне» сказал. Там даже пишут на сказке «Три поросенка» какое-то предупреждение ставят. Предупреждение там можно поставить. Надо бороться, судиться. Значит, ну, осмеливаться, ни глупости не совершать.
1: На радио «Лента» беда дня.
8: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Блогер Игорь Скрябин о том, что президент Путин сам дискредитирует армию.
9: Сейчас все стебут Трампа и говорят о том, что он капитулировал, не потянул, не вывез и так далее. И все стебут флагни. Только Трамп, который начал свою спецоперацию и понял, что он не вывозит, в итоге сел и подписал, набрался мужества, сел и подписал соглашение. Плохое, хорошее, неважно. Смысл в том, что человек смог взять на себя ответственность, то, что начал, то и закончили. И это буквально в течение там месяца, да? Ну, не знаю, месяц-два месяца. И есть Владимир Владимирович, который начал более 4 лет назад специальную военную операцию, обосрался, и не может это признать. Это говорит о чем? Что человек, в принципе, не способен признавать свои ошибки. И только из-за этого он готов продолжать эту свою специальную военную операцию, не обращая внимания на жителей России, на постоянные обстрелы России, которые видно и в Москве, и в других городах. И на самом деле то, что происходит сейчас, что мы видим в России, это ситуация, когда Путин дискредитирует армию России.
8: Историк Юрий Вершинин о том, что тотальная коррупция и беззаконие власти привели к тому, что люди не понимают, за что воевать.
24: А кто пойдет воевать за эту власть? За что воевать? Вот за что воевать, когда у нас ни земли, ни полезных ископаемых, нам ничего не принадлежит. И когда с нас дерут 3 шкуры, и когда социальное расслоение достигло немыслимых для всего мира масштабов, огрохали дворцы по $1 миллиард, усадьбы в сотни миллионов долларов, самые крупные именитые яхты в мире. Расслоение достигло такого уровня. Да кто ж пойдет грудью на амбразуру? Кто пойдет в здравом уме?
8: Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россияне должны готовиться к самопожертвованию и тяжестям жизни.
10: Война – это длинная воля. Это длинная воля. Не истерить, а проанализировать и быть достойным подвига наших дедов и прадедов. Вот сейчас как раз ситуация, когда надо себе ответить на вопрос. Можем повторить? А если да, то надо многие вещи и понимать. Многие вещи понимать. И готовиться к тому, что будет тяжело. И к самопожертвованию. А какие у нас еще варианты? Какие у нас еще варианты?
1: Радио Лента. Прямая речь.
6: В Омске жители многоквартирного дома больше 2 лет жалуются на ржавую воду из-под крана. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции результата не возымели. 2 года назад управляющая компания брала воду на анализ, но никаких вредных примесей в ней не нашли.
0: Город Омск, улица Красная Тульская, 1, корпус 2, из горячего крана. Сегодня 18 июня 2026 года течет вот такая вот желтенькая водичка. Вчера вечером текла просто ржавчина. Но вот здесь вот примерно такую картину мы видим периодически. Уже на протяжении 2,5 лет. Наше обращение в управляющую компанию не привели никаким решением, потому что имеем то, что имеем. Если я сейчас эту воду спущу, то увидим осадок в виде ржавчины. Это происходит все в центре города Омска, в престижном микрорайоне Серебряный берег. Вот как в этой луже можно купать детей.
1: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
11: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара, и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум.

0: корпуса, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точная реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лет. А дальше будем посмотреть. Дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости. Ну, очень тяжело и очень долго. Этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты. И тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет, оно клинит. Просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует, но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать. Чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом

0: штурмовом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
1: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
0: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
1: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
0: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
2: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
0: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
5: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
4: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
6: конкретно в районе московского НПЗ в Капотне. Башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна. И там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
4: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
7: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
4: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
7: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
4: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Главные новости дня.
4: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
8: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
4: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
9: Ехать же его, попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
4: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
10: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
4: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
11: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
4: Единственным сообщением для транспортных средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
12: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
13: Шел пятый год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по-русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
12: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
13: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет ЛММ для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
12: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
13: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1 в разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио. Радиолента. Опасность дня.
8: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкологии продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
14: Жители Белгорода, комментируя атаку на Москву, вспомнили, как им жители столицы неоднократно советовали потерпеть.
15: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетело в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, им не сдавали квартиру просто потому, что они из Белгорода. Так как говорили, мы белгородским не сдаем. Они как бы относились к тем людям, которые приехали из приграничья, как к каким-то отбросам. А теперь как бы вот сами прочувствовали, каково это.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радиолента. Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
17: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
16: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
17: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
16: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
17: А на самом деле
16: уже осенью 25-го года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
17: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
16: Да, все так. Как только пришла весна 26-го года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26 года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
17: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
16: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
17: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
16: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
17: В 2-3 раза дольше, обалдеть.
16: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
17: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
16: Именно так.
17: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
16: Угу.
17: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
16: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
17: В смысле?
16: Рост на табло действительно удерживается, но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
17: 37%?
16: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
17: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
16: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
17: И они могут позволить себе торговать в убыток?
16: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
17: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
16: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
17: Ну, закрывается, наверное.
16: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
17: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
16: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
17: Ну, потребление же огромное.
16: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
17: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
16: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
17: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
16: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
17: Жесть. А заправки?
16: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
17: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
16: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
17: О, это же одна из главных транспортных артерий.
16: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
17: Да ладно?
16: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
17: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
16: Да, Но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
18: В чем же?
16: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
18: Скорые помощи? Пожарные?
16: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
18: И что они делали?
16: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную газель и поехать спасать человека.
18: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
16: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
18: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
16: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
18: А они потребляют огромное количество дизеля.
16: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
18: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
16: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял треть урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
18: Транспортные компании отказались ехать.
16: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
18: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
16: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
18: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
16: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
18: Угу. А мегаполисы?
16: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
18: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
16: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
18: Страшно звучит.
16: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромной территорией Дальнего Востока.
18: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
16: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
18: Это когда развитие останавливается?
16: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогой еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
18: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
16: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
18: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
16: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
18: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
16: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
18: Угу.
16: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
18: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
16: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
18: А сроки восстановления мощностей?
16: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
18: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
16: Да, происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
18: Интересная мысль.
16: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами. Все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
18: Не теперь все меняется.
16: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
18: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
16: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
19: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
20: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
21: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
19: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал стояла калининградка под постом губернатора. Пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
1: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный Ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
19: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
2: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
19: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
2: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
19: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
22: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях.
19: Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты. В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
16: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
0: «Бредовые идеи я еще не видела».
16: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за 3 дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танека в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки – снижение производства. Нижний Новгород, НПЗ «Лукойла» – удары, частичная остановка.
5: Волгоград, Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев, только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ, не Казань, где Танака под боком, не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка, и в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде, и логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос – когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Радиолента. Шок дня.
6: Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парня жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Жительница Новосибирска Мария Кузьмина в видеообращении рассказала, что в городе из общественного транспорта забирают парней призывного возраста, включая студентов с отсрочкой.
23: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС. Я надеюсь, что мне не забанят за этот рилс, но я просто не могу промолчать. Наших детей в наглую отлавливают, хотя на данный момент это незаконно. Идет период сдачи ЕГЭ, идет период поступления. Я прошу вас сделать максимальный репост, либо переслать это видео маме такого же сына, как и у меня, для того, чтобы дать нашим детям спокойно поступить.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя две установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
9: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
4: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
10: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
11: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистру, в общем, не наливают, поэтому имейте в виду, только в машину.
4: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
4: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина об инфляционных ожиданиях.
12: Что касается инфляционных ожиданий, то они уменьшились как у бизнеса, так и у населения, однако все еще остаются повышенными. На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительные товары и для людей, и для компаний. Кроме того, в последние недели

0: специально вкопанный в землю. Военкор провел там 12 суток. Наемник признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Оно предусматривало дачу показаний на основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, незаконном обороте оружия, похищениях людей, пытках и организации убийства. Он также признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Марущенко находится под стражей с февраля 2025 года. Семенов на своей странице ВКонтакте рассказал, что в сентябре 2024 года его похитили на выходе из метро в Петербурге и после продолжительных и зверских пыток на 2 недели поместили в гроб. Вертикально закопали этот гроб в землю. По словам военкора, конфликт с ЧВК у него возник из-за журналистского расследования, посвященного деятельности формирования. Директор клиники в Петербурге почти 1,5 года домогался несовершеннолетней пациентки прямо в своем кабинете. Предварительно пострадавших может быть больше. По данным ШОД, 50-летний глава частной клиники Академия развития ребенка Владимир Адрианов с октября 2023 по декабрь 2024 года приставал к 13-летней пациентке, приходившей к нему на прием. В частности, врач прикасался руками к интимным местам школьницы, в том числе проникающего характера. По словам других родителей, несколько лет назад Андрианов домогался 17-летней девочки. Сейчас доктор задержан и находится под стражей. Следователи разыскивают других потерпевших. Клиника, директором которой является извращенец, была создана в 2008 году его отцом, бывшим главным детским ортопедом страны, профессором Владимиром Андриановым. У Андрианова-младшего есть маленький сын. В Кузбассе мать оставила 7-летнего сына в заблокированной машине и ушла по делам. Мальчик впал в кому из-за теплового удара. Женщина вместе с ребенком приехала в Таштагол из Новокузнецка на своем авто. Она оставила малыша одного в машине на 3 часа. Когда вернулась, сын был без сознания. Приехавшие медики госпитализировали его в реанимацию. Ребенок находится в коме. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ей грозит лишение свободы сроком на 1 год. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный корреспондент Дмитрий Борисенко о серьезных проблемах с поставками топлива в Крым.
3: Мы с вами ранее говорили уже и о ситуации с топливом, с бензином на полуострове. Та самая талонная система, позорная для государства, которое добывает огромное количество углеводородов и чей экспорт в значительной мере состоит из этих самых углеводородов. Причина, опять же, называлась и мною, и другими моими коллегами. Причина в том, что под ударами находится сухопутная часть доставки топлива из России в Крым по так называемым новым территориям. По Донецкой, Херсонской областям. Украинские дроны, новые украинские дроны, теперь контролируют трассу Новороссия. Там уже запретили движение пассажирских автобусов, потому что под ударами находится вся трасса. Выкашивается в первую очередь грузовой автотранспорт, и опять же в первую очередь из грузового автотранспорта выбиваются автомобили, перевозящие топливо. Таким образом нарушается логистика и для военных, находящихся в этом регионе, и логистика для гражданской инфраструктуры. Пока существует нынешняя система, пока продолжается специальная военная операция, ситуация будет только ухудшаться. Не надо думать, что есть некий какой-то там план Б. Никаких планов ни А, ни Б, ни В, ни С, ни мягкого и твердого знака наверху нет. Есть только одни разговоры, растерянность и непонимание, что с этим счастьем в кавычках теперь делать. А думать по этому поводу нужно было нашим геостратегам раньше. Вам говорили, и ваш покорный слуга в том числе в 22-м году, что не нужно было начинать СВО, вести широкомасштабную войну с гибелью сотен тысяч, если не миллионы, военнослужащих и гражданских в 21 веке – это варварство и признак полной профессиональной непригодности.
1: Главные новости дня.
4: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.

0: вечеру стоять, блин, буду.
1: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
2: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у вас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
1: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС в области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
3: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает. Не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти. Скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, и не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
1: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
4: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу «А что же вы хотели, вы на границе живете?» «Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? «Потерпите».
1: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: На Радио Лента. Беда дня.
6: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
6: ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков, объясняет, как Брюсселю удалось обойти попытки Венгрии и Словакии блокировать антироссийские газовые санкции.
0: Это просто выдавливание конкурентов с рынков. Вот в Европе первое место по поставкам СПГ занимает Соединенные Штаты, а мы занимаем второе. Вот Катар третий, и катарского СПГ пока еще нет вообще, в принципе, на мировом рынке. Он весь заперт внутри Персидского залива. Вот действительно посмотрим на днях, может быть, что-то и пойдет. А по трубопроводному газу тут еще интересней. Мы остаемся довольно крупным поставщиком, хотя мы радикально сократили поставки из-за проблем на газопроводах за эти годы. И если в 2021 году мы поставили примерно около 150-160 миллиардов кубов трубопроводного только газа в Европу, то в прошлом году это было 18,8. То есть только турецкий поток работает, одна нитка. Вот, и сейчас тоже она продолжает работать. А интерес в том, что Европа, Еврокомиссия, понимая, что ряд стран не одобрит санкции в отношении трубопроводного газа из России, изменила процедуру голосования. То есть это должно быть санкции. За санкции голосуют только единогласно, у всех стран есть право вето. И Еврокомиссия взяла и сказала, что это, в общем-то, не санкции, это мы меняем внутренние правила игры на газовом рынке, чисто европейским, а значит, достаточно простого большинства голосов. И приняли вот эти санкции, запрещающие трубопроводный газ простым большинством голосов. И Венгрия и Словакия сейчас находятся в рамках судебного процесса. Они подали иск Еврокомиссии. Ну, может быть, Венгрия и отзовет его при новых властях, но, тем не менее, в общем-то, этот конфликт есть.
6: Элементарная экономика, о том, почему пустые вливания в оборонку больше не работают, и экономика России покатилась вниз.
7: Экономическое чудо, похоже, все. Российская экономика официально пошла на дно. Государственный Росстат выкатил первые данные за начало года, и там настоящий провал. Если убрать чиновничью маскировку и пересчитать цифры, то падение по сравнению с концом прошлого года вырисовывается просто катастрофическое. Министр экономики сейчас бегает по форумам и обещает, что осенью все пойдет в рост, но верить этим сказкам уже нельзя. По факту страну отбросило на 2 года назад. Произошло ровно то, о чем предупреждали независимые эксперты. У Минфина тупо кончились накопленные резервы. Власти больше не могут заваливать деньгами военные заводы ради красивых отчетов. Как только этот денежный кран прикрыли, сразу выяснилось, что гражданское производство в глубоком кризисе и само расти не может. Чиновники уже сами паникуют и экстренно урезали свои прогнозы по росту экономики почти до нуля. Чтобы спасти ситуацию и выйти хоть в какой-то плюс, заводы сейчас должны вкалывать как проклятые. Но такой бешеный темп был возможен только тогда, когда в оборонку рекой текли государственные триллионы. Сейчас этих денег нет, резервы пусты, и впереди маячит только жесткий и затяжной паралич.
8: Радиолента. Прямая речь.
9: Москвичка Евгения Щербань о том, как ее очень многие знакомые лишились многолетнего и многомиллионного бизнеса.
10: Ну что, говорят, молчи, за умную сойдешь. Вы вообще новости смотрите, я нет. Но которые сегодня 12-часовые новости были, я была, честно говоря, в шоке. Никто ничего не говорит. Потня, куча просто моих знакомых, причем очень близких знакомых, сегодня их бизнес пострадал. Ну, сказать, что пострадал, это не сказать ничего, он просто сгорел. Просто выгорел дотла многомиллионный бизнес, и сегодня просто сгорел в Москве. Очень многие сегодня друзья, знакомые пишут, переживают. Я нахожусь в другом конце города, в противоположном от этого всего. Слава Богу, у нас сегодня Бог миновал, но то, что происходит сегодня, как пылает столица, это, конечно, очень страшно. Это одна из самых крупных атак вообще беспилотниками за все время. Поэтому, ребята, берегите себя и своих близких. Ситуация очень-очень печальная, на самом деле.
8: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
1: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
11: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
1: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
12: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
1: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
13: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
1: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
13: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
1: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
5: Говорят военкоры.
14: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, а тысячи беспилотников за сутки и давление на ПВО.
15: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня, с 7 утра до самого вечера, противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника. Причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
14: Еще 150 тысяч дронов. Военкор канал «Архангел» спецназа о британском транше Украине и ставки на дальнобойные беспилотники.
15: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как мировой нефтяной рынок за несколько месяцев перевернулся с ног на голову. США внезапно стали крупнейшим экспортером нефти в мире, обогнав и Саудовскую Аравию, и Россию. Разберемся, как так получилось, почему ОПЕК трещит по швам и что мирное соглашение Трампа с Ираном значит для цен на бензин и для российского бюджета.
18: Да, масштаб потрясения тут, ну, просто трудно переоценить. Совсем недавно любая экономическая модель строилась на такой, ну, железобетонной аксиоме, что нефтяные короли планеты — это Ближний Восток и Россия.
17: Да, это всегда казалось незыблемым.
18: Точно. География мировых поставок казалась стабильной.
17: Нельзя просто по щелчку пальцев переписать мировую экономику. Поэтому заявления о каком-то там перевороте за пару месяцев, ну, они вызывают серьезный скепсис.
18: А вот цифры за май 2026 года ломают весь этот скепсис напрочь. Экспорт нефти и нефтепродуктов из США достиг 10,5 миллионов баррелей в сутки.
17: Ого!
18: И это происходит уже третий месяц подряд. Для контекста, Саудовская Аравия отправила на внешние рынки всего 5,9 миллионов баррелей.
17: Подожди. 10,5 миллионов против почти 6 у саудитов.
18: Да. А Россия около 7 миллионов. При этом общая добыча в Штатах достигла вообще 22 миллионов баррелей в сутки.
17: То есть экспорт превышает показатели исторического лидера почти в два раза.
18: Угу, именно так.
17: Но ведь бурение скважин, прокладка трубопроводов, строительство портовых терминалов, на это уходят годы и миллиарды долларов. Как физически возможно выбросить на рынок такие огромные объемы прямо сейчас?
18: Если применять логику традиционной нефтедобычи, ну, где разработка месторождений планируется на десятилетия, то это действительно невозможно.
17: Вот и я о том же.
18: Разгадка кроется в самой механике американского сланца. Стоит вернуться в 2015 год.
17: Когда сняли эмбарго?
18: Да, когда был снят 40-летний запрет на экспорт американской нефти. Именно тогда индустрия начала структурно меняться.
17: Ну, юридическое снятие запрета не создает же саму нефть из воздуха. Должен быть какой-то технологический рычаг, который позволил так резко увеличить предложение.
18: И этот рычаг технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта.
17: Фракинг.
18: Точно. Традиционная скважина – это как такой колодец, прорубленный в подземное озеро. Выкачивание идет долго, стабильно, а сланец работает иначе. Порода дробится под огромным давлением.
17: Ага.
18: Это не многолетние мегапроекты, а так называемый быстрый резерв. Компании массово бурят скважины, но и тут самое важное – не запускают их сразу.
17: То есть они просто делают дыру в земле и оставляют ее?
18: Да. Получается огромный запас так называемых пробуренных, но незавершенных скважин. DUC, если использовать терминологию.
17: Эдакая сжатая пружина.
18: Очень точное сравнение.
17: Получается, компании сидят на готовых резервуарах и просто ждут сигнала от рынка.
18: Абсолютно. Как только возникает дефицит и котировки ползут вверх, частные компании реагируют за считанные недели.
17: Ну, хорошо, недели, но для майского рекорда одного сланца было бы маловато. Невозможно так быстро разогнать даже сланцевую индустрию до 10,5 миллионов на экспорт.
18: Верно. В критический момент в дело пошли стратегические нефтяные резервы.
17: А, правительственные запасы.
18: Да. Чтобы мгновенно занять пустующую нишу на мировом рынке, Вашингтон принял решение агрессивно их распечатать.
17: Логично.
18: Это позволило оперативно залить рынок и перенаправить танкеры в Европу и Азию, пока буровые установки в Техасе набирали обороты.
17: Понятно. Но сами по себе американские рекорды не объясняют того факта, что конкуренты так сильно просели.
18: Угу.
17: Чтобы занять нишу, она должна сначала освободиться. Куда делись миллионы баррелей от тех же саудитов?
18: Тут сложился настоящий идеальный шторм внешних факторов. Конкуренты оказались просто парализованы. С февраля 2026 года конфликт с Ираном создал прямую угрозу блокады Ормузского пролива.
17: Это то самое узкое горлышко.
18: Да, через которое традиционно проходит пятая часть всей потребляемой в мире нефти.
17: Слушай, ну военные риски — это понятно. Но почему экспорт рухнул так драматично? С 8,1 до 5,9 миллионов баррелей.
18: Угу.
17: Танкеры ведь могут ходить с военной охраной, в конце концов. Нефть все равно нужно продавать.
18: Здесь вступает в игру математика морского страхования.
17: О, страховщики.
18: Да, супертанкер стоит больше сотни миллионов долларов, а груз на его борту еще столько же. Страховые компании — это не политики, они руководствуются холодной статистикой.
17: То есть риски возросли.
18: Как только риск потери судна возрастает, тарифы на страховку улетают просто в космос. Стоимость фрахта съедает абсолютно всю прибыль от продажи нефти.
19: Владельцы судов просто отказываются отправлять экипажи в зону риска. В итоге саудовские объемы оказались физически заперты внутри Персидского залива.
17: Хорошо, с Ближним Востоком вмешалась география и угроза войны. Но падение российских объемов до 7 миллионов баррелей – это же преподносится как результат западных санкций.
18: Угу.
17: Возникают серьезные сомнения, что одни только финансовые ограничения способны так быстро и сильно срезать экспорт.
19: Санкции, безусловно, создали тяжелейший фон. Отказ крупных международных страховщиков работать с грузами, проблемы с проведением банковских платежей, вынужденная опора на теневой флот.
17: Да, это все генерирует гигантские издержки.
19: Конечно. Однако главный удар по российским объемам был нанесен изнутри инфраструктуры.
17: Речь о регулярных атаках беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
19: Именно.
17: Но тут, слушай, тут есть логическая нестыковка. Если завод разрушен или поврежден, сырая нефть все равно продолжает добываться из скважин.
18: Так.
17: Почему просто не перенаправить ее в порты и не продать в сыром виде? Трубопроводы ведь целы?
19: В теории это звучит как простое решение, но на практике нефтяная логистика так вообще не работает. Это крайне жестко сбалансированная система.
17: В смысле?
19: Трубопроводы, насосные станции и резервуарные парки настроены на строго определенные потоки. Если крупный НПЗ останавливается, нефть перестает поступать в переработку.
17: Ага.
19: И резервуары на самом заводе мгновенно переполняются.
17: Это похоже на скоростную автомагистраль, где внезапно закрывают крупный съезд.
19: Отличная аналогия, да.
17: Машины начинают скапливаться, пробка растягивается на десятки километров в обратную сторону, и в итоге намертво встает все движение.
18: Угу.
17: Даже для тех, кому этот съезд вообще не нужен.
19: Очень точно. Возникает настоящий эффект домино. Добычу на скважинах приходится просто глушить, потому что нефть физически некуда сливать.
17: Ничего себе.
19: К тому же портовые терминалы, которые рассчитаны на отгрузку чистого бензина и дизеля, не всегда могут быстро перестроиться на перевалку вязкой сырой нефти.
17: А, нужны другие технологии.
19: Да. Требуются другие насосы, мощная инфраструктура, подогревы. Это нельзя сделать за пару недель.
17: Слушай, а что насчет самого тени флота. Постоянно звучит этот термин, словно из каких-то пиратских романов.
19: Да-да-да.
17: Насколько эта альтернативная система вообще способна компенсировать потери в логистике?
19: Теневой флот — это сугубо вынужденное и крайне неэффективное решение.
17: Почему?
19: По сути, это старые списанные танкеры, купленные через длинную цепочку фирм-однодневок. Они часто ходят без понятной страховки, их банально не пускают во многие крупные порты для обслуживания.
17: То есть они рискуют в любой момент сломаться?
19: Они медленные, чаще ломаются, а стоимость их аренды астрономическая из-за заложенных рисков.
17: Понятно.
19: Опираясь на такую хрупкую логистику, просто невозможно поддерживать прежние рекордные объемы экспорта.
17: Получается парадоксальная картина. пока на Ближнем Востоке нефть запирали в заливе из-за цен на страховку, а в России логистика захлебывалась из-за остановившихся заводов и медленных старых танкеров, американские компании просто забрали себе освободившихся покупателей.
18: Произошло стремительное перераспределение долей мирового рынка. И самое главное последствие этого сдвига – старые картельные институты начали рушиться. В мае 2026 года происходит беспрецедентное событие. Объединенные Арабские Эмираты заявляют о выходе из ОПЕК.
17: После 60 лет членства в организации.
18: Именно. Сейчас в экономическую теорию активно входит такой термин «декартелизация».
17: Декартелизация. Звучит сложно.
18: На самом деле все просто. То, что происходило в ОПЕК раньше, это внутренние разборки в закрытом клубе. Нарушители квот все равно были частью системы и зависели от общей цены.
17: Так, а сейчас?
18: А теперь на рынке доминирует внешний игрок – США, который обладает колоссальными объемами, но при этом никому не подчиняется.
17: Это можно сравнить с попыткой создать профсоюз таксистов, где государственные компании ОПЕК – это старые классические таксопарки.
18: Ага.
17: Они могут собраться и договориться держать высокие тарифы. Но американские сланцевые компании – это тысячи независимых водителей в приложении.
18: Точно.
17: Им абсолютно плевать на любые договоренности таксопарков.
18: Идеальное сравнение. Если ОПЕК искусственно снижает добычу, чтобы поднять цены на рынке, независимые техасские компании просто выезжают на линию и забирают всех клиентов по этим высоким ценам.
17: То есть Эмираты посмотрели на математику этого процесса и поняли, что их экономические жертвы вообще бессмысленны.
18: Конечно. Какой смысл добровольно резать собственные доходы, замораживать перспективные месторождения, если конкурент, не связанный никакими правилами, тут же занимает твою долю рынка?
17: Соблюдение квот превратилось в прямое субсидирование американской сланцевой отрасли.
18: Совершенно верно.
17: То есть выход Эмиратов – это не просто политический жест. Это признание того, что картель больше не управляет ценообразованием. Декартелизация в чистом виде.
18: Картель потерял свой главный рычаг – возможность диктовать условия. И как раз в этот момент тектонического сдвига на сцену возвращается большая геополитика.
17: Так.
18: Дональд Трамп объявляет о мирном соглашении с Ираном. Пресса уже окрестила это иранским миром.
17: Ну, мирные соглашения на Ближнем Востоке подписываются и нарушаются регулярно. Что конкретно было заложено в этой сделке такого, что заставило рынки так бурно отреагировать?
18: Условия сделки предельно прагматичные и бьют по экономике напрямую. Иран замораживает свою ядерную программу, а взамен получает разблокировку суверенных активов на 24 миллиарда долларов.
17: Огромная сумма.
18: Да, но самое важное, снимаются санкции на легальный экспорт иранской нефти. И Армузский пролив вновь открывается для безопасного судоходства.
17: Биржи наверняка отреагировали еще до того, как первые танкеры физически вышли из портов.
18: Реакция была просто молниеносной. В первые же часы после выхода новостей цены на нефть марки Brent обвалились более чем на 4 доллара за баррель.
17: Ничего себе.
18: Трейдеры мгновенно заложили в цену возвращение на рынок гигантских объемов ближневосточной нефти, которые ранее были заперты из-за угрозы войны. У Ирана ведь танкеры уже стояли загруженные под завязку, ждали только отмашки.
17: Мир на Ближнем Востоке – это, конечно, позитивный заголовок. Но если перевести это на язык глобальной экономики, что означает этот резкий обвал цен и выброс новых объемов нефти? Кто становится бенефициаром?
18: Рынок совершает резкий переход из состояния искусственного дефицита в состояние жесткого профицита.
17: То есть нефти становится слишком много.
18: Предложение многократно превышает спрос. В такой ситуации по базовым законам экономики начинается бескомпромиссная ценовая война.
17: Война на истощение среди продавцов. В таких условиях выживает тот, у кого есть либо бездонные финансовые резервы, либо возможность брать рынок масштабом.
18: И именно за счет масштаба США выигрывают эту войну. Когда маржа с каждого проданного барреля стремительно падает, американские сланцевые компании компенсируют это колоссальным увеличением объемов продаж.
17: Берут количеством.
18: Да.
17: А по другую сторону баррикад находятся импортеры, те экономики, которые зависят от привозного сырья.
18: Для стран-импортеров, таких как Европа или Япония, наступает просто эпоха экономического ренессанса.
17: Дешевая энергия?
18: Именно. Дешевая нефть моментально тянет вниз цены на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Логистические издержки падают по всей цепочке поставок.
17: И это наносит мощнейший удар по инфляции.
18: Абсолютно. Цены на полках магазинов перестают расти, промышленность получает дешевую энергию.
17: К Картинка складывается крайне оптимистичная для Европы. Но для государств-экспортеров, чьи бюджеты десятилетиями верстались из расчета дорогой нефти, переход рынка в профицит – это предвестник катастрофы.
18: Угу.
17: Особенно это касается российского экспорта, который сейчас пытается существовать в новых реалиях.
18: Снижение мировых цен означает прямую пробоину в государственных доходах. Ситуация усугубляется еще и тем, что бороться за рынки сбыта становится все сложнее.
17: Как вообще традиционным нефтяным государствам предстоит перестраивать свои экономики?
18: Это хороший вопрос.
17: Ведь тот самый спасительный исторический механизм, когда можно было просто повернуть вентиль, создать на рынке искусственный дефицит и тем самым заткнуть дыры в национальном бюджете, он больше не работает?
18: Да, не работает.
17: И, судя по всему, не заработает уже никогда.
18: Это фундаментальный вызов десятилетия. Эпоха ручного управления государственными доходами через контроль над мировым предложением нефти окончательно уходит в прошлое.
17: Придется меняться. Но что ж, на этом обсуждение исторического слома на нефтяном рынке завершается. Всем пока.
18: До свидания.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
21: Капец. Походу до вечера стоять, блин, буду.
20: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московские НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
2: Приезжаю на нашу заправку, я просто обалдел. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
20: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
3: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает. Не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти. Скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, и не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
20: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
0: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
20: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
9: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки.
22: Снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования.
4: Главные новости дня.
23: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя 2 установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
3: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
23: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
6: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков, в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
7: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистру, в общем, не наливают, поэтому имейте в виду, только в машину.
23: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
8: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на Северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
23: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
16: Радио Лента. Прямая речь.
9: Экономист Алексей Никишин о том, что на экономику существенным образом влияет не снижение процентной ставки Центробанком, а налеты украинских дронов на московский НПЗ.
10: Хотел сейчас рассказать вам о том, что Центральный банк принимает решение по процентной ставке. А потом подумал, а какая вообще разница, какое завтра решение примет Центральный банк, снизит он ставку на 0,5%, на процент, оставит без изменений. Какая разница, когда 2 дня подряд дроны долетают не куда-нибудь до приграничья, не куда-нибудь там до Черноморского побережья, да, куда там по прямой можно практически запускать, не до Крыма, который там где-то рядом. 2 дня подряд бомбят московский нефтеперерабатывающий завод. И к чему это все дело приведет? Мне кажется, сейчас заботит гораздо большее количество людей, чем ставка ЦБ. Потому что ставка ЦБ, снизится она там, не снизится, не влияет на экономику сейчас, ну вот вообще никак практически. А вот то, что бомбят крупнейший НПЗ в московском регионе, это, во-первых, вызовет дефицит бензина, абсолютно очевидно, уже там на отдельных заправках фиксируется он. Рост цен на бензин, не знаю, я пока не видел, вот пока ехал до офиса, надо было посмотреть, кстати, но очевидцы говорят, что якобы 92-й уже под 100 рублей на некоторых заправках продают. И понятное дело, что это будет так продолжаться. А рост цен на бензин, друзья мои, это рост цен абсолютно на все товары, которые вы видите на полках в магазинах, потому что все, что лежит на полках в магазинах, привезено транспортом, который заправляется бензином. А какая ставка ЦБ будет? Да без разницы вообще. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.
16: На радио Лента. Опасность дня.
1: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкология продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Говорят военкоры.
14: Налетов будет больше. Военкор канал Архангел, спецназа, 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
15: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня, с 7 утра до самого вечера, противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника, причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
14: Еще 150 тысяч дронов. Военкор канал «Архангел», спецназа, британском транше Украине. И ставки на дальнобойные беспилотники.
15: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на $1 миллиард, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
16: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
11: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
12: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
11: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре
20: Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
5: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
20: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
13: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
20: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которую вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
16: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – Это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право

0: это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
3: Шел 5-й год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там 100-й раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по-русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
2: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
3: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет ЛММ для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на $1 миллиард, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
2: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
3: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
1: Радио «Лента». 1557 АМ. Главные новости дня.
4: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
5: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится,

0: У нас самое лучшее ПВО.
1: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
2: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
1: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
3: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. И вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
1: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
3: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
1: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
5: Российский волонтер, много лет помогающий армии, записал обращение к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить СВО.
6: Сегодняшнее обращение у меня к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И очень хотелось бы, чтобы оно дошло до администрации президента и, возможно, Владимир Владимирович его услышал. На самом деле, я хочу сказать следующее. Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Все это время наша команда, мы посещаем все эти территории Донбасса, Запорожской области, помогаем нашим воинам гуманитарной помощью. Побывали во всех горячих точках, в самых эпицентрах. Вот. Но Что я хочу сказать? На самом деле, вот все то, что сегодня происходит уже в городах, летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ, и очень это все, скажем, немножко доставляет каких-то прям неудобств нам всем. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже, сделаем первый шаг, мы всем все доказали, мы умный народ, может, как-то поступим иначе, мы вас поддержим.
4: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
7: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер — это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Навахо, проклята оборотнями Скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней — это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен «Ранчо Скинуокер» во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
8: Руны дня на 20 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Дайте нам подсказку. Итак, у нас выпала руна Ингус. Ну, это символ плодородия. Это завершение важного этапа и рождение новой энергии. У нас это руна зрелости, то есть то, что вы вынашивали, может, идею, проект, отношения или какую-то внутреннюю трансформацию и перемены, все готово к выходу в мир. Здесь, знаете, подобно семени, которое дало всход, ваши усилия начинают приносить ощутимые плоды. Ингус – это не взрывной старт, а вот глубинный переход. Вы завершаете одну главу и готовитесь вступить в новую. Это день, когда особенно важно отпустить прошлое, поблагодарив его за уроки. Все, что уже не имеет энергии, должно быть завершено. А вот то, что готово к росту, получит невероятную поддержку. Ингус, в принципе, несет в себе тепло, внутренний покой и уверенность, и напоминает, все приходит в свое время, главное быть открытым и готовым. Значит, в работе ингус всегда символизирует завершение проекта, может быть, сдача отчета, подведение итогов или даже увольнение, если это уже давно напрашивалось. Но в этом нет негатива. Напротив, это нужный финал, за которым последует новое какое-то профессиональное направление. Также руна способствует продуктивному сотрудничеству, особенно если проект строился на взаимном уважении и честности. День подходит еще для планирования будущих шагов, закладки фундамента на какой-то следующий цикл. Может, вы как раз сдали отчет за второй квартал, и теперь можно смело вступать в новый отчет. В отношениях ингус говорит о внутреннем вызревании чувств. Это может быть переход на новый этап, то есть от флирта к серьезным отношениям, может, от сомнений к принятию. Это всегда переход на новый уровень. Если, например, встречались, может, начнете жить вместе, либо кто-то получит предложение руки и сердца. Также день хорош для зачатия, укрепления семьи и общения с детьми. А вот одиноким людям ингус дает шанс притянуть в свою жизнь зрелую и готовую любовь. А если отношения себя изжили в паре, то пора их спокойно и с благодарностью отпускать. Так, по здоровью это день восстановления, особенно после длительного периода напряжения или болезни. И ингус поддерживает процессы регенерации, очищения. Так что хорошо заняться телом. Начать, может быть, детокс, пройти курс массажа, может, посвятить день какой-то питательной еде и отдыху. И если вы ждали подходящего момента начать оздоровительный процесс, то вот он настал. Так что сейте семена с намерением и пожнете с благодарностью. В такой день жизнь подводит черту под старым и готовит нас для чего-то большего и нового. Главное – довериться этим естественным ритмам.
4: На радио Лента. Шок дня.
9: Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парни жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
5: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев порекомендовал людям, нервничающим из-за летающих украинских беспилотников, уезжать из города, если в них нет ничего русского.
10: Как с этим можно бороться? Ну, во-первых, не истерить на уровне человеческом. Не истерить. Понять, что война идет. И черпать силы, в частности, в семейных историях, в семейном понимании. Если чувствуете, что не можете, заламывайте руки, ну просто для себя определитесь. Уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие мерзкие ряды власовских предателей. Начинайте поливать грязью свою страну, свою истерику.
4: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
8: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
11: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
12: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
8: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написано, писала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
13: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
8: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
14: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
8: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
14: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовала строить путепровод. А стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
8: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
15: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
8: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад. Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
15: «Бредовые идеи я еще не видела».
8: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
4: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за 3 дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танака в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки, снижение производства. Нижний Новгород, НПЗ «Лукойла». Удары, частичная остановка. Волгоград, Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ, не Казань, где Танака под боком, не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка, и в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде, и логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос – когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
4: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
18: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
17: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
19: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще, ужас какой-то.
17: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
20: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
17: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Ногорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
21: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
17: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро 95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев о тяжелых последствиях для застройщиков в случае, если правительство решит поднять ставку по семейной ипотеке до 12%.
22: Еще один момент важнейший, да? Если сейчас правительство, рассмотрев ситуацию с изменениями в семейной ипотеке, вдруг примет решение о том, что для семей с одним ребенком ипотечная ставка станет не 6, а выше, 10-12, то, что обсуждается сегодня в Госдуме, то я думаю, что это окончательно похоронит рынок новостроек вообще, потому что это 60% того объема спроса ипотечного, льготного, который на рынке присутствует. Естественно, тогда можно будет уже осенью ожидать реального банкротство застройщиков, потому что они и так уже не выдерживают финансовой нагрузки, которая существует на рынке по оплате кредитов.
4: Главные новости дня.
17: Воевать дорого. Правительство впервые стало тратить на СВО 2/3 собранных в бюджет налогов. Согласно данным Минфина, доля военных расходов в доходах федерального бюджета в первом квартале года достигла беспрецедентных 65%. На СВО уже потрачено почти 6 триллионов рублей. Это на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года и в 5 раз выше 2021. Это означает, что военные расходы были эквивалентны 2/3 бюджетных доходов, по которым в начале года ударили новые нефтяные санкции, крепкий рубль и охлаждение экономики. Дела очень плохи. В федеральном бюджете растет огромная дыра. Сейчас она достигла 6 триллионов рублей. Таким образом, ситуация в экономике может стать неуправляемой, считает финансовый аналитик Егор Клеваный.
0: Накапливаются дыры, количество отраслей, которые в проблемной красной зоне, оно растет. На балансах банков тоже лучше не становится, да, вот. Поэтому вот мигает красненьким. И где-то это не одна тема. А вот вдруг все хорошо, ну, какой-то возник там дефицит бюджета, да. Нет, наоборот, дефицит бюджета – это верхушка этого айсберга. Потому что все это очень сильно зависит от госденег, без них не работает. На всех их вот такой модели не хватает. Система должна их как-то генерировать деньги сама, а она только отсасывает из государственного кармана их, да. Ну и вот эти кризисы, условно говоря, ну, что мы видим, они будут множиться.
17: Больше половины регионов страны начали год с дефицитом бюджетов. И это в 10 раз больше, чем в первый год СВО. К чему может привести такая ситуация, рассказывает экономист Вячеслав Ширяев.
2: Вот начнутся задержки, когда люди будут месяцами ждать своих зарплат. И опять же, возвращаемся к варианту с печатанием денег. В какой-то момент правительство принимает решение напечатать денег и досыпать регионам, всплеск гиперинфляции. Люди начинают нищать, они получают и так мало. Как тут похвастался, значит, один губернатор, мы подняли, наконец-то, оклады учителям, зарплату учителям до рекордных 17 тысяч рублей в месяц. Вот. И эти 17 тысяч рублей в месяц превращаются, значит, в 2 тысячи. Если власть не остановится, не прекратит войну, не снизит резко расходы и будет продолжать то, что она делает, в любом случае это только печатание денег, гиперинфляция и вся система идет в разнос.
17: Многие регионы уже приступили к тотальной экономии. В Иркутской области дыра в бюджете достигла 46 миллиардов рублей, и в регионе начали отключать уличное освещение. Когда жители Братска, второго по величине города области, пожаловались на исчезновение уличного освещения даже на центральных улицах, депутат Гордумы Андрей Антоненков им ответил, что света пока не будет, мол, город перешел в режим жесткой экономии. В Воронежской области власти поступили хитрее. Они стали отключать уличное освещение во время атак БПЛА. Объяснили это мерами безопасности. Якобы темнота затрудняет работу беспилотников. Однако местные жители удивляются. Светомаскировка работала только во Вторую мировую войну, когда огни мог увидеть с воздуха пилот бомбардировщика. Но с дронами-то это не работает. И это понимают все.
3: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже? Сделаем первый шаг. Мы всем все доказали. Мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
17: Гиперинфляция, блокировки связи и интернета, топливный кризис и ухудшающаяся обстановка с безопасностью изрядно портят настроение граждан. И уже многие из них не видят пользы от продолжения СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радиолента. Прямая речь.
5: Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал бороться с чрезмерной цензурой в кино.
23: Законы не предполагают такого запрета. Угу. Понимаете? И, ну, это абсурд, когда заблюривают сигареты, значит, в какой-нибудь постельной сцене. Сначала показывали секс, ну, не порнографию, но тем не менее.
24: Все понятно.
23: Все понятно. Потом, значит, герой или героиня закуривают и сигарету заблюривают. Это же довольно странно.
24: Да-да-да.
23: Еще я заметил, простите меня, да, вот мужские задницы, извините, да, не заблюривают, а женские заблюривают. Это почему?
24: Сексизм.
23: Да.
24: Обратно.
23: Значит, мне рассказывали в одной сцене иностранного фильма, подросток и главный герой, происходит в средние века, про древние времена, значит, фильм. Там ключевой разговор, и у них стоит пиво, что ли, по стакану. Ну, тогда дети пили пиво, понимаете,
1: да, в
23: 14 веке. Да. Эту сцену вырезают. В том числе, вот там был ключевой разговор. И зритель не понимает, что происходит.
1: Да-да, сцена самоубийства иногда точно так же. Намек даже, не то, что сама сцена, а тоже вырезают.
23: Это абсурд.
1: Что с этим делать? Почему?
23: Надо бороться.
1: Как?
23: Бороться. Об этом Никита Михалков только что в своем «Бесогоне» сказал. Там даже пишут на сказке «Три поросенка» какое-то предупреждение ставят. Предупреждение там можно поставить. Надо бороться, судиться. Значит, ну, осмеливаться, ни глупости не совершать.
4: На радио «Лента» беда дня.
6: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
7: Блогер Игорь Скрябин о том, что президент Путин сам дискредитирует армию.
9: Сейчас все стебут Трампа и говорят о том, что он капитулировал, не потянул, не вывез и так далее. И все стебут флагни. Только Трамп, который начал свою спецоперацию и понял, что он не вывозит, в итоге сел и подписал, набрался мужества, сел и подписал соглашение. Плохое, хорошее, неважно. Смысл в том, что человек смог взять на себя ответственность, то, что начал, то и закончили. И это буквально в течение там, месяца, да? Ну, не знаю, месяц-два месяца. И есть Владимир Владимирович, который начал более 4 лет назад специальную военную операцию, обосрался и не может это признать. Это говорит о чем? Что человек, в принципе, не способен признавать свои ошибки. И только из-за этого он готов продолжать эту свою специальную военную операцию, не обращая внимания на жителей России, на постоянные обстрелы России, которые видно и в Москве, и в других городах. И на самом деле то, что происходит сейчас, что мы видим в России, это ситуация, когда Путин дискредитирует армию России.
7: Историк Юрий Вершинин о том, что тотальная коррупция и беззаконие власти привели к тому, что люди не понимают, за что воевать.
24: А кто пойдет воевать за эту власть? За что воевать? За что воевать, когда у нас ни земли, ни полезных ископаемых, нам ничего не принадлежит? И когда с нас дерут 3 шкуры? И когда социальное расслоение достигло немыслимых для всего мира масштабов? Огрохали дворцы по $1 миллиард, усадьбы $100 миллионов. Самые крупные именитые яхты в мире. Расслоение достигло такого уровня. Да кто ж пойдет грудью на амбразуру? Кто пойдет в здравом уме?
7: Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россияне должны готовиться к самопожертвованию и тяжестям жизни.
10: Война – это длинная воля. Это длинная воля. Не истерить, а проанализировать и быть достойным подвига наших дедов и прадедов. Вот сейчас как раз ситуация, когда надо себе ответить на вопрос. Можем повторить? А если да, то надо многие вещи и понимать. Многие вещи понимать. И готовиться к тому, что будет тяжело. И к самопожертвованию. А какие у нас еще варианты?
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: В Омске жители многоквартирного дома больше 2 лет жалуются на ржавую воду из-под крана. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции результата не возымели. 2 года назад управляющая компания брала воду на анализ, но никаких вредных примесей в ней не нашли.
11: Город Омск, улица Красная Тульская, 1, корпус 2, из горячего крана. Сегодня 18 июня 2026 года течет вот такая вот желтенькая водичка. Вчера вечером текла просто ржавчина. Но вот здесь вот примерно такую картину мы видим периодически уже на протяжении 2,5 лет. Наше обращение в управляющую компанию не привели никаким решением, потому что имеем то, что имеем. Если я сейчас эту воду спущу, то увидим осадок в виде ржавчины. Это происходит все в центре города Омска, в престижном микрорайоне Серебряный Лес. Вот как в этой луже можно купать детей.
12: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
13: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение у всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара, и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ведь, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва на напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини, как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты, но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше? Добавить химические предприятия, которых бесконечное количество. Добавить научно-исследовательские институты. Знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно

0: производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос, это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту, не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде, а какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, но очень тяжело и очень долго, этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты. И тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронного ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать. Чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытка.

0: заставляли пойти в штурм.
1: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
0: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
1: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей маме через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выбитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
0: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
2: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовых действиях и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
0: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
5: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь. Как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
4: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
6: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
4: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
7: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
4: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкора, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
7: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
4: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Главные новости дня.
4: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
8: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
4: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
9: Ехать за его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющих. Еще летят.
4: Федеральная трасса Р-280 «Новороссия» – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
10: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
4: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
11: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
4: Единственным сообщением для транспортных средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
12: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
13: Шел пятый год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
12: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
13: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет LMM для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
12: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
13: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкологии продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
14: Жители Белгорода, комментируя атаку на Москву, вспомнили, как им жители столицы неоднократно советовали потерпеть.
15: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, им не сдавали квартиру просто потому, что они из Белгорода. Так как говорили, мы белгородским не сдаем. Они как бы относились к тем людям, которые приехали из приграничья, как к каким-то отбросам. А теперь как бы вот сами прочувствовали, каково это.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио Лента. Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
17: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
16: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
17: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
16: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
17: А на самом деле
16: уже осенью 25 года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
17: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
16: Да, все так. Как только пришла весна 26 года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26 года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
17: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
16: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
17: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
16: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
17: В 2-3 раза дольше, обалдеть.
16: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
17: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
16: Именно так.
17: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
16: Угу.
17: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
16: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
17: В смысле?
16: Рост на табло действительно удерживается, но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
17: 37?
16: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
17: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
16: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
17: И они могут позволить себе торговать в убыток?
16: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
17: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
16: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
17: Ну, закрывается, наверное.
16: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
17: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
16: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
17: Ну, потребление же огромное.
16: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
17: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
16: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
17: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
16: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
17: Жесть. А заправки?
16: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
17: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
16: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
17: О, это же одна из главных транспортных артерий.
16: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
17: Да ладно?
16: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
17: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
16: Да. Но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
17: В чем же?
16: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
17: Скорые помощи? пожарные.
16: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
17: И что они делали?
16: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную «Газель» и поехать спасать человека.
17: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
16: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
17: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
16: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
17: А они потребляют огромное количество дизеля.
16: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
17: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
16: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял треть урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
17: Транспортные компании отказались ехать.
16: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
17: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут, они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения, разве не так?
16: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
17: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
16: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
17: Угу. А мегаполисы?
16: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
17: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
16: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
17: Страшно звучит.
16: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромные территории Дальнего Востока.
17: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
16: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
17: Это когда развитие останавливается?
16: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
17: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
16: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
17: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
16: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
17: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
16: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
17: Угу.
16: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
17: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
16: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
17: А сроки восстановления мощностей?
16: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
18: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
16: Да, происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
17: Интересная мысль.
16: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами. Все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
17: Не теперь все меняется.
16: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
17: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
16: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
3: Радио Лента. 1557 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
19: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
20: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
21: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
19: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
1: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у S7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
19: Кстати, еще в начале весны и губернатор беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
2: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
19: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
2: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовала строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
19: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
22: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
19: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
16: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
0: «Бредовые идеи я еще не видела».
16: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
8: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за 3 дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танака в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки, снижение производства. Нижний Новгород, НПЗ «Лукойла». Удары, частичная остановка. Волгоград, Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16.
5: Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ, не Казань, где Танака под боком, не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка, и в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде, и логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос – когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Радиолента. Шок дня.
6: Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парни жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Жительница Новосибирска Мария Кузьмина в видеообращении рассказала, что в городе из общественного транспорта забирают парней призывного возраста, включая студентов с отсрочкой.
23: Новосибирск, я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС. Я надеюсь, что меня не забанят за этот рилс, но я просто не могу промолчать. Наших детей в наглую отлавливают, хотя на данный момент это незаконно. Идет период сдачи ЕГЭ, идет период поступления. Я прошу вас сделать максимальный репост, либо переслать это видео маме такого же сына, как и у меня, для того, чтобы дать нашим детям спокойно поступить.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
4: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя две установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
9: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
4: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
10: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков, в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
11: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит 95-й бензин. Сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистру, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
4: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
4: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина об инфляционных ожиданиях.
12: Что касается инфляционных ожиданий, то они уменьшились как у бизнеса, так и у населения, однако все еще остаются повышенными. На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний. Кроме того, в последние недели произошел разворот в динамике цен на плодовощную продукцию после нетипично сильного снижения весной. Мы уже видим это в оперативных данных.
3: Криминальные новости.
13: В Курске участника ЧВК «Ястреба» приговорили к 5 годам колонии за похищение военкора. Суд признал Ивана Тимохова, позывной «Тимоха», виновным в незаконном удержании сотрудника журнала «Союз национальностей» Романа Семенова, позывной «Самурай», на территории Белгородской области. Об этом сообщает РБК. По версии следствия,

0: Миронов на своей странице ВКонтакте рассказал, что в сентябре 2024 года его похитили на выходе из метро в Петербурге. И после продолжительных и зверских пыток на 2 недели поместили в гроб. Вертикально закопали этот гроб в землю. По словам военкора, конфликт с ЧВК у него возник из-за журналистского расследования, посвященного деятельности формирования. Директор клиники в Петербурге почти 1,5 года домогался несовершеннолетней пациентки прямо в своем кабинете. Предварительно пострадавших может быть больше. По данным ШОД, 50-летний глава частной клиники Академия развития ребенка Владимир Адрианов с октября 2023 по декабрь 2024 года приставал к 13-летней пациентке, приходившей к нему на прием. В частности, врач прикасался руками к интимным местам школьницы, в том числе проникающего характера. По словам других родителей, несколько лет назад Андрианов домогался 17-летней девочки. Сейчас доктор задержан и находится под стражей. Следователи разыскивают других потерпевших. Клиника, директором которой является извращенец, была создана в 2008 году его отцом, бывшим главным детским ортопедом страны, профессором Владимиром Андриановым. У Андрианова-младшего есть маленький сын. В Кузбассе мать оставила 7-летнего сына в заблокированной машине и ушла по делам. Мальчик впал в кому из-за теплового удара. Женщина вместе с ребенком приехала в Таштагол из Новокузнецка на своем авто. Она оставила малыша одного в машине на 3 часа. Когда вернулась, сын был без сознания. Приехавшие медики госпитализировали его в реанимацию. Ребенок находится в коме. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ей грозит лишение свободы сроком на 1 год. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный корреспондент Дмитрий Борисенко о серьезных проблемах с поставками топлива в Крым.
3: Мы с вами ранее говорили уже и о ситуации с топливом, с бензином на полуострове. Та самая талонная система, позорная для государства, которое добывает огромное количество углеводородов и чей экспорт в значительной мере состоит из этих самых углеводородов. Причина, опять же, называлась и мною, и другими моими коллегами. Причина в том, что под ударами находится сухопутная часть доставки топлива из России в Крым по так называемым новым территориям. По Донецкой, Херсонской областям. Украинские дроны, новые украинские дроны, теперь контролируют трассу Новороссия. Там уже запретили движение пассажирских автобусов, потому что под ударами находится вся трасса. Выкашивается в первую очередь грузовой автотранспорт. И опять же, в первую очередь из грузового автотранспорта выбиваются автомобили, перевозящие топливо. Таким образом, нарушается логистика и для военных, находящихся в этом регионе, и логистика для гражданской инфраструктуры. Пока существует нынешняя система, пока продолжается специальная военная операция, ситуация будет только ухудшаться. Не надо думать, что есть некий какой-то там план Б. Никаких планов ни А, ни Б, ни В, ни С, ни мягкого и твердого знака наверху нет. Есть только одни разговоры, растерянность и непонимание, что с этим счастьем в кавычках теперь делать. А думать по этому поводу нужно было нашим геостратегам раньше. Вам говорили, и ваш покорный слуга в том числе в 22-м году, что не нужно было начинать СВО, вести широкомасштабную войну с гибелью сотен тысяч, если не миллионы, военнослужащих и гражданских в 21 веке – это варварство и признак полной профессиональной непригодности.
1: Главные новости дня.
4: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
5: Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду.
4: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
6: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит.

0: проходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит: я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места, то есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку, а от МКАДа наша заправка 5 километров, вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
1: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС в области либо не было бензина, либо был, но втридорога. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
2: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его, по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть откуда-то где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
1: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
3: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
1: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Беда дня.
5: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АЕ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков объясняет, как Брюсселю удалось обойти попытки Венгрии и Словакии блокировать антироссийские газовые санкции.
6: Это просто выдавливание конкурентов с рынков. Вот в Европе первое место по поставкам СПГ занимает Соединенные Штаты, а мы занимаем второе. Вот Катар третий, и катарского СПГ пока еще нет вообще, в принципе, на мировом рынке. Он весь заперт внутри Персидского залива. Вот действительно посмотрим на днях, может быть, что-то и пойдет. А по трубопроводному газу тут еще интересней. Мы остаемся довольно крупным поставщиком, хотя мы радикально сократили поставки из-за проблем на газопроводах за эти годы. И если в 2021 году мы поставили примерно около 150-160 миллиардов кубов трубопроводного только газа в Европу, то в прошлом году это было 18,8. То есть только турецкий поток работает, одна нитка, вот, и сейчас тоже она продолжает работать. А интерес в том, что Европа, Еврокомиссия, понимая, что ряд стран не одобрит санкции в отношении трубопроводного газа из России, изменила процедуру голосования. То есть это должно быть санкции. За санкции голосуют только единогласно, у всех стран есть право вето. И Еврокомиссия взяла и сказала, что это, в общем-то, не санкции, это мы меняем внутренние правила игры на газовом рынке, чисто европейским, а значит, достаточно простого большинства голосов. И приняли вот эти санкции, запрещающие трубопроводный газ, простым большинством голосов. И Венгрия и Словакия сейчас находятся в рамках судебного процесса. Они подали иск Еврокомиссии. Ну, может быть, Венгрия и отзовет его при новых властях, но, тем не менее, в общем-то, этот конфликт есть.
5: Элементарная экономика. О том, почему пустые вливания в оборонку больше не работают, и экономика России покатилась вниз.
7: Экономическое чудо, похоже, все. Российская экономика официально пошла на дно. Государственный Росстат выкатил первые данные за начало года, и там настоящий провал. Если убрать чиновничью маскировку и пересчитать цифры, то падение по сравнению с концом прошлого года вырисовывается просто катастрофическое. Министр экономики сейчас бегает по форумам и обещает, что осенью все пойдет в рост, но верить этим сказкам уже нельзя. По факту страну отбросило на 2 года назад. Произошло ровно то, о чем предупреждали независимые эксперты. У Минфина тупо кончились накопленные резервы. Власти больше не могут заваливать деньгами военные заводы ради красивых отчетов. Как только этот денежный кран прикрыли, сразу выяснилось, что гражданское производство в глубоком кризисе и само расти не может. Чиновники уже сами паникуют и экстренно урезали свои прогнозы по росту экономики почти до нуля. Чтобы спасти ситуацию и выйти хоть в какой-то плюс, заводы сейчас должны вкалывать как проклятые. Но такой бешеный темп был возможен только тогда, когда в оборонку рекой текли государственные триллионы. Сейчас этих денег нет, резервы пусты, и впереди маячит только жесткий и затяжной паралич.
4: Радиолента. Прямая речь.
8: Москвичка Евгения Щербань о том, как ее очень многие знакомые лишились многолетнего и многомиллионного бизнеса.
9: Ну что, говорят, молчи за умную сойдешь. Вы вообще новости смотрите, я нет. Но которые сегодня 12-часовые новости были, я была, честно говоря, в шоке. Никто ничего не говорит. Потня, куча просто моих знакомых, причем очень близких знакомых, сегодня их бизнес пострадал. Ну, сказать, что пострадал, это не сказать ничего, он просто сгорел. Просто выгорел дотла многомиллионный бизнес и сегодня просто сгорел в Москве. Очень многие сегодня друзья, знакомые пишут, переживают. Я нахожусь в другом конце города, в противоположном от этого всего. Слава Богу, у нас сегодня Бог миновал, но то, что происходит сегодня, как пылает столица, это, конечно, очень страшно. Это одна из самых крупных атак вообще беспилотниками за все время. Поэтому, ребята, берегите себя и своих близких. Ситуация очень-очень печальная, на самом деле.
4: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
11: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
10: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
12: Конкретно в районе московского МПЗ в Капотне. Башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
10: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
13: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
10: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
13: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
10: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
14: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
15: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня, с 7 утра до самого вечера, противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника, причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
14: Еще 150 тысяч дронов. Военкор канал «Архангел», спецназа, британском транше Украине. И ставки на дальнобойные беспилотники.
15: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как мировой нефтяной рынок за несколько месяцев перевернулся с ног на голову. США внезапно стали крупнейшим экспортером нефти в мире, обогнав и Саудовскую Аравию, и Россию. Разберемся, как так получилось, почему ОПЕК трещит по швам и что мирное соглашение Трампа с Ираном значит для цен на бензин и для российского бюджета.
17: Да, масштаб потрясения тут, ну, просто трудно переоценить.
16: Угу.
17: Совсем недавно любая экономическая модель строилась на такой, ну, железобетонной аксиоме, что нефтяные короли планеты — это Ближний Восток и Россия.
16: Да, это всегда казалось незыблемым.
17: Точно. География мировых поставок казалась стабильной.
16: Нельзя просто по щелчку пальцев переписать мировую экономику. Поэтому заявление о каком-то там перевороте за пару месяцев, ну, они вызывают серьезный скепсис.
17: А вот цифры за май 2026 года ломают весь этот скепсис напрочь. Экспорт нефти и нефтепродуктов из США достиг 10,5 миллионов баррелей в сутки.
16: Ого.
17: И это происходит уже третий месяц подряд. Для контекста, Саудовская Аравия отправила на внешние рынки всего 5,9 миллионов баррелей.
16: Подожди. 10,5 миллионов против почти 6 у саудитов.
17: Да. А Россия около 7 миллионов. При этом общая добыча в Штатах достигла вообще 22 миллионов баррелей в сутки.
16: То есть экспорт превышает показатели исторического лидера почти в два раза.
17: Угу, именно так.
16: Но ведь бурение скважин, прокладка трубопроводов, строительство портовых терминалов, на это уходят годы и миллиарды долларов. Как физически возможно выбросить на рынок такие огромные объемы прямо сейчас?
17: Если применять логику традиционной нефтедобычи, ну, где разработка месторождений планируется на десятилетия, то это действительно невозможно.
16: Вот и я о том же.
17: Разгадка кроется в самой механике американского сланца. Стоит вернуться в 2015 год.
16: Когда сняли эмбарго?
17: Да, когда был снят 40-летний запрет на экспорт американской нефти. Именно тогда индустрия начала структурно меняться.
16: Ну, юридическое снятие запрета не создает же саму нефть из воздуха. Должен быть какой-то технологический рычаг, который позволил так резко увеличить предложение.
17: И этот рычаг технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта.
16: Фракинг.
17: Точно. Традиционная скважина – это как такой колодец, прорубленный в подземное озеро. Выкачивание идет долго, стабильно, а сланец работает иначе. Порода дробится под огромным давлением.
16: Ага.
17: Это не многолетние мегапроекты, а так называемый «быстрый резерв». Компании массово бурят скважины, но и тут самое важное – не запускают их сразу.
16: То есть они просто делают дыру в земле и оставляют ее?
17: Да. Получается огромный запас так называемых пробуренных, но незавершенных скважин. DUC, если использовать терминологию.
16: Эдакая сжатая пружина.
17: Очень точное сравнение.
16: Получается, компании сидят на готовых резервуарах и просто ждут сигнала от рынка.
17: Абсолютно. Как только возникает дефицит и котировки ползут вверх, частные компании реагируют за считанные недели.
16: Ну, хорошо, недели, но для майского рекорда одного сланца было бы маловато. Невозможно так быстро разогнать даже сланцевую индустрию до 10,5 миллионов на экспорт.
17: Верно. В критический момент в дело пошли стратегические нефтяные резервы.
16: А, правительственные запасы.
17: Да. Чтобы мгновенно занять пустующую нишу на мировом рынке, Вашингтон принял решение агрессивно их распечатать.
16: Логично.
17: Это позволило оперативно залить рынок и перенаправить танкеры в Европу и Азию, пока буровые установки в Техасе набирали обороты.
16: понятно. Но сами по себе американские рекорды не объясняют того факта, что конкуренты так сильно просели.
17: Угу.
16: Чтобы занять нишу, она должна сначала освободиться. Куда делись миллионы баррелей от тех же саудитов?
17: Тут сложился настоящий идеальный шторм внешних факторов. Конкуренты оказались просто парализованы. С февраля 2026 года конфликт с Ираном создал прямую угрозу блокады Ормузского пролива.
16: Это то самое узкое горлышко.
17: Да, через которое традиционно проходит пятая часть всей потребляемой в мире нефти.
16: Слушай, ну военные риски – это понятно. Но почему экспорт рухнул так драматично? С 8,1 до 5,9 миллионов баррелей.
17: Угу.
16: Танкеры ведь могут ходить с военной охраной, в конце концов. Нефть все равно нужно продавать.
17: Здесь вступает в игру математика морского страхования.
16: О, страховщики.
17: Да, супертанкер стоит больше сотни миллионов долларов, а груз на его борту еще столько же. Страховые компании – это не политики, они руководствуются холодной статистикой.
16: То есть риски возросли.
17: Как только риск потери судна возрастает, тарифы на страховку улетают просто в космос. Стоимость фрахта съедает абсолютно всю прибыль от продажи нефти. Владельцы судов просто отказываются отправлять экипажи в зону риска. В итоге саудовские объемы оказались физически заперты внутри Персидского залива.
16: Хорошо, с Ближним Востоком вмешалась география и угроза войны. Но падение российских объемов до 7 миллионов баррелей – это же преподносится как результат западных санкций.
17: Угу.
16: Возникают серьезные сомнения, что одни только финансовые ограничения способны так быстро и сильно срезать экспорт.
17: Ну, санкции, безусловно, создали тяжелейший фон. Отказ крупных международных страховщиков работать с грузами, проблемы с проведением банковских платежей, вынужденная опора на теневой флот.
16: Да, это все генерирует гигантские издержки.
17: Конечно. Однако главный удар по российским объемам был нанесен изнутри инфраструктуры.
16: Речь о регулярных атаках беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
17: Именно.
16: Но тут, слушай, тут есть логическая нестыковка. Если завод разрушен или поврежден, сырая нефть все равно продолжает добываться из скважин.
17: Так.
16: Почему просто не перенаправить ее в порты и не продать в сыром виде? Трубопроводы ведь целы?
17: В теории это звучит как простое решение, но на практике нефтяная логистика так вообще не работает. Это крайне жестко сбалансированная система.
16: В смысле?
17: Трубопроводы, насосные станции и резервуарные парки настроены на строго определенные потоки. Если крупный НПЗ останавливается, нефть перестает поступать в переработку.
16: Ага.
17: И резервуары на самом заводе мгновенно переполняются.
16: Это похоже на скоростную автомагистраль, где внезапно закрывают крупный съезд.
17: Отличная аналогия, да.
16: Машины начинают скапливаться, пробка растягивается на десятки километров в обратную сторону, и в итоге намертво встает все движение.
17: Угу.
16: Даже для тех, кому этот съезд вообще не нужен.
17: Очень точно. Возникает настоящий эффект домино. Добычу на скважинах приходится просто глушить, потому что нефть физически некуда сливать.
16: Ничего себе.
17: К тому же портовые терминалы, которые рассчитаны на отгрузку чистого бензина и дизеля, не всегда могут быстро перестроиться на перевалку вязкой сырой нефти.
16: А, нужны другие технологии.
17: Да, требуются другие насосы, мощная инфраструктура, подогревы. Это нельзя сделать за пару недель.
16: Слушай, а что насчет самого теневого флота? Постоянно звучит этот термин, словно из каких-то пиратских романов.
17: Да-да-да.
16: Насколько эта альтернативная система вообще способна компенсировать потери в логистике?
17: Теневой флот – это сугубо вынужденное и крайне неэффективное решение.
16: Почему?
17: По сути, это старые списанные танкеры, купленные через длинную цепочку фирм-однодневок. Они часто ходят без понятной страховки, их банально не пускают во многие крупные порты для обслуживания.
16: То есть они рискуют в любой момент сломаться?
17: Они медленные, чаще ломаются, а стоимость их аренды астрономическая из-за заложенных рисков.
16: Понятно.
17: Опираясь на такую хрупкую логистику, просто невозможно поддерживать прежние рекордные объемы экспорта.
16: Получается парадоксальная картина. Пока на Ближнем Востоке нефть запирали в заливе из-за цен на страховку,
17: угу.
16: А в России логистика захлебывалась из-за остановившихся заводов и медленных старых танкеров, американские компании просто забрали себе освободившихся покупателей.
17: Произошло стремительное перераспределение долей мирового рынка. И самое главное последствие этого сдвига – старые картельные институты начали рушиться. В мае 2026 года происходит беспрецедентное событие. Объединенные Арабские Эмираты заявляют о выходе из ОПЕК.
16: После 60 лет членства в организации.
17: Именно. Сейчас в экономическую теорию активно входит такой термин «декартелизация».
16: Декартелизация. Звучит сложно.
17: На самом деле все просто. То, что происходило в ОПЕК раньше, это внутренние разборки в закрытом клубе. Нарушители квот все равно были частью системы и зависели от общей цены.
16: Так, а сейчас?
17: А теперь на рынке доминирует внешний игрок – США, который обладает колоссальными объемами, но при этом никому не подчиняется.
16: Это можно сравнить с попыткой создать профсоюз таксистов, где государственные компании ОПЕК – это старые классические таксопарки.
17: Ага.
16: Они могут собраться и договориться держать высокие тарифы. Но американские сланцевые компании – это тысячи независимых водителей в приложении.
17: Точно.
16: Им абсолютно плевать на любые договоренности таксопарков.
17: Идеальное сравнение. Если ОПЕК искусственно снижает добычу, чтобы поднять цены на рынке, независимые техасские компании просто выезжают на линию и забирают всех клиентов по этим высоким ценам.
16: То есть Эмираты посмотрели на математику этого процесса и поняли, что их экономические жертвы вообще бессмысленны.
17: Конечно. Какой смысл добровольно резать собственные доходы, замораживать перспективные месторождения, если конкурент, не связанный никакими правилами, тут же занимает твою долю рынка?
16: Соблюдение квот превратилось в прямое субсидирование американской сланцевой отрасли.
17: Совершенно верно.
16: То есть выход Эмиратов – это не просто политический жест. Это признание того, что картель больше не управляет ценообразованием. Декартелизация в чистом виде.
17: Картель потерял свой главный рычаг – возможность диктовать условия. И как раз в этот момент тектонического сдвига на сцену возвращается большая геополитика.
16: Так.
17: Дональд Трамп объявляет о мирном соглашении с Ираном. Пресса уже окрестила это иранским миром.
16: Ну, мирные соглашения на Ближнем Востоке подписываются и нарушаются регулярно. Что конкретно было заложено в этой сделке такого, что заставило рынки так бурно отреагировать?
17: Условия сделки предельно прагматичные и бьют по экономике напрямую. Иран замораживает свою ядерную программу, а взамен получает разблокировку суверенных активов на 24 миллиарда долларов.
16: Огромная сумма.
17: Да, но самое важное, снимаются санкции на легальный экспорт иранской нефти. И Армузский пролив вновь открывается для безопасного судоходства.
16: Биржи наверняка отреагировали еще до того, как первые танкеры физически вышли из портов.
17: Реакция была просто молниеносной. В первые же часы после выхода новостей цены на нефть марки Brent обвалились более чем на 4 доллара за баррель.
16: Ничего себе.
17: Трейдеры мгновенно заложили в цену возвращение на рынок гигантских объемов ближневосточной нефти, которые ранее были заперты из-за угрозы войны. У Ирана ведь танкеры уже стояли загруженные под завязку, ждали только отмашки.
16: Мир на Ближнем Востоке – это, конечно, позитивный заголовок. Но если перевести это на язык глобальной экономики, что означает этот резкий обвал цен и выброс новых объемов нефти? Кто становится бенефициаром?
17: Рынок совершает резкий переход из состояния искусственного дефицита в состояние жесткого профицита.
16: То есть нефти становится слишком много.
17: Предложение многократно превышает спрос. В такой ситуации по базовым законам экономики начинается бескомпромиссная ценовая война.
16: Война на истощение среди продавцов. В таких условиях выживает тот, у кого есть либо бездонные финансовые резервы, либо возможность брать рынок масштабом.
17: И именно за счет масштаба США выигрывают эту войну. Когда маржа с каждого проданного барреля стремительно падает, американские сланцевые компании компенсируют это колоссальным увеличением объемов продаж.
16: Берут количеством.
17: Да.
16: А по другую сторону баррикад находятся импортеры, те экономики, которые зависят от привозного сырья.
17: Для стран-импортеров, таких как Европа или Япония, наступает просто эпоха экономического ренессанса.
16: Дешевая энергия?
17: Именно. Дешевая нефть моментально тянет вниз цены на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Логистические издержки падают по всей цепочке поставок.
16: И это наносит мощнейший удар по инфляции.
17: Абсолютно. Цены на полках магазинов перестают расти, промышленность получает дешевую энергию,
16: Картинка складывается крайне оптимистичная для Европы. Но для государств-экспортеров, чьи бюджеты десятилетиями верстались из расчета дорогой нефти, переход рынка в профицит – это предвестник катастрофы. Особенно это касается российского экспорта, который сейчас пытается существовать в новых реалиях.
17: Снижение мировых цен означает прямую пробоину в государственных доходах. Ситуация усугубляется еще и тем, что бороться за рынки сбыта становится все сложнее.
16: Как вообще традиционным нефтяным государствам предстоит перестраивать свои экономики?
17: Это хороший вопрос.
16: Ведь тот самый спасительный исторический механизм, когда можно было просто повернуть вентиль, создать на рынке искусственный дефицит и тем самым заткнуть дыры в национальном бюджете, он больше не работает?
17: Да, не работает.
16: И, судя по всему, не заработает уже никогда.
17: Это фундаментальный вызов десятилетия. Эпоха ручного управления государственными доходами через контроль над мировым предложением нефти окончательно уходит в прошлое.
16: Придется меняться. Ну что ж, на этом обсуждение исторического слома на нефтяном рынке завершается. Всем пока.
17: До свидания.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
19: Капец. Походу до вечера стоять, блин, буду.
18: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
20: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
18: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
2: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
18: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
3: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетело в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
18: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки.
21: Снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования.
0: Главные новости дня.
22: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя 2 установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
2: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
22: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
1: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков, в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
5: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. А, в канистру, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
22: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
6: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
22: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
8: Экономист Алексей Никишин о том, что на экономику существенным образом влияет не снижение процентной ставки Центробанком, а налеты украинских дронов на московский НПЗ.
23: Хотел сейчас рассказать вам о том, что Центральный банк принимает решение по процентной ставке. А потом подумал, а какая вообще разница, какое завтра решение примет Центральный банк, снизит он ставку на 0,5%, на процент, оставит без изменений. Какая разница, когда 2 дня подряд дроны долетают не куда-нибудь до приграничья, не куда-нибудь там до Черноморского побережья, да, куда там по прямой можно практически запускать, не до Крыма, который там где-то рядом. 2 дня подряд бомбят московский нефтеперерабатывающий завод. И к чему это все дело приведет? Мне кажется, сейчас заботит гораздо большее количество людей, чем ставка ЦБ. Потому что ставка ЦБ, снизится она там, не снизится, не влияет на экономику сейчас, ну вот вообще никак практически. А вот то, что бомбят крупнейший НПЗ в московском регионе, это, во-первых, вызовет дефицит бензина, абсолютно очевидно, уже там на отдельных заправках фиксируется он. Рост цен на бензин, не знаю, я пока не видел, вот пока ехал до офиса, надо было посмотреть, кстати, но очевидцы говорят, что якобы 92-й уже под 100 рублей на некоторых заправках продают. И понятное дело, что это будет так продолжаться. А рост цен на бензин, друзья мои, это рост цен абсолютно на все товары, которые вы видите на полках в магазинах, потому что все, что лежит на полках в магазинах, привезено транспортом, который заправляется бензином. А какая ставка ЦБ будет? Да без разницы вообще. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.
0: На радио Лента. Опасность дня.
7: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкология продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
14: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
15: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня с 7 утра до самого вечера противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника. Причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
14: Еще 150 тысяч дронов. Военкор канал «Архангел», спецназа, британском транше Украине. И ставки на дальнобойные беспилотники.
15: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
9: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
11: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
9: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
10: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
12: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
13: И воевали-то лучшие. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить, неделька, то есть неделю проживет.
12: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
16: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. электронные повестки и как они работают. Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы? Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два

0: сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
1: Говорят военкоры.
2: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
3: Шел 5-й год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по-русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
2: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
3: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет ЛММ для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь, и мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
2: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
3: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
5: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
4: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
6: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки.

0: И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
1: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
2: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
1: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
2: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
1: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
4: Российский волонтер, много лет помогающий армии, записал обращение к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить СВО.
5: Сегодняшнее обращение у меня к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И очень хотелось бы, чтобы оно дошло до администрации президента и, возможно, Владимир Владимирович его услышал. На самом деле, я хочу сказать следующее. Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Все это время наша команда, мы посещаем все эти территории Донбасса, Запорожской области. Помогаем нашим воинам гуманитарной помощью. Побывали во всех горячих точках, в самых эпицентрах. Вот. Но что я хочу сказать. На самом деле, вот все то, что сегодня происходит уже в городах, летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. И очень это все, скажем, немножко доставляет каких-то прям неудобств нам всем. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже, сделаем первый шаг. Мы всем все доказали, мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
3: Скрытое и непознанное. Необъяснимое и мистическое. Загадочное и неизвестное. Потустороннее и мистическое. Колдовство и пророчество, сны и предзнаменования. Секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
6: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер – это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Навахо, проклята оборотнями-скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней – это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо Скинуокер во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
7: Руны дня на 20 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Дайте нам подсказку. Итак, у нас выпала руна Ингус. Ну, это символ плодородия. Это завершение важного этапа и рождение новой энергии. У нас это руна зрелости, то есть то, что вы вынашивали, может, идею, проект, отношения или какую-то внутреннюю трансформацию и перемены, все готово к выходу в мир. Здесь, знаете, подобно семени, которое дало всход, ваши усилия начинают приносить ощутимые плоды. Ингус – это не взрывной старт, а вот глубинный переход. Вы завершаете одну главу и готовитесь вступить в новую. Это день, когда особенно важно отпустить прошлое, поблагодарив его за уроки. Все, что уже не имеет энергии, должно быть завершено. А вот то, что готово к росту, получит невероятную поддержку. Ингус, в принципе, несет в себе тепло, внутренний покой и уверенность, и напоминает, все приходит в свое время, главное быть открытым и готовым. Значит, в работе ингус всегда символизирует завершение проекта, может быть, сдача отчета, подведение итогов или даже увольнение, если это уже давно напрашивалось. Но в этом нет негатива. Напротив, это нужный финал, за которым последует новое какое-то профессиональное направление. Также руна способствует продуктивному сотрудничеству, особенно если проект строился на взаимном уважении и честности. День подходит еще для планирования будущих шагов, закладки фундамента на какой-то следующий цикл. Может, вы как раз сдали отчет за второй квартал, и теперь можно смело вступать в новый отчет. В отношениях ингус говорит о внутреннем вызревании чувств. Это может быть переход на новый этап, то есть от флирта к серьезным отношениям, может, от сомнений к принятию. Это всегда переход на новый уровень. Если, например, встречались, может, начнете жить вместе, либо кто-то получит предложение руки и сердца. Также день хорош для зачатия, укрепления семьи и общения с детьми. А вот одиноким людям ингус дает шанс притянуть в свою жизнь зрелую и готовую любовь. А если отношения себя изжили в паре, то пора их спокойно и с благодарностью отпускать. Так, по здоровью это день восстановления, особенно после длительного периода напряжения или болезни. Ингус поддерживает процессы регенерации, очищения, так что хорошо заняться телом. Начать, может быть, детокс, пройти курс массажа, может, посвятить день какой-то питательной еде и отдыху. И если вы ждали подходящего момента начать оздоровительный процесс, то вот он настал. Так что сейте семена с намерением и пожнете с благодарностью. В такой день жизнь подводит черту под старым и готовит нас для чего-то большего и нового. Главное – довериться этим естественным ритмам.
3: На радио Лента. Шок дня.
8: Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парни жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
4: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев порекомендовал людям, нервничающим из-за летающих украинских беспилотников, уезжать из города, если в них нет ничего русского.
9: Как с этим можно бороться? Ну, во-первых, не истерить на уровне человеческом. Не истерить. понять, что война идет, и черпать силы, в частности, в семейных историях, в семейном понимании. Если чувствуете, что не можете, заламывайте руки, ну просто для себя определитесь, уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие, мерзкие ряды власовских предателей. Начинайте поливать грязью свою страну, свою истерику.
8: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
10: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
11: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
7: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написано, писала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
12: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
7: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
13: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
7: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
13: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовала строить путепровод. А стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
7: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
14: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
7: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом и иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
15: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
14: Бредовые идеи я еще не видела.
7: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
16: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за 3 дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танака в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки, снижение производства. Нижний Новгород, НПЗ «Лукойла». Удары, частичная остановка. Волгоград, Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ, не Казань, где Танака под боком, не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка. И в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде. И логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос – когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
17: Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
18: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Вон она вся черная. Вторая белая машина. Черная.
17: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
19: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще, ужас какой-то.
17: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
20: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
17: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе 2 детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Лесничногорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
0: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
17: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро 95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев о тяжелых последствиях для застройщиков в случае, если правительство решит поднять ставку по семейной ипотеке до 12%.
21: Еще один момент важнейший, да? Если сейчас правительство, рассмотрев ситуацию с изменениями в семейной ипотеке, вдруг примет решение о том, что для семей с одним ребенком ипотечная ставка станет не 6, а выше, 10-12, то, что обсуждается сегодня в Госдуме, то я думаю, что это окончательно похоронит рынок новостроек вообще, потому что это 60% того объема спроса ипотечного, льготного, который на рынке присутствует. Естественно, тогда можно будет уже осенью ожидать реального банкротство застройщиков, потому что они и так уже не выдерживают финансовой нагрузки, которая существует на рынке по оплате кредитов.
3: Главные новости дня.
17: Воевать дорого. Правительство впервые стало тратить на СВО 2/3 собранных в бюджет налогов. Согласно данным Минфина, доля военных расходов в доходах федерального бюджета в первом квартале года достигла беспрецедентных 65%. На СВО уже потрачено почти 6 триллионов рублей. Это на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года и в 5 раз выше 2021. Это означает, что военные расходы были эквивалентны 2/3 бюджетных доходов, по которым в начале года ударили новые нефтяные санкции, крепкий рубль и охлаждение экономики. Дела очень плохи. В федеральном бюджете растет огромная дыра. Сейчас она достигла 6 триллионов рублей. Таким образом, ситуация в экономике может стать неуправляемой, считает финансовый аналитик Егор Клеваный.
22: Накапливаются дыры, количество отраслей, которые в проблемной красной зоне, оно растет. На балансах банков тоже лучше не становится, да, вот. Поэтому вот мигает красненьким. И где-то это не одна тема, а вот вдруг все хорошо, ну, какой-то возник там дефицит бюджета, да. Нет, наоборот, дефицит бюджета – это верхушка этого айсберга. Потому что все это очень сильно зависит от госденег, без них не работает. На всех их вот такой модели не хватает. Система должна как-то генерировать деньги сама, а она только отсасывает из государственного кармана. Да? Ну и вот эти кризисы, условно говоря, ну что мы видим, они будут множиться.
17: Больше половины регионов страны начали год с дефицитом бюджетов. И это в 10 раз больше, чем в первый год СВО. К чему может привести такая ситуация, рассказывает экономист Вячеслав Ширяев.
23: Вот начнутся задержки, когда люди будут месяцами ждать своих зарплат. И опять же, возвращаемся к варианту с печатанием денег. В какой-то момент правительство принимает решение напечатать денег и досыпать регионам, всплеск гиперинфляции. Люди начинают нищать, они получают и так мало. как тут похвастался, значит, один губернатор, мы подняли, наконец-то, оклады учителям, зарплату учителям до рекордных 17 тысяч рублей в месяц. Вот. И эти 17 тысяч рублей в месяц превращаются, значит, в 2 тысячи. Если власть не остановится, не прекратит войну, не снизит резко расходы и будет продолжать то, что она делает, в любом случае это только печатание денег, гиперинфляция и вся система идет в разнос.
17: Многие регионы уже приступили к тотальной экономии. В Иркутской области дыра в бюджете достигла 46 миллиардов рублей, и в регионе начали отключать уличное освещение. Когда жители Братска, второго по величине города области, пожаловались на исчезновение уличного освещения даже на центральных улицах, депутат Гордумы Андрей Антоненков им ответил, что света пока не будет, мол, город перешел в режим жесткой экономии. В Воронежской области власти поступили хитрее. Они стали отключать уличное освещение во время атак БПЛА. Объяснили это мерами безопасности. Якобы темнота затрудняет работу беспилотников. Однако местные жители удивляются. Светомаскировка работала только во Вторую мировую войну, когда огни мог увидеть с воздуха пилот бомбардировщика. Но с дронами-то это не работает. Это понимают все.
1: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже? Сделаем первый шаг. Мы всем все доказали. Мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
17: Гиперинфляция, блокировки связи и интернета, топливный кризис и ухудшающаяся обстановка с безопасностью изрядно портят настроение граждан. И уже многие из них не видят пользы от продолжения СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Радио «Лента». Прямая речь.
4: Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал бороться с чрезмерной цензурой в кино.
2: Законы не предполагают такого запрета. Угу. Понимаете? И, ну, это абсурд, когда заблюривают сигареты, значит, в какой-нибудь постельной сцене. Сначала показывали секс, ну, не порнографию, но тем не менее.
5: Все понятно.
2: Все понятно. Потом, значит, герой или героиня закуривают и сигарету заблюривают. Это же довольно странно.
5: Да-да-да.
2: Еще я заметил, простите меня, да, вот мужские задницы, извините, да, не заблюривают, а женские заблюривают. Это почему?
5: Сексизм.
2: Да.
5: Обратно.
2: Значит, мне рассказывали в одной сцене иностранного фильма, подросток и главный герой, происходит в средние века, про древние времена, значит, фильм, там ключевой разговор, и у них стоит пиво, что ли, по стакану. Ну, тогда дети пили пиво. Понимаете,
5: ну, да, воды не было,
2: в 14 веке. Да, да. Эту сцену вырезают. В том числе, вот там был ключевой разговор. И зритель не понимает, что происходит.
5: Да-да, сцена самоубийственная, да, точно так же. Намек даже, не то, что сама сцена, а тоже вырезают.
2: Это абсурд.
5: Что с этим делать? Почему?
2: Надо бороться.
5: Как?
2: Бороться. Об этом Никита Михалков только что в своем «Бесогоне» сказал. Там даже пишут на сказке «Три поросенка» какое-то предупреждение ставят. Ну, предупреждение там можно поставить. Надо бороться, судиться. Значит, ну, осмеливаться, ни глупости не совершать.
3: На радио «Лента» беда дня.
6: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АЕ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Блогер Игорь Скрябин о том, что президент Путин сам дискредитирует армию.
9: Сейчас все стебут Трампа и говорят о том, что он капитулировал, не потянул, не вывез и так далее. И все стебут Владимир. Только Трамп, который начал свою спецоперацию и понял, что он не вывозит, в итоге сел и подписал, набрался мужества, сел и подписал соглашение. Плохое, хорошее, неважно. Смысл в том, что человек смог взять на себя ответственность. То, что начал, то и закончил. И это буквально в течение там, месяца, да? Два месяца. И есть Владимир Владимирович, который начал более 4 лет назад специальную военную операцию, обосрался. И не может это признать. Это говорит о чем? Что человек, в принципе, не способен признавать свои ошибки. И только из-за этого он готов продолжать эту свою специальную военную операцию, не обращая внимания на жителей России, на постоянные обстрелы России, которые видно и в Москве, и в других городах. И на самом деле то, что происходит сейчас, что мы видим в России, это ситуация, когда Путин дискредитирует армию России.
8: Историк Юрий Вершинин о том, что тотальная коррупция и беззаконие власти привели к тому, что люди не понимают, за что воевать.
10: А кто пойдет завоевать за эту власть? За что воевать? Вот за что воевать, когда у нас ни земли, ни полезных ископаемых, нам ничего не принадлежит. И когда с нас дерут 3 шкуры, и когда социальное расслоение достигло немыслимых для всего мира масштабов, отгрохали дворцы по $1 миллиард, усадьбы $100 миллионов, самые крупные именитые яхты в мире, расслоение достигло такого уровня. Да кто ж пойдет грудью на амбразуру? Кто пойдет в здравом уме?
8: Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россияне должны готовиться к самопожертвованию и тяжестям жизни.
11: Война – это длинная воля. Это длинная воля. Не истерить, а проанализировать и быть достойным подвига наших дедов и прадедов. Вот сейчас как раз ситуация, когда надо себе ответить на вопрос. Можем повторить? А если да, то надо многие вещи и понимать. Многие вещи понимать. И готовиться к тому, что будет тяжело. И к самопожертвованию. А какие у нас еще варианты? Какие у нас еще варианты?
24: Радио Лента. Прямая речь.
25: В Омске жители многоквартирного дома больше 2 лет жалуются на ржавую воду из-под крана. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции результата не возымели. 2 года назад управляющая компания брала воду на анализ, но никаких вредных примесей в ней не нашли.
26: Город Омск, улица Красная, Тульская, 1, корпус 2. Из горячего крана сегодня 18 июня 2026 года течет вот такая вот желтенькая водичка. Вчера вечером текла просто ржавчина. Но вот здесь вот примерно такую картину мы видим периодически. Уже на протяжении 2,5 лет. Наше обращение в управляющую компанию не привели никаким решением, потому что имеем то, что имеем. Если я сейчас эту воду спущу, то увидим осадок в виде ржавчины. Это происходит все в центре города Омска, в престижном микрорайоне Серебряный берег. Вот как в этой луже можно купать детей.
24: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
27: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже, устроили тут очередь на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара, и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты, но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в тире. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше? Добавить химические предприятия, которых бесконечное количество. Добавить научно-исследовательские институты. Знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот

0: по-мужски дорого. Во-вторых, это такая же зона поражения. В-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость. А народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лет то. А дальше будем посмотреть. Дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос, это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот 50 долларов вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости. Ну, очень тяжело и очень долго. Это вам не надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, вы так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует, но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать. Чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
4: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
3: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагмента.

0: документов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
1: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей маме через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
0: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
2: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
0: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Ракеты ПВО в дефиците. Z-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
5: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
4: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
6: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
4: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
7: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект – панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. И вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
4: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
7: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который их делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
4: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Главные новости дня.
4: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
8: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
4: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
9: Въехать же его, попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
4: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
10: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
4: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
11: Противник бьет FPV дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кинечиска постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
4: Единственным сообщением для транспортных средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
12: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
13: Шел 5-й год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там 100-й раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по-русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
12: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
13: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет ЛММ для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на $1 миллиард, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
12: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
13: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкология продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жители Белгорода, комментируя атаку на Москву, вспомнили, как им жители столицы неоднократно советовали потерпеть.
15: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетело в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетала по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, им не сдавали квартиру просто потому, что они из Белгорода. Так как говорили, мы белгородским не сдаем. Они как бы относились к тем людям, которые приехали из приграничья, как к каким-то отбросам. А теперь как бы вот сами прочувствовали, каково это.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» «Разбор дня».
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
17: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
16: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
17: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
16: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
17: А на самом деле
16: уже осенью 25 года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
17: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
16: Да, все так. Как только пришла весна 26 года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26 года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
17: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
16: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
17: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
16: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
17: В 2-3 раза дольше, обалдеть.
16: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
17: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
16: Именно так.
17: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
16: Угу.
17: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
16: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
17: В смысле?
16: Рост на табло действительно удерживается. Но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
17: 37%?
16: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
17: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
16: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
17: И они могут позволить себе торговать в убыток?
16: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
17: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
16: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
17: Ну, закрывается, наверное.
16: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
17: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
16: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
17: Ну, потребление же огромное.
16: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
17: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
16: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
17: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
16: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
17: Жесть. А заправки?
16: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
17: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
16: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
17: О, это же одна из главных транспортных артерий.
16: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
17: Да ладно?
16: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
17: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
16: Да, но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
17: В чем же?
16: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
17: Скорые помощи? Пожарные?
16: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
17: И что они делали?
16: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную «Газель» и поехать спасать человека.
17: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
16: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
17: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
16: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
17: А они потребляют огромное количество дизеля.
16: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
17: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
16: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял треть урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
17: Транспортные компании отказались ехать.
16: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
17: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
16: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
17: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
16: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
17: Угу. А мегаполисы?
16: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
17: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
16: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
17: Страшно звучит.
16: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромной территорией Дальнего Востока.
17: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
16: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
17: Это когда развитие останавливается?
16: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
17: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
16: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
17: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
16: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
17: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
16: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
17: Угу.
16: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
17: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
16: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
17: А сроки восстановления мощностей?
16: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
17: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
16: Да, происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
17: Интересная мысль.
16: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами. Все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
17: Не теперь все меняется.
16: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль из символа независимости рискует превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
17: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
16: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
18: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
19: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
20: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
18: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
21: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С-7, Смарт-Авиа и Северный Ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
18: Кстати, еще в начале весны и губернатор беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
21: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
18: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
21: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод. А стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
18: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
1: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
18: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
0: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
2: «Бредовые идеи я еще не видела».
0: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за 3 дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танака в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки, снижение производства. Нижний Новгород, НПЗ «Лукойла», Удары – частичная остановка. Волгоград, Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ, не Казань, где Танака под боком, не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка, и в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде, и логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос. Когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Шок дня.
5: Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парни жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
6: Жительница Новосибирска Мария Кузьмина в видеообращении рассказала, что в городе из общественного транспорта забирают парней призывного возраста, включая студентов с отсрочкой.
7: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС. Я надеюсь, что меня не забанят за этот рилс, но я просто не могу промолчать. Наших детей в наглую отлавливают, хотя на данный момент это незаконно. Идет период сдачи ЕГЭ, идет период поступления. Я прошу вас сделать максимально нормальный репост, либо переслать это видео маме такого же сына, как и у меня, для того, чтобы дать нашим детям спокойно поступить.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
9: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя две установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя две установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
10: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
9: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
11: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
23: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. А в канистр, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
9: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
24: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
9: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
6: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина об инфляционных ожиданиях.
4: Что касается инфляционных ожиданий, то они уменьшились как у бизнеса, так и у населения, однако все еще остаются повышенными. На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний. Кроме того, в последние недели произошел разворот в динамике цен на плодово-овощную продукцию после нетипично сильного снижения весной. Мы уже видим это в оперативных данных.
3: Криминальные новости.
1: Курске участника ЧВК «Ястреба» приговорили к 5 годам колонии за похищение военкора. Суд признал Ивана Тимохова, позывной «Тимоха», виновным в незаконном удержании сотрудника журнала «Союз национальностей» Романа Семенова, позывной «Самурай», на территории Белгородской области. Об этом сообщает РБК. По версии следствия, осенью 2024 года Тимохов по приказу начальства поместил Семенова в гроб, вертикально вкопанный в землю. Военкор провел там 12 суток. Наемник признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Оно предусматривало дачу показаний на основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, незаконном обороте оружия, похищениях.

0: журналистского расследования, посвященного деятельности формирования. Директор клиники в Петербурге почти полтора года домогался несовершеннолетней пациентки прямо в своем кабинете. Предварительно пострадавших может быть больше. По данным ШОД, 50-летний глава частной клиники Академия развития ребенка Владимир Адрианов с октября 2023 по декабрь 2024 года приставал к 13-летней пациентке, приходившей к нему на прием. В частности, врач прикасался руками к интимным местам школьницы, в том числе проникающего характера. По словам других родителей, несколько лет назад Андрианов домогался 17-летней девочки. Сейчас доктор задержан и находится под стражей. Следователи разыскивают других потерпевших. Клиника, директором которой является извращенец, была создана в 2008 году его отцом, бывшим главным детским ортопедом страны, профессором Владимиром Андриановым. У Андрианова-младшего есть маленький сын. В Кузбассе мать оставила 7-летнего сына в заблокированной машине и ушла по делам. Мальчик впал в кому из-за теплового удара. Женщина вместе с ребенком приехала в Таштагол из Новокузнецка на своем авто. Она оставила малыша одного в машине на 3 часа. Когда вернулась, сын был без сознания. Приехавшие медики госпитализировали его в реанимацию. Ребенок находится в коме. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ей грозит лишение свободы сроком на 1 год. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный корреспондент Дмитрий Борисенко о серьезных проблемах с поставками топлива в Крым.
3: Мы с вами ранее говорили уже и о ситуации с топливом, с бензином на полуострове. Та самая талонная система, позорная для государства, которое добывает огромное количество углеводородов и чей экспорт в значительной мере состоит из этих самых углеводородов. Причина, опять же, называлась и мною, и другими моими коллегами. Причина в том, что под ударами находится сухопутная часть доставки топлива из России в Крым по так называемым новым территориям. По Донецкой, Херсонской областям. Украинские дроны, новые украинские дроны, теперь контролируют трассу Новороссия. Там уже запретили движение пассажирских автобусов, потому что под ударами находится вся трасса. Выкашивается в первую очередь грузовой автотранспорт, и опять же в первую очередь из грузового автотранспорта выбиваются автомобили, перевозящие топливо. Таким образом нарушается логистика и для военных, находящихся в этом регионе, и логистика для гражданской инфраструктуры. Пока существует нынешняя система, пока продолжается специальная военная операция, ситуация будет только ухудшаться. Не надо думать, что есть некий какой-то там план Б. Никаких планов ни А, ни Б, ни В, ни С, ни мягкого и твердого знака наверху нет. Есть только одни разговоры, растерянность и непонимание, что с этим счастьем в кавычках теперь делать. А думать по этому поводу нужно было нашим геостратегам раньше. Вам говорили, и ваш покорный слуга в том числе в 22-м году, что не нужно было начинать СВО, вести широкомасштабную войну с гибелью сотен тысяч, если не миллионы, военнослужащих и гражданских в 21 веке – это варварство и признак полной профессиональной непригодности.
1: Главные новости дня.
4: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
5: Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду.
4: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
6: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у нас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка километров 5. Вот так. Это чтобы понять.

0: Понимали, что нас ждет.
1: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
2: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, и не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
1: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
3: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
1: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: На Радио Лента. Беда дня.
5: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
5: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков объясняет, как Брюсселю удалось обойти попытки Венгрии и Словакии блокировать антироссийские газовые санкции.
6: Это просто выдавливание конкурентов с рынков. Вот в Европе первое место по поставкам СПГ занимает Соединенные Штаты, а мы занимаем второе. Вот Катар третий, и катарского СПГ пока еще нет вообще, в принципе, на мировом рынке, он весь заперт внутри Персидского залива. Вот действительно посмотрим на днях, может быть, что-то и пойдет. А по трубопроводному газу тут еще интересней. Мы остаемся довольно крупным поставщиком, хотя мы радикально сократили поставки из-за проблем на газопроводах за эти годы. И если в 2021 году мы поставили примерно около 150-160 миллиардов кубов трубопроводного только газа в Европу, то в прошлом году это было 18,8. То есть только турецкий поток работает, одна нитка. Вот, и сейчас тоже она продолжает работать. А интерес в том, что Европа, Еврокомиссия, понимая, что ряд стран не одобрит санкции в отношении трубопроводного газа из России, изменила процедуру голосования. То есть это должно быть санкции. За санкции голосуют только единогласно, у всех стран есть право вето. И Еврокомиссия взяла и сказала, что это, в общем-то, не санкции, это мы меняем внутренние правила игры на газовом рынке, чисто европейским, а значит, достаточно простого большинства голосов. И приняли вот эти санкции, запрещающие трубопроводный газ, простым большинством голосов. И Венгрия и Словакия сейчас находятся в рамках судебного процесса. Они подали иск Еврокомиссии. Ну, может быть, Венгрия и отзовет его при новых властях, но, тем не менее, в общем-то, этот конфликт есть.
5: Элементарная экономика. О том, почему пустые вливания в оборонку больше не работают, и экономика России покатилась вниз.
7: Экономическое чудо, похоже, все. Российская экономика официально пошла на дно. Государственный Росстат выкатил первые данные за начало года, и там настоящий провал. Если убрать чиновничью маскировку и пересчитать цифры, то падение по сравнению с концом прошлого года вырисовывается просто катастрофическое. Министр экономики сейчас бегает по форумам и обещает, что осенью все пойдет в рост, но верить этим сказкам уже нельзя. По факту страну отбросило на 2 года назад. Произошло ровно то, о чем предупреждали независимые эксперты. У Минфина тупо кончились накопленные резервы. Власти больше не могут заваливать деньгами военные заводы ради красивых отчетов. Как только этот денежный кран прикрыли, сразу выяснилось, что гражданское производство в глубоком кризисе и само расти не может. Чиновники уже сами паникуют и экстренно урезали свои прогнозы по росту экономики почти до нуля. Чтобы спасти ситуацию и выйти хоть в какой-то плюс, заводы сейчас должны вкалывать как проклятые. Но такой бешеный темп был возможен только тогда, когда в оборонку рекой текли государственные триллионы. Сейчас этих денег нет, резервы пусты, и впереди маячит только жесткий и затяжной паралич.
4: Радиолента. Прямая речь.
8: Москвичка Евгения Щербань о том, как ее очень многие знакомые лишились многолетнего и многомиллионного бизнеса.
9: Ну что, говорят, молчи за умную сойдешь. Вы вообще новости смотрите, я нет. Но которые сегодня 12-часовые новости были, я была, честно говоря, в шоке. Никто ничего не говорит. Потня, куча просто моих знакомых, причем очень близких знакомых, сегодня их бизнес пострадал. Ну, сказать, что пострадал, это не сказать ничего, он просто сгорел. Просто выгорел дотла многомиллионный бизнес, и сегодня просто сгорел в Москве. Очень многие сегодня друзья, знакомые пишут, переживают. Я нахожусь в другом конце города, в противоположном от этого всего. Слава Богу, нас сегодня Бог миновал, но то, что происходит сегодня, как пылает столица, это, конечно, очень страшно. Это самая одна из самых крупных атак вообще беспилотниками за все время. Поэтому, ребята, берегите себя и своих близких. Ситуация очень-очень печальная, на самом деле.
4: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
10: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
11: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь. Как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
10: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
12: конкретно в районе московского НПЗ в Капотне. Башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна. И там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
1: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
13: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
1: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
13: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
1: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
14: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
15: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня, с 7 утра до самого вечера, противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника, причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
14: Еще 150 тысяч дронов. Военкор канал «Архангел», спецназа, британском транше Украине. И ставки на дальнобойные беспилотники.
15: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На Радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как мировой нефтяной рынок за несколько месяцев перевернулся с ног на голову. США внезапно стали крупнейшим экспортером нефти в мире, обогнав и Саудовскую Аравию, и Россию. Разберемся, как так получилось, почему ОПЕК трещит по швам и что мирное соглашение Трампа с Ираном значит для цен на бензин и для российского бюджета.
17: Да, масштаб потрясения тут, ну, просто трудно переоценить.
16: Угу.
17: Совсем недавно любая экономическая модель строилась на такой, ну, железобетонной аксиоме, что нефтяные короли планеты — это Ближний Восток и Россия.
16: Да, это всегда казалось незыблемым.
17: Точно. География мировых поставок казалась стабильной.
16: Нельзя просто по щелчку пальцев переписать мировую экономику. Поэтому заявления о каком-то там перевороте за пару месяцев, ну, они вызывают серьезный скепсис.
17: А вот цифры за май 2026 года ломают весь этот скепсис напрочь. Экспорт нефти и нефтепродуктов из США достиг 10,5 миллионов баррелей в сутки.
16: Ого.
17: И это происходит уже третий месяц подряд. Для контекста, Саудовская Аравия отправила на внешние рынки всего 5,9 миллионов баррелей.
16: Подожди. 10,5 миллионов против почти 6 у саудитов.
17: Да. А Россия около 7 миллионов. При этом общая добыча в Штатах достигла вообще 22 миллионов баррелей в сутки.
16: То есть экспорт превышает показатели исторического лидера почти в два раза.
17: Угу, именно так.
16: Но ведь бурение скважин, прокладка трубопроводов, строительство портовых терминалов, на это уходят годы и миллиарды долларов. Как физически возможно выбросить на рынок такие огромные объемы прямо сейчас?
17: Если применять логику традиционной нефтедобычи, ну, где разработка месторождений планируется на десятилетия, то это действительно невозможно.
16: Вот и я о том же.
17: Разгадка кроется в самой механике американского сланца. Стоит вернуться в 2015 год.
16: Когда сняли эмбарго?
17: Да, когда был снят 40-летний запрет на экспорт американской нефти. Именно тогда индустрия начала структурно меняться.
16: Ну, юридическое снятие запрета не создает же саму нефть из воздуха. Должен быть какой-то технологический рычаг, который позволил так резко увеличить предложение.
17: И этот рычаг технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта.
16: Фракинг.
17: Точно. Традиционная скважина – это как такой колодец, прорубленный в подземное озеро. Выкачивание идет долго, стабильно, а сланец работает иначе. Порода дробится под огромным давлением.
16: Ага.
17: Это не многолетние мегапроекты, а так называемый быстрый резерв. Компании массово бурят скважины, но и тут самое важное – не запускают их сразу.
16: То есть они просто делают дыру в земле и оставляют ее?
17: Да. Получается огромный запас так называемых пробуренных, но незавершенных скважин. DUC, если использовать терминологию.
16: Эдакая сжатая пружина.
17: Очень точное сравнение.
16: Получается, компании сидят на готовых резервуарах и просто ждут сигнала от рынка.
17: Абсолютно. Как только возникает дефицит и котировки ползут вверх, частные компании реагируют за считанные недели.
16: Ну, хорошо, недели, но для майского рекорда одного сланца было бы маловато. Невозможно так быстро разогнать даже сланцевую индустрию до 10,5 миллионов на экспорт.
17: Верно. В критический момент в дело пошли стратегические нефтяные резервы.
16: А правительственные запасы?
17: Да. Чтобы мгновенно занять пустующую нишу на мировом рынке, Вашингтон принял решение агрессивно их распечатать.
16: Логично.
17: Это позволило оперативно залить рынок и перенаправить танкеры в Европу и Азию, пока буровые установки в Техасе набирали обороты.
16: Понятно. Но сами по себе американские рекорды не объясняют того факта, что конкуренты так сильно просели.
17: Угу.
16: Чтобы занять нишу, она должна сначала освободиться. Куда делись миллионы баррелей от тех же саудитов?
17: Тут сложился настоящий идеальный шторм внешних факторов. Конкуренты оказались просто парализованы. С февраля 2026 года конфликт с Ираном создал прямую угрозу блокады Ормузского пролива.
16: Это то самое узкое горлышко.
17: Да, через которое традиционно проходит пятая часть всей потребляемой в мире нефти.
16: Слушай, ну военные риски — это понятно. Но почему экспорт рухнул так драматично? С 8,1 до 5,9 миллионов баррелей.
17: Угу.
16: Танкеры ведь могут ходить с военной охраной, в конце концов. Нефть все равно нужно продавать.
17: Здесь вступает в игру математика морского страхования.
16: О, страховщики.
17: Да, супертанкер стоит больше сотни миллионов долларов, а груз на его борту еще столько же. Страховые компании — это не политики, они руководствуются холодной статистикой.
16: То есть риски возросли?
17: Как только риск потери судна возрастает, тарифы на страховку улетают просто в космос. Стоимость фрахта съедает абсолютно всю прибыль от продажи нефти.
18: Владельцы судов просто отказываются отправлять экипажи в зону риска. В итоге саудовские объемы оказались физически заперты внутри Персидского залива.
16: Хорошо, с Ближним Востоком вмешалась география и угроза войны. Но падение российских объемов до 7 миллионов баррелей – это же преподносится как результат западных санкций.
17: Угу.
16: Возникают серьезные сомнения, что одни только финансовые ограничения способны так быстро и сильно срезать экспорт.
18: Санкции, безусловно, создали тяжелейший фон. Отказ крупных международных страховщиков работать с грузами, проблемы с проведением банковских платежей, вынужденная опора на теневой флот.
16: Да, это все генерирует гигантские издержки.
18: Конечно. Однако главный удар по российским объемам был нанесен изнутри инфраструктуры.
16: Речь о регулярных атаках беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
18: Именно.
16: Но тут, слушай, тут есть логическая нестыковка. Если завод разрушен или поврежден, сырая нефть все равно продолжает добываться из скважин.
17: Так.
16: Почему просто не перенаправить ее в порты и не продать в сыром виде? Трубопроводы ведь целы?
18: В теории это звучит как простое решение, но на практике нефтяная логистика так вообще не работает. Это крайне жестко сбалансированная система.
16: В смысле?
18: Трубопроводы, насосные станции и резервуарные парки настроены на строго определенные потоки. Если крупный НПЗ останавливается, нефть перестает поступать в переработку.
16: Ага.
18: И резервуары на самом заводе мгновенно переполняются.
16: Это похоже на скоростную автомагистраль, где внезапно закрывают крупный съезд.
18: Отличная аналогия, да.
16: Машины начинают скапливаться, пробка растягивается на десятки километров в обратную сторону, и в итоге намертво встает все движение.
18: Угу.
16: Даже для тех, кому этот съезд вообще не нужен.
18: Очень точно. Возникает настоящий эффект домино. Добычу на скважинах приходится просто глушить, потому что нефть физически некуда сливать.
16: Ничего себе.
18: К тому же портовые терминалы, которые рассчитаны на отгрузку чистого бензина и дизеля, не всегда могут быстро перестроиться на перевалку вязкой сырой нефти.
16: А, нужны другие технологии.
18: Да. Требуются другие насосы, мощная инфраструктура, подогревы. Это нельзя сделать за пару недель.
16: Слушай, а что насчет самого теневого флота? Постоянно звучит этот термин, словно из каких-то пиратских романов.
18: Да-да-да.
16: Насколько эта альтернативная система вообще способна компенсировать потери в логистике?
18: Теневой флот — это сугубо вынужденное и крайне неэффективное решение.
16: Почему?
18: По сути, это старые списанные танкеры, купленные через длинную цепочку фирм-однодневок. Они часто ходят без понятной страховки, их банально не пускают во многие крупные порты для обслуживания.
16: То есть они рискуют в любой момент сломаться?
18: Они медленные, чаще ломаются, а стоимость их аренды астрономическая из-за заложенных рисков.
16: Понятно.
18: Опираясь на такую хрупкую логистику, просто невозможно поддерживать прежние рекордные объемы экспорта.
16: Получается парадоксальная картина. пока на Ближнем Востоке нефть запирали в заливе из-за цен на страховку, а в России логистика захлебывалась из-за остановившихся заводов и медленных старых танкеров, американские компании просто забрали себе освободившихся покупателей.
17: Произошло стремительное перераспределение долей мирового рынка. И самое главное последствие этого сдвига – старые картельные институты начали рушиться. В мае 2026 года происходит беспрецедентное событие. Объединенные Арабские Эмираты заявляют о выходе из ОПЕК.
16: После 60 лет членства в организации.
17: Именно. Сейчас в экономическую теорию активно входит такой термин «декартелизация».
16: Декартелизация. Звучит сложно.
17: На самом деле все просто. То, что происходило в ОПЕК раньше, это внутренние разборки в закрытом клубе. Нарушители квот все равно были частью системы и зависели от общей цены.
16: Так, а сейчас?
17: А теперь на рынке доминирует внешний игрок – США, который обладает колоссальными объемами, но при этом никому не подчиняется.
16: Это можно сравнить с попыткой создать профсоюз таксистов, где государственные компании ОПЕК – это старые классические таксопарки.
17: Ага.
16: Они могут собраться и договориться держать высокие тарифы. Но американские сланцевые компании – это тысячи независимых водителей в приложении.
17: Точно.
16: Им абсолютно плевать на любые договоренности таксопарков.
17: Идеальное сравнение. Если ОПЕК искусственно снижает добычу, чтобы поднять цены на рынке, независимые техасские компании просто выезжают на линию и забирают всех клиентов по этим высоким ценам.
16: То есть Эмираты посмотрели на математику этого процесса и поняли, что их экономические жертвы вообще бессмысленны.
17: Конечно. Какой смысл добровольно резать собственные доходы, замораживать перспективные месторождения, если конкурент, не связанный никакими правилами, тут же занимает твою долю рынка?
16: Соблюдение квот превратилось в прямое субсидирование американской сланцевой отрасли.
17: Совершенно верно.
16: То есть выход Эмиратов – это не просто политический жест. Это признание того, что картель больше не управляет ценообразованием. Декартелизация в чистом виде.
17: Картель потерял свой главный рычаг – возможность диктовать условия. И как раз в этот момент тектонического сдвига на сцену возвращается большая геополитика.
16: Так.
17: Дональд Трамп объявляет о мирном соглашении с Ираном. Пресса уже окрестила это иранским миром.
16: Ну, мирные соглашения на Ближнем Востоке подписываются и нарушаются регулярно. Что конкретно было заложено в этой сделке такого, что заставило рынки так бурно отреагировать?
17: Условия сделки предельно прагматичные и бьют по экономике напрямую. Иран замораживает свою ядерную программу, а взамен получает разблокировку суверенных активов на 24 миллиарда долларов.
16: Огромная сумма.
17: Да, но самое важное, снимаются санкции на легальный экспорт иранской нефти. И Армузский пролив вновь открывается для безопасного судоходства.
16: Биржи наверняка отреагировали еще до того, как первые танкеры физически вышли из портов.
17: Реакция была просто молниеносной. В первые же часы после выхода новостей цены на нефть марки Brent обвалились более чем на 4 доллара за баррель.
16: Ничего себе.
17: Трейдеры мгновенно заложили в цену возвращение на рынок гигантских объемов ближневосточной нефти, которые ранее были заперты из-за угрозы войны. У Ирана ведь танкеры уже стояли загруженные под завязку, ждали только отмашки.
16: Мир на Ближнем Востоке – это, конечно, позитивный заголовок. Но если перевести это на язык глобальной экономики, что означает этот резкий обвал цен и выброс новых объемов нефти? Кто становится бенефициаром?
17: Рынок совершает резкий переход из состояния искусственного дефицита в состояние жесткого профицита.
16: То есть нефти становится слишком много.
17: Предложение многократно превышает спрос. В такой ситуации по базовым законам экономики начинается бескомпромиссная ценовая война.
16: Война на истощение среди продавцов. В таких условиях выживает тот, у кого есть либо бездонные финансовые резервы, либо возможность брать рынок масштабом.
17: И именно за счет масштаба США выигрывают эту войну. Когда маржа с каждого проданного барреля стремительно падает, американские сланцевые компании компенсируют это колоссальным увеличением объемов продаж.
16: Берут количеством.
17: Да.
16: А по другую сторону баррикад находятся импортеры, те экономики, которые зависят от привозного сырья.
17: Для стран-импортеров, таких как Европа или Япония, наступает просто эпоха экономического ренессанса.
16: Дешевая энергия?
17: Именно. Дешевая нефть моментально тянет вниз цены на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Логистические издержки падают по всей цепочке поставок.
16: И это наносит мощнейший удар по инфляции.
17: Абсолютно. Цены на полках магазинов перестают расти, промышленность получает дешевую энергию,
16: Картинка складывается крайне оптимистичная для Европы. Но для государств-экспортеров, чьи бюджеты десятилетиями верстались из расчета дорогой нефти, переход рынка в профицит – это предвестник катастрофы.
17: Угу.
16: Особенно это касается российского экспорта, который сейчас пытается существовать в новых реалиях.
17: Снижение мировых цен означает прямую пробоину в государственных доходах. Ситуация усугубляется еще и тем, что бороться за рынки сбыта становится все сложнее.
16: Как вообще традиционным нефтяным государствам предстоит перестраивать свои экономики?
17: Это хороший вопрос.
16: Ведь тот самый спасительный исторический механизм, когда можно было просто повернуть вентиль, создать на рынке искусственный дефицит и тем самым заткнуть дыры в национальном бюджете, он больше не работает?
17: Да, не работает.
16: И, судя по всему, не заработает уже никогда.
17: Это фундаментальный вызов десятилетия. Эпоха ручного управления государственными доходами через контроль над мировым предложением нефти окончательно уходит в прошлое.
16: Придется меняться. Но что ж, на этом обсуждение исторического слома на нефтяном рынке завершается. Всем пока.
17: До свидания.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
20: Капец. Походу до вечера стоять, блин, буду.
19: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
21: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у нас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
19: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС в области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
2: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает. Не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти. Скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
19: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
0: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
19: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки.
22: Снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования.
3: Главные новости дня.
23: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя 2 установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
2: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
23: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
5: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков, в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
6: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. А в канистру, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
23: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
7: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
23: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
8: Экономист Алексей Никишин о том, что на экономику существенным образом влияет не снижение процентной ставки Центробанком, а налеты украинских дронов на московский НПЗ.
9: Хотел сейчас рассказать вам о том, что Центральный банк принимает решение по процентной ставке. А потом подумал, а какая вообще разница, какое завтра решение примет Центральный банк, снизит он ставку на 0,5%, на процент, оставит без изменений. Какая разница, когда два дня подряд дроны долетают не куда-нибудь до приграничья, не куда-нибудь там до Черноморского побережья, да, куда там по прямой можно практически запускать, не до Крыма, который там где-то рядом. Два дня подряд бомбят московский нефтеперерабатывающий завод. И к чему это все дело приведет? Мне кажется, сейчас заботит гораздо большее количество людей, чем ставка ЦБ. Потому что ставка ЦБ, снизится она там, не снизится, не влияет на экономику сейчас, ну вот вообще никак практически. А вот то, что бомбят крупнейший НПЗ в московском регионе, это, во-первых, вызовет дефицит бензина, абсолютно очевидно, уже там на отдельных заправках фиксируется он. Рост цен на бензин, не знаю, я пока не видел, вот пока ехал до офиса, надо было посмотреть, кстати, но очевидцы говорят, что якобы 92-й уже под 100 рублей на некоторых заправках продают. И понятное дело, что это будет так продолжаться. А рост цен на бензин, друзья мои, это рост цен абсолютно на все товары, которые вы видите на полках в магазинах. Потому что все, что лежит на полках в магазинах, привезено транспортом, который заправляется бензином. А какая ставка ЦБ будет? Да без разницы вообще. Что думаете по этому поводу? пишите в комментариях.
3: На радио Лента. Опасность дня.
10: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкологии продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
14: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, а тысячи беспилотников за сутки и давление на ПВО.
15: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня с 7 утра до самого вечера противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника, причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
14: Еще 150 тысяч дронов. Военкор канал «Архангел», спецназа, британском транше Украине. И ставки на дальнобойные беспилотники.
15: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Солдатская почта.
23: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
11: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
23: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре
19: Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт в беспилотные войска. Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
1: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
19: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
12: И воевали-то лучшие. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. Потому что в 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это уж сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
19: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
13: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели! С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович, и сегодня мы разберем тему, которая касается, ну, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры. Например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто. Явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые

0: Казухой.
1: Шел 5-й год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет, враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по-русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
0: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
1: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет ЛММ для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь, и мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
0: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
1: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1 в разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
4: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
3: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
5: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
3: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы.

0: запланированы. У всех был один вопрос: как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
1: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, в панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских Гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе. Один дрон тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
0: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
1: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как панцирь, но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
0: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
3: Российский волонтер, много лет помогающий армии, записал обращение к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить СВО.
4: Сегодняшнее обращение у меня к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И очень хотелось бы, чтобы оно дошло до администрации президента и, возможно, Владимир Владимирович его услышал. На самом деле, я хочу сказать следующее. Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Все это время наша команда, мы посещаем все эти территории Донбасса, Запорожской области. Помогаем нашим воинам гуманитарной помощью. Побывали во всех горячих точках, в самых эпицентрах. Вот. Но что я хочу сказать. На самом деле, вот все то, что сегодня происходит уже в городах, летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. И очень это все, скажем, немножко доставляет каких-то прям неудобств нам всем. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже, сделаем первый шаг. Мы всем все доказали, мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
2: скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного» на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
5: Привет! С вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер – это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Навахо, проклята оборотнями Скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней – это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо Скинуокер во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный Карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой.
6: С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
7: Руны дня на 20 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Дайте нам подсказку. Итак, у нас выпала руна «Ингус». Ну, это символ плодородия. Это завершение важного этапа и рождение новой энергии. У нас это руна зрелости, то есть то, что вы вынашивали, может, идею, проект, отношения или какую-то внутреннюю трансформацию и перемены, все готово к выходу в мир. Здесь, знаете, подобно семени, которое дало всход, ваши усилия начинают приносить ощутимые плоды. Ингус – это не взрывной старт, а вот глубинный переход. Вы завершаете одну главу и готовитесь вступить в новую. Это день, когда особенно важно отпустить прошлое, поблагодарив его за уроки. Все, что уже не имеет энергии, должно быть завершено. А вот то, что готово к росту, получит невероятную поддержку. Ингус, в принципе, несет в себе тепло, внутренний покой и уверенность, и напоминает, все приходит в свое время, главное быть открытым и готовым. Значит, в работе ингус всегда символизирует завершение проекта, может быть, сдача отчета, подведение итогов или даже увольнение, если это уже давно напрашивалось. Но в этом нет негатива. Напротив, это нужный финал, за которым последует новое какое-то профессиональное направление. Также руна способствует продуктивному сотрудничеству, особенно если проект строился на взаимном уважении и честности. День подходит еще для планирования будущих шагов, закладки фундамента на какой-то следующий цикл. Может, вы как раз сдали отчет за второй квартал, и теперь можно смело вступать в новый отчет. В отношениях ингус говорит о внутреннем вызревании чувств. Это может быть переход на новый этап, то есть от флирта к серьезным отношениям, может, от сомнений к принятию. Это всегда переход на новый уровень. Если, например, встречались, может, начнете жить вместе, либо кто-то получит предложение руки и сердца. Также день хорош для зачатия, укрепления семьи и общения с детьми. А вот одиноким людям ингус дает шанс притянуть в свою жизнь зрелую и готовую любовь. А если отношения себя и жили в паре, то пора их спокойно и с благодарностью отпускать. Так, по здоровью это день восстановления, особенно после длительного периода напряжения или болезни. Ингус поддерживает процессы регенерации, очищения, так что хорошо заняться телом. Начать, может быть, детокс, пройти курс массажа, может, посвятить день какой-то питательной еде и отдыху. И если вы ждали подходящего момента начать оздоровительный процесс, то вот он настал. Так что сейте семена с намерением и пожнете с благодарностью. В такой день жизнь подводит черту под старым и готовит нас для чего-то большего и нового. Главное – довериться этим естественным ритмам.
2: На радио «Лента» «Шок дня».
8: Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парни жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
3: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев порекомендовал людям, нервничающим из-за летающих украинских беспилотников, уезжать из города, если в них нет ничего русского.
9: Как с этим можно бороться? Ну, во-первых, не истерить на уровне человеческом. Не истерить. Понять, что война идет. И черпать силы, в частности, в семейных историях. В семейном понимании. Если чувствуете, что не можете, заламывайте руки. Ну, просто для себя определитесь. Уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие мерзкие ряды власовских предателей, начинает поливать грязью свою страну, свою истерику.
2: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
10: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
11: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
7: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
12: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
7: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
13: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
7: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
13: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
7: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
14: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
7: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
15: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
16: Бредовые идеи я еще не видела.
7: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
17: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. мэр Собянин подтвердил – почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все четыре аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за три дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танака в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки – снижение производства. Нижний Новгород – НПЗ «Лукойла». Удары – частичная остановка. Волгоград – Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ. Не Казань, где Танака под боком. Не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка. И в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде. И логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос – когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
19: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Вон она вся черная. Вторая белая машина черная.
18: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
20: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще ужас какой-то.
18: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
21: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
18: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе 2 детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Нагорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
22: Мимо заправки сейчас поеду,
0: не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку Роснефть. Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
18: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро 95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев о тяжелых последствиях для застройщиков в случае, если правительство решит поднять ставку по семейной ипотеке до 12%.
1: Еще один момент важнейший, да? Если сейчас правительство, рассмотрев ситуацию с изменениями в семейной ипотеке, вдруг примет решение о том, что для семей с одним ребенком ипотечная ставка станет не 6, а выше, 10-12, то, что обсуждается сегодня в Госдуме, то я думаю, что это окончательно похоронит рынок новостроек вообще, потому что это 60% того объема спроса ипотечного, льготного, который на рынке присутствует. Естественно, тогда можно будет уже осенью ожидать реального банкротство застройщиков, потому что они и так уже не выдерживают финансовой нагрузки, которая существует на рынке по оплате кредитов.
2: Главные новости дня.
18: Воевать дорого. Правительство впервые стало тратить на СВО 2/3 собранных в бюджет налогов. Согласно данным Минфина, доля военных расходов в доходах федерального бюджета в первом квартале года достигла беспрецедентных 65%. На СВО уже потрачено почти 6 триллионов рублей. Это на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года и в 5 раз выше 2021. Это означает, что военные расходы были эквивалентны 2/3 бюджетных доходов, по которым в начале года ударили новые нефтяные санкции, крепкий рубль и охлаждение экономики. Дела очень плохи. В федеральном бюджете растет огромная дыра. Сейчас она достигла 6 триллионов рублей. Таким образом, ситуация в экономике может стать неуправляемой, считает финансовый аналитик Егор Клеваный.
22: Накапливаются дыры, количество отраслей, которые в проблемной красной зоне, оно растет. На балансах банков тоже лучше не становится, да, вот. Поэтому вот мигает красненьким. И где-то это не одна тема. А вот вдруг все хорошо, ну, какой-то возник там дефицит бюджета, да. Нет, наоборот, дефицит бюджета – это верхушка этого айсберга. Потому что все это очень сильно зависит от госденег, без них не работает. На всех их вот такой модели не хватает. Система должна как-то генерировать деньги сама, а она только отсасывает из государственного кармана. Да? Ну и вот эти кризисы, условно говоря, ну что мы видим, они будут множиться.
18: Больше половины регионов страны начали год с дефицитом бюджетов. И это в 10 раз больше, чем в первый год СВО. К чему может привести такая ситуация, рассказывает экономист Вячеслав Ширяев.
23: Вот начнутся задержки, когда люди будут месяцами ждать своих зарплат. И опять же, возвращаемся к варианту с печатанием денег. В какой-то момент правительство принимает решение напечатать денег и досыпать регионам, всплеск гиперинфляции. Люди начинают нищать, они получают и так мало. как тут похвастался, значит, один губернатор, мы подняли, наконец-то, оклады учителям, зарплату учителям до рекордных 17 тысяч рублей в месяц. Вот. И эти 17 тысяч рублей в месяц превращаются, значит, в 2 тысячи. Если власть не остановится, не прекратит войну, не снизит резко расходы и будет продолжать то, что она делает, в любом случае это только печатание денег, гиперинфляция и вся система идет в разнос.
18: Многие регионы уже приступили к тотальной экономии. В Иркутской области дыра в бюджете достигла 46 миллиардов рублей, и в регионе начали отключать уличное освещение. Когда жители Братска, второго по величине города области, пожаловались на исчезновение уличного освещения даже на центральных улицах, депутат Гордумы Андрей Антоненков им ответил, что света пока не будет, мол, город перешел в режим жесткой экономии. В Воронежской области власти поступили хитрее. Они стали отключать уличное освещение во время атак БПЛА. Объяснили это мерами безопасности. Якобы темнота затрудняет работу беспилотников. Однако местные жители удивляются. Светомаскировка работала только во Вторую мировую войну, когда огни мог увидеть с воздуха пилот бомбардировщика. Но с дронами-то это не работает. Это понимают все.
4: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже? Сделаем первый шаг. Мы всем все доказали. Мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
18: Гиперинфляция, блокировки связи и интернета, топливный кризис и ухудшающаяся обстановка с безопасностью изрядно портят настроение граждан. И уже многие из них не видят пользы от продолжения СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал бороться с чрезмерной цензурой в кино.
5: Законы не предполагают такого запрета. Угу. Понимаете? И, ну, это абсурд, когда заблюривают сигареты, значит, в какой-нибудь постельной сцене. Сначала показывали секс, ну, не порнографию, но тем не менее.
6: Все понятно.
5: Потом, значит, герой или героиня закуривают и сигарету заблюривают. Это же довольно странно.
6: Да-да-да.
5: Еще я заметил, простите меня, да, вот мужские задницы, извините, да, не заблюривают, а женские заблюривают. Это почему?
6: Сексизм.
5: Да.
6: Обратно.
5: Значит, мне рассказывали в одной сцене иностранного фильма, подросток и главный герой, происходит в средние века, про древние времена, значит, фильм, там ключевой разговор, и у них стоит пиво, что ли, по стакану. Ну, тогда дети пили пиво. Понимаете,
6: ну, да, воды не было,
5: в 14 веке. Да. Эту сцену вырезают. В том числе, вот там был ключевой разговор. И зритель не понимает, что происходит.
6: Да-да, сцена самоубийства иногда точно так же. Намек даже. Не то, что сама сцена, а тоже вырезают.
5: Это абсурд.
6: Что с этим делать? Почему?
5: Надо бороться.
6: Как?
5: Бороться. Об этом Никита Михалков только что в своем «Бесогоне» сказал. Там даже пишут на сказке «Три поросенка» какое-то предупреждение ставят. Предупреждение там можно поставить. Надо бороться, судиться. Значит, ну, осмеливаться, ни глупости не совершать.
2: На радио «Лента» беда дня.
17: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
8: Блогер Игорь Скрябин о том, что президент Путин сам дискредитирует армию.
9: Сейчас все стебут Трампа и говорят о том, что он капитулировал, не потянул, не вывез и так далее. И все стебут флаг ним. Только Трамп, который начал свою спецоперацию и понял, что он не вывозит, в итоге сел и подписал, набрался мужества, сел и подписал соглашение. Плохое, хорошее, неважно. Смысл в том, что человек смог взять на себя ответственность. То, что начал, то и закончили. И это буквально в течение там, месяца, да? Ну, знаю, там, месяц, два месяца. И есть Владимир Владимирович, который начал более 4 лет назад специальную военную операцию, обосрался. И не может это признать. Это говорит о чем? Что человек, в принципе, не способен признавать свои ошибки. И только из-за этого он готов продолжать эту свою специальную военную операцию, не обращая внимания на жителей России, на постоянные обстрелы России, которые видно и в Москве, и в других городах. И на самом деле то, что происходит сейчас, что мы видим в России, это ситуация, когда Путин дискредитирует армию России.
8: Историк Юрий Вершинин о том, что тотальная коррупция и беззаконие власти привели к тому, что люди не понимают, за что воевать.
10: А кто пойдет завоевать за эту власть? За что воевать? Вот за что воевать, когда у нас ни земли, ни полезных ископаемых, нам ничего не принадлежит. И когда с нас дерут 3 шкуры. И когда социальное расслоение достигло немыслимых для всего мира масштабов. Огрохали дворцы по $1 миллиард, усадьбы $100 миллионов. Самые крупные именитые яхты в мире. Расслоение достигло такого уровня. Да кто ж пойдет грудью на амбразуру? Кто пойдет в здравом уме?
8: Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россияне должны готовиться к самопожертвованию и тяжестям жизни.
11: Война – это длинная воля. Это длинная воля. Не истерить, а проанализировать и быть достойным подвига наших дедов и прадедов. Вот сейчас как раз ситуация, когда надо себе ответить на вопрос. Можем повторить? А если да, то надо многие вещи и понимать. Многие вещи понимать. И готовиться к тому, что будет тяжело. И к самопожертвованию. А какие у нас еще варианты? Какие у нас еще варианты?
2: Радиолента. Прямая речь.
3: В Омске жители многоквартирного дома больше 2 лет жалуются на ржавую воду из-под крана. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции результата не возымели. 2 года назад управляющая компания брала воду на анализ, но никаких вредных примесей в ней не нашли.
24: Город Омск, улица Красная Тульская, 1-2. Из горячего крана сегодня 18 июня 2026 года течет вот такая вот желтенькая водичка. Вчера вечером текла просто ржавчина. Но вот здесь вот примерно такую картину мы видим периодически. Уже на протяжении 2,5 лет. Наше обращение в управляющую компанию не привели никаким решением, потому что имеем то, что имеем. Если я сейчас эту воду спущу, то увидим осадок в виде ржавчины. Это происходит все в центре города Омска, в престижном микрорайоне Серебряный. Вот как в этой луже можно купать детей.
2: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
25: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи, перестаньте покупать соль, спички, перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар, остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет, во всей стране не будет бензина, понимаете, а в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Талятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключить это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты, но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно.

0: да, свободные деньги. Покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот, $50 вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, ну, очень тяжело и очень долго. Этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты. И тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда. Оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны, это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте, исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
4: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
3: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующих.

0: всеобщего шантажа. Деннис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
1: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей маме через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
0: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
2: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
0: Аппарат, которым пытали током Денниса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
5: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь. Как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
4: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
6: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
4: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
7: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
4: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
7: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
4: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Главные новости дня.
4: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
8: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
4: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
9: Въехать за его. Попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на блющихе. Еще летят.
4: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
10: Вот, везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
4: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
11: Противник бьет FPV дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кинического постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
4: Единственным сообщением для транспортных средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
12: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
13: Шел 5-й год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по-русски вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
12: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
14: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет LMM для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
12: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
14: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкологии продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
3: Радио «Лента». 15.57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
15: Жители Белгорода, комментируя атаку на Москву, вспомнили, как им жители столицы неоднократно советовали потерпеть.
16: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, им не сдавали квартиру просто потому, что они из Белгорода. Так как говорили, мы белгородским не сдаем. Они как бы относились к тем людям, которые приехали из приграничья, как к каким-то отбросам. А теперь как бы вот сами прочувствовали, каково это.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
18: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
17: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
18: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
17: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
18: А на самом деле
17: уже осенью 25 года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
18: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
17: Да, все так. Как только пришла весна 26 года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26 года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
18: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
17: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
18: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
17: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
18: В 2-3 раза дольше, обалдеть.
17: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
18: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
17: Именно так.
18: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
17: Угу.
18: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
17: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
18: В смысле?
17: Рост на табло действительно удерживается. Но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
18: 37%?
17: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
18: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
17: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
18: И они могут позволить себе торговать в убыток?
17: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
18: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
17: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
18: Ну, закрывается, наверное.
17: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
18: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
17: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
18: Ну, потребление же огромное.
17: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
18: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
17: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
18: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
17: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
18: Жесть. А заправки?
17: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
18: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
17: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
18: О, это же одна из главных транспортных артерий.
17: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
18: Да ладно?
17: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
18: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
17: Да. Но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
18: В чем же?
17: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
18: Скорые помощи? Пожарные?
17: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
18: И что они делали?
17: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную «Газель» и поехать спасать человека.
18: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
17: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
18: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
17: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
18: А они потребляют огромное количество дизеля.
17: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
18: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
17: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял треть урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
18: Транспортные компании отказались ехать.
17: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
18: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
17: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
18: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
17: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
18: Угу. А мегаполисы?
17: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
18: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
17: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
18: Страшно звучит.
17: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромные территории Дальнего Востока.
18: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
17: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
18: Это когда развитие останавливается?
17: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
18: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
17: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
18: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
17: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
18: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
17: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
18: Угу.
17: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
18: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
17: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
18: А сроки восстановления мощностей?
17: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
18: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
17: Да. Происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
18: Интересная мысль.
17: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами – все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
19: Не теперь все меняется.
17: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль и символы независимости рискуют превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
19: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
17: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. На Радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Балтийский дневник.
20: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
21: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
22: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
20: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
23: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
20: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
0: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
20: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
0: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовала строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
20: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградский вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
1: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
20: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
2: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
1: Бредовые идеи я еще не видела.
20: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
3: Лоцман.
5: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки. Это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за 3 дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танака в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки, снижение производства. Нижний Новгород, НПЗ «Лукойла». Удары, частичная остановка. Волгоград, Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ, не Казань, где Танака под боком, не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка. И в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде. И логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за 3 дня. Обе основные установки переработки повреждены. Завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос – когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
3: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Радиолента. Шок дня.
6: Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парни жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы.
3: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
7: Жительница Новосибирска Мария Кузьмина в видеообращении рассказала, что в городе из общественного транспорта забирают парней призывного возраста, включая студентов с отсрочкой.
9: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС. Я надеюсь, что меня не забанят за этот рилс, но я просто не могу промолчать. Наших детей в наглую отлавливают, хотя на данный момент это незаконно. Идет период сдачи ЕГЭ, идет период поступления. Я прошу вас сделать максимальный репост, либо переслать это видео маме такого же сына, как и у меня, для того, чтобы дать нашим детям спокойно поступить.
3: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
10: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя 2 установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
24: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
10: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
4: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
11: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит 95-й бензин. Сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистру, в общем, не наливает, поэтому имейте в виду, только в машину.
10: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или одного полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива. Это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
12: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
10: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
15: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина об инфляционных ожиданиях.
13: Что касается инфляционных ожиданий, то они уменьшились как у бизнеса, так и у населения, однако все еще остаются повышенными. На июньскую инфляцию повлияет произошедший всплеск цен на топливо. Правительство принимает необходимые меры, но на восстановление предложения может потребоваться время. И удорожание бензина может отразиться также на инфляционных ожиданиях, так как это достаточно чувствительный товар и для людей, и для компаний. Кроме того, в последние недели произошел разворот в динамике цен на плодовощную продукцию после нетипично сильного снижения весной. Мы уже видим это в оперативных данных.
3: Криминальные новости.
1: В Курске участника ЧВК «Ястреба» приговорили к 5 годам колонии за похищение военкора. Суд признал Ивана Тимохова, позывной «Тимоха», виновным в незаконном удержании сотрудника журнала «Союз национальностей» Романа Семенова, позывной «Самурай», на территории Белгородской области. Об этом сообщает РБК. По версии следствия, осенью 2024 года Тимохов по приказу начальства поместил Семенова в гроб, вертикально вкопанный в землю.
8: землю. Военкор провел там 12 суток. Наемник признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокуратурой. Оно предусматривало дачу показаний на основателя ЧВК «Ястреб» Алексея Марущенко, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности жилища, мошенничестве, незаконном обороте оружия, похищениях людей, пытках и организации убийства. Он также признал вину и заключил досудебное соглашение с прокуратурой. Марущенко находится под стражей с февраля 2025 года. Семенов на своей странице ВКонтакте рассказал, что в сентябре 2024 года его похитили на выходе из метро в Петербурге и после продолжительных и зверских пыток на 2 недели поместили в гроб.

0: к нему на прием. В частности, врач прикасался руками к интимным местам школьницы, в том числе проникающего характера. По словам других родителей, несколько лет назад Андрианов домогался 17-летней девочки. Сейчас доктор задержан и находится под стражей. Следователи разыскивают других потерпевших. Клиника, директором которой является извращенец, была создана в 2008 году его отцом, бывшим главным детским ортопедом страны, профессором Владимиром Андриановым. У Андрианова-младшего есть маленький сын. В Кузбассе мать оставила 7-летнего сына в заблокированной машине и ушла по делам. Мальчик впал в кому из-за теплового удара. Женщина вместе с ребенком приехала в Таштагол из Новокузнецка на своем авто. Она оставила малыша одного в машине на 3 часа. Когда вернулась, сын был без сознания. Приехавшие медики госпитализировали его в реанимацию. Ребенок находится в коме. В отношении матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Ей грозит лишение свободы сроком на 1 год. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: Военный корреспондент Дмитрий Борисенко о серьезных проблемах с поставками топлива в Крым.
3: Мы с вами ранее говорили уже и о ситуации с топливом, с бензином на полуострове. Та самая талонная система, позорная для государства, которое добывает огромное количество углеводородов и чей экспорт в значительной мере состоит из этих самых углеводородов. Причина, опять же, называлась и мною, и другими моими коллегами. Причина в том, что под ударами находится сухопутная часть доставки топлива из России в Крым по так называемым новым территориям. По Донецкой, Херсонской областям. Украинские дроны, новые украинские дроны, теперь контролируют трассу Новороссия. Там уже запретили движение пассажирских автобусов, потому что под ударами находится вся трасса. Выкашивается в первую очередь грузовой автотранспорт, и опять же в первую очередь из грузового автотранспорта выбиваются автомобили, перевозящие топливо. Таким образом нарушается логистика и для военных, находящихся в этом регионе, и логистика для гражданской инфраструктуры. Пока существует нынешняя система, пока продолжается специальная военная операция, ситуация будет только ухудшаться. Не надо думать, что есть некий какой-то там план Б. Никаких планов ни А, ни Б, ни В, ни С, ни мягкого и твердого знака наверху нет. Есть только одни разговоры, растерянность и непонимание, что с этим счастьем в кавычках теперь делать. А думать по этому поводу нужно было нашим геостратегам раньше. Вам говорили, и ваш покорный слуга в том числе в 2022 году, что не нужно было начинать СВО, вести широкомасштабную войну с гибелью сотен тысяч, если не миллионы, военнослужащих и гражданских в 21 веке – это варварство и признак полной профессиональной непригодности.
1: Главные новости дня.
4: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
5: Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду.
4: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
6: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у нас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
4: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС в области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает

0: экономист Михаил Крутихин.
1: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает. Не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти. Скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
0: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
2: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
0: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, БПЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: На Радио Лента. Беда дня. Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АИ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков объясняет, как Брюсселю удалось обойти попытки Венгрии и Словакии блокировать антироссийские газовые санкции.
5: Это просто выдавливание конкурентов с рынков. Вот в Европе первое место по поставкам СПГ занимает Соединенные Штаты, а мы занимаем второе. Вот Катар третий, и катарского СПГ пока еще нет вообще, в принципе, на мировом рынке. Он весь заперт внутри Персидского залива. Вот действительно посмотрим на днях, может быть, что-то и пойдет. А по трубопроводному газу тут еще интересней. Мы остаемся довольно крупным поставщиком, хотя мы радикально сократили поставки из-за проблем на газопроводах за эти годы. И если в 2021 году мы поставили примерно около 150-160 миллиардов кубов трубопроводного только газа в Европу, то в прошлом году это было 18,8. То есть только турецкий поток работает, одна нитка. Вот, и сейчас тоже она продолжает работать. А интерес в том, что Европа, Еврокомиссия, понимая, что ряд стран не одобрит санкции в отношении трубопроводного газа из России, изменила процедуру голосования. То есть это должно быть санкции. За санкции голосуют только единогласно, у всех стран есть право вето. И Еврокомиссия взяла и сказала, что это, в общем-то, не санкции, это мы меняем внутренние правила игры на газовом рынке, чисто европейским, а значит, достаточно простого большинства голосов. И приняли вот эти санкции, запрещающие трубопроводный газ, простым большинством голосов. И Венгрия и Словакия сейчас находятся в рамках судебного процесса. Они подали иск Еврокомиссии. Ну, может быть, Венгрия и отзовет его при новых властях, но, тем не менее, в общем-то, этот конфликт есть.
3: Элементарная экономика, о том, почему пустые вливания в оборонку больше не работают, и экономика России покатилась вниз.
6: Экономическое чудо, похоже, все. Российская экономика официально пошла на дно. Государственный Росстат выкатил первые данные за начало года, и там настоящий провал. Если убрать чиновничью маскировку и пересчитать цифры, то падение по сравнению с концом прошлого года вырисовывается просто катастрофическое. Министр экономики сейчас бегает по форумам и обещает, что осенью все пойдет в рост, но верить этим сказкам уже нельзя. По факту страну отбросило на 2 года назад. Произошло ровно то, о чем предупреждали независимые эксперты. У Минфина тупо кончились накопленные резервы. Власти больше не могут заваливать деньгами военные заводы ради красивых отчетов. Как только этот денежный кран прикрыли, сразу выяснилось, что гражданское производство в глубоком кризисе и само расти не может. Чиновники уже сами паникуют и экстренно урезали свои прогнозы по росту экономики почти до нуля. Чтобы спасти ситуацию и выйти хоть в какой-то плюс, заводы сейчас должны вкалывать как проклятые. Но такой бешеный темп был возможен только тогда, когда в оборонку рекой текли государственные триллионы. Сейчас этих денег нет, резервы пусты, и впереди маячит только жесткий и затяжной паралич.
4: Радиолента. Прямая речь.
7: Москвичка Евгения Щербань о том, как ее очень многие знакомые лишились многолетнего и многомиллионного бизнеса.
8: Ну что, говорят, молчи, за умную сойдешь. Вы вообще новости смотрите, я нет. Но которые сегодня 12-часовые новости были, я была, честно говоря, в шоке. Никто ничего не говорит. Потня, куча просто моих знакомых, причем очень близких знакомых, сегодня их бизнес пострадал. Ну, сказать, что пострадал, это не сказать ничего, он просто сгорел. Просто выгорел дотла многомиллионный бизнес и сегодня просто сгорел в Москве. Очень многие сегодня друзья, знакомые пишут, переживают. Я нахожусь в другом конце города, в противоположном от этого всего. Слава Богу, нас сегодня Бог миновал, но то, что происходит сегодня, как пылает столица, это, конечно, очень страшно. Это одна из самых крупных атак вообще беспилотниками за все время. Поэтому, ребята, берегите себя и своих близких. Ситуация очень-очень печальная, на самом деле.
4: Письма с фронта, голоса военных корреспондентов, актуальные сводки и юридическая помощь для сложных ситуаций. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Главные новости дня.
0: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
9: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
0: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
10: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
0: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
11: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляла боекомплект – панцире, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. И вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
0: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
11: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
0: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Говорят военкоры.
12: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
13: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня, с 7 утра до самого вечера, противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника. Причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
12: Еще 150 тысяч дронов. Военкор канал «Архангел», спецназа, британском транше Украине. И ставки на дальнобойные беспилотники.
13: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Сегодня говорим о том, как мировой нефтяной рынок за несколько месяцев перевернулся с ног на голову. США внезапно стали крупнейшим экспортером нефти в мире, обогнав и Саудовскую Аравию, и Россию. Разберемся, как так получилось, почему ОПЕК трещит по швам и что мирное соглашение Трампа с Ираном значит для цен на бензин и для российского бюджета.
15: Да, масштаб потрясения тут, ну, просто трудно переоценить. Совсем недавно любая экономическая модель строилась на такой, ну, железобетонной аксиоме, что нефтяные короли планеты — это Ближний Восток и Россия.
14: Да, это всегда казалось незыблемым.
15: Точно. География мировых поставок казалась стабильной.
14: Нельзя просто по щелчку пальцев переписать мировую экономику. Поэтому заявления о каком-то там перевороте за пару месяцев, ну, они вызывают серьезный скепсис.
15: А вот цифры за май 2026 года ломают весь этот скепсис напрочь. Экспорт нефти и нефтепродуктов из США достиг 10,5 миллионов баррелей в сутки.
14: Ого!
15: И это происходит уже третий месяц подряд. Для контекста, Саудовская Аравия отправила на внешние рынки всего 5,9 миллионов баррелей.
14: Подожди. 10,5 миллионов против почти 6 у саудитов.
15: Да. А Россия — около 7 миллионов. При этом общая добыча в Штатах достигла вообще 22 миллионов баррелей в сутки.
14: То есть экспорт превышает показатели исторического лидера почти в два раза.
15: Угу, именно так.
14: Но ведь бурение скважин, прокладка трубопроводов, строительство портовых терминалов — на это уходят годы и миллиарды долларов. Как физически возможно выбросить на рынок такие огромные объемы прямо сейчас?
15: Если применять логику традиционной нефтедобычи, ну, где разработка месторождений планируется на десятилетия, то это действительно невозможно.
14: Вот и я о том же.
15: Разгадка кроется в самой механике американского сланца. Стоит вернуться в 2015 год.
14: Когда сняли эмбарго?
15: Да. Когда был снят 40-летний запрет на экспорт американской нефти. Именно тогда индустрия начала структурно меняться.
14: Ну, юридическое снятие запрета не создает же саму нефть из воздуха. Должен быть какой-то технологический рычаг, который позволил так резко увеличить предложение.
15: И этот рычаг технологии горизонтального бурения и гидроразрыва пласта.
14: Фракинг.
15: Точно. Традиционная скважина – это как такой колодец, прорубленный в подземное озеро. Выкачивание идет долго, стабильно, а сланец работает иначе. Порода дробится под огромным давлением.
14: Ага.
15: Это не многолетние мегапроекты, а так называемый быстрый резерв. Компании массово бурят скважины, но и тут самое важное – не запускают их сразу.
14: То есть они просто делают дыру в земле и оставляют ее?
15: Да. Получается огромный запас так называемых пробуренных, но незавершенных скважин. DUC, если использовать терминологию.
14: Эдакая сжатая пружина.
15: Очень точное сравнение.
14: Получается, компании сидят на готовых резервуарах и просто ждут сигнала от рынка.
15: Абсолютно. Как только возникает дефицит и котировки ползут вверх, частные компании реагируют за считанные недели.
14: Ну, хорошо, недели, но для майского рекорда одного сланца было бы маловато. Невозможно так быстро разогнать даже сланцевую индустрию до 10,5 миллионов на экспорт.
15: Верно. В критический момент в дело пошли стратегические нефтяные резервы.
14: А правительственные запасы?
15: Да. Чтобы мгновенно занять пустующую нишу на мировом рынке, Вашингтон принял решение агрессивно их распечатать.
14: Логично.
15: Это позволило оперативно залить рынок и перенаправить танкеры в Европу и Азию, пока буровые установки в Техасе набирали обороты.
14: Понятно. Ну а сами по себе американские рекорды не объясняют того факта, что конкуренты так сильно просели.
15: Угу.
14: Чтобы занять нишу, она должна сначала освободиться. Куда делись миллионы баррелей от тех же саудитов?
15: Тут сложился настоящий идеальный шторм внешних факторов. Конкуренты оказались просто парализованы. С февраля 2026 года конфликт с Ираном создал прямую угрозу блокады Ормузского пролива.
14: Это то самое узкое горлышко.
15: Да, через которое традиционно проходит пятая часть всей потребляемой в мире нефти.
14: Слушай, ну военные риски — это понятно. Но почему экспорт рухнул так драматично? С 8,1 до 5,9 миллионов баррелей.
15: Угу.
14: Танкеры ведь могут ходить с военной охраной, в конце концов. Нефть все равно нужно продавать.
15: Здесь вступает в игру математика морского страхования.
14: О, страховщики.
15: Да, супертанкер стоит больше сотни миллионов долларов, а груз на его борту еще столько же. Страховые компании — это не политики, они руководствуются холодной статистикой.
14: То есть риски возросли?
15: Как только риск потери судна возрастает, тарифы на страховку улетают просто в космос. Стоимость фрахта съедает абсолютно всю прибыль от продажи нефти.
16: Владельцы судов просто отказываются отправлять экипажи в зону риска. В итоге саудовские объемы оказались физически заперты внутри Персидского залива.
14: Хорошо, с Ближним Востоком вмешалась география и угроза войны. Но падение российских объемов до 7 миллионов баррелей – это же преподносится как результат западных санкций.
15: Угу.
14: Возникают серьезные сомнения, что одни только финансовые ограничения способны так быстро и сильно срезать экспорт.
16: Санкции, безусловно, создали тяжелейший фон. Отказ крупных международных страховщиков работать с грузами, проблемы с проведением банковских платежей, вынужденная опора на теневой флот.
14: Да, это все генерирует гигантские издержки.
16: Конечно. Однако главный удар по российским объемам был нанесен изнутри инфраструктуры.
14: Речь о регулярных атаках беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.
16: Именно.
14: Но тут, слушай, тут есть логическая нестыковка. Если завод разрушен или поврежден, сырая нефть все равно продолжает добываться из скважин.
16: Так.
14: Почему просто не перенаправить ее в порты и не продать в сыром виде? Трубопроводы ведь целы?
16: В теории это звучит как простое решение, но на практике нефтяная логистика так вообще не работает. Это крайне жестко сбалансированная система.
14: В смысле?
16: Трубопроводы, насосные станции и резервуарные парки настроены на строго определенные потоки. Если крупный НПЗ останавливается, нефть перестает поступать в переработку.
14: Ага.
16: И резервуары на самом заводе мгновенно переполняются.
14: Это похоже на скоростную автомагистраль, где внезапно закрывают крупный съезд.
16: Отличная аналогия, да.
14: Машины начинают скапливаться, пробка растягивается на десятки километров в обратную сторону, и в итоге намертво встает все движение.
16: Угу.
14: Даже для тех, кому этот съезд вообще не нужен.
16: Очень точно. Возникает настоящий эффект домино. Добычу на скважинах приходится просто глушить, потому что нефть физически некуда сливать.
14: Ничего себе.
16: К тому же портовые терминалы, которые рассчитаны на отгрузку чистого бензина и дизеля, не всегда могут быстро перестроиться на перевалку вязкой сырой нефти.
14: А, нужны другие технологии.
16: Да. Требуются другие насосы, мощная инфраструктура, подогревы. Это нельзя сделать за пару недель.
14: Слушай, а что насчет самого тени? Теневого флота. Постоянно звучит этот термин, словно из каких-то пиратских романов.
16: Да-да-да.
14: Насколько эта альтернативная система вообще способна компенсировать потери в логистике?
16: Теневой флот — это сугубо вынужденное и крайне неэффективное решение.
14: Почему?
16: По сути, это старые списанные танкеры, купленные через длинную цепочку фирм-однодневок. Они часто ходят без понятной страховки, их банально не пускают во многие крупные порты для обслуживания.
14: То есть они рискуют в любой момент сломаться?
16: Они медленные, чаще ломаются, а стоимость их аренды астрономическая из-за заложенных рисков.
14: Понятно.
16: Опираясь на такую хрупкую логистику, просто невозможно поддерживать прежние рекордные объемы экспорта.
14: Получается парадоксальная картина. Пока на Ближнем Востоке нефть запирали в заливе из-за цен на страховку,
16: угу.
14: А в России логистика захлебывалась из-за остановившихся заводов и медленных старых танкеров, американские компании просто забрали себе освободившихся покупателей.
16: Произошло стремительное перераспределение долей мирового рынка. И самое главное последствие этого сдвига – старые картельные институты начали рушиться. В мае 2026 года происходит беспрецедентное событие. Объединенные Арабские Эмираты заявляют о выходе из ОПЕК.
14: После 60 лет членства в организации.
16: Именно. Сейчас в экономическую теорию активно входит такой термин «декартелизация».
14: Декартелизация. Звучит сложно.
16: На самом деле все просто. То, что происходило в ОПЕК раньше, это внутренние разборки в закрытом клубе. Нарушители квот все равно были частью системы и зависели от общей цены.
14: Так, а сейчас?
16: А теперь на рынке доминирует внешний игрок – США, который обладает колоссальными объемами, но при этом никому не подчиняется.
14: Это можно сравнить с попыткой создать профсоюз таксистов, где государственная компания ОПЕК – это старые классические таксопарки.
16: Ага,
14: Они могут собраться и договориться держать высокие тарифы. Но американские сланцевые компании – это тысячи независимых водителей в приложении.
15: Точно.
14: Им абсолютно плевать на любые договоренности таксопарков.
15: Идеальное сравнение. Если ОПЕК искусственно снижает добычу, чтобы поднять цены на рынке, независимые техасские компании просто выезжают на линию и забирают всех клиентов по этим высоким ценам.
14: То есть Эмираты посмотрели на математику этого процесса и поняли, что их экономические жертвы вообще бессмысленны.
15: Конечно. Какой смысл добровольно резать собственные доходы, замораживать перспективные месторождения, если конкурент, не связанный никакими правилами, тут же занимает твою долю рынка?
14: Соблюдение квот превратилось в прямое субсидирование американской сланцевой отрасли.
15: Совершенно верно.
14: То есть выход Эмиратов – это не просто политический жест. Это признание того, что картель больше не управляет ценообразованием. Декартелизация в чистом виде.
15: Картель потерял свой главный рычаг – возможность диктовать условия. И как раз в этот момент тектонического сдвига на сцену возвращается большая геополитика.
14: Так.
15: Дональд Трамп объявляет о мирном соглашении с Ираном. Пресса уже окрестила это иранским миром.
14: Ну, мирные соглашения на Ближнем Востоке подписываются и нарушаются регулярно. Что конкретно было заложено в этой сделке такого, что заставило рынки так бурно отреагировать?
15: Условия сделки предельно прагматичные и бьют по экономике напрямую. Иран замораживает свою ядерную программу, а взамен получает разблокировку суверенных активов на 24 миллиарда долларов.
14: Огромная сумма.
15: Да, но самое важное, снимаются санкции на легальный экспорт иранской нефти. И Ормузский пролив вновь открывается для безопасного судоходства.
14: Биржи наверняка отреагировали еще до того, как первые танкеры физически вышли из портов.
15: Реакция была просто молниеносной. В первые же часы после выхода новостей цены на нефть марки Brent обвалились более чем на 4 доллара за баррель.
14: Ничего себе.
15: Трейдеры мгновенно заложили в цену возвращение на рынок гигантских объемов ближневосточной нефти, которые ранее были заперты из-за угрозы войны. У Ирана ведь танкеры уже стояли загруженные под завязку, ждали только отмашки.
14: Мир на Ближнем Востоке – это, конечно, позитивный заголовок. Но если перевести это на язык глобальной экономики, что означает этот резкий обвал цен и выброс новых объемов нефти? Кто становится бенефициаром?
15: Рынок совершает резкий переход из состояния искусственного дефицита в состояние жесткого профицита.
14: То есть нефти становится слишком много.
15: Предложение многократно превышает спрос. В такой ситуации по базовым законам экономики начинается бескомпромиссная ценовая война.
14: Война на истощение среди продавцов. В таких условиях выживает тот, у кого есть либо бездонные финансовые резервы, либо возможность брать рынок масштабом.
15: И именно за счет масштаба США выигрывают эту войну. Когда маржа с каждого проданного барреля стремительно падает, американские сланцевые компании компенсируют это колоссальным увеличением объемов продаж.
14: Берут количеством.
15: Да.
14: А по другую сторону баррикад находятся импортеры, те экономики, которые зависят от привозного сырья.
15: Для стран-импортеров, таких как Европа или Япония, наступает просто эпоха экономического ренессанса.
14: Дешевая энергия?
15: Именно. Дешевая нефть моментально тянет вниз цены на бензин, дизельное топливо и авиакеросин. Логистические издержки падают по всей цепочке поставок.
14: И это наносит мощнейший удар по инфляции.
15: Абсолютно. Цены на полках магазинов перестают расти, промышленность получает дешевую энергию.
14: Картинка складывается крайне оптимистичная для Европы. Но для государства-экспортеров, чьи бюджеты десятилетиями верстались из расчета дорогой нефти, переход рынка в профицит – это предвестник катастрофы.
15: Угу.
14: Особенно это касается российского экспорта, который сейчас пытается существовать в новых реалиях.
15: Снижение мировых цен означает прямую пробоину в государственных доходах. Ситуация усугубляется еще и тем, что бороться за рынки сбыта становится все сложнее.
14: Как вообще традиционным нефтяным государствам предстоит перестраивать свои экономики?
15: Это хороший вопрос.
14: Ведь тот самый спасительный исторический механизм, когда можно было просто повернуть вентиль, создать на рынке искусственный дефицит и тем самым заткнуть дыры в национальном бюджете, он больше не работает.
15: Да, не работает.
14: И, судя по всему, не заработает уже никогда.
15: Это фундаментальный вызов десятилетия. Эпоха ручного управления государственными доходами через контроль над мировым предложением нефти окончательно уходит в прошлое.
14: Придется меняться. Ну что ж, на этом обсуждение исторического слома на нефтяном рынке завершается. Всем пока.
15: До свидания.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие главные новости сегодня обсуждают россияне? О чем говорят чиновники и политики? На что жалуются простые граждане? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
0: Топливный коллапс почти по всей России. В Подмосковье выстроились очереди за бензином.
2: Капец. Походу, до вечера стоять, блин, буду.
0: Жители сразу нескольких районов Московской области сообщили о проблемах с бензином после атак беспилотников на московский НПЗ. В Серпухове на АЗС есть только дизель. На заправках «Газпром» нефти в продаже остались только АИ-100 и дизель. А на АЗС «Роснефти» топливо продавалось по стандартным ценам, но там огромные очереди.
17: Приезжая на нашу заправку, я просто обалдела. У нас столько машин в жизни никогда не было. Я спросила у кассира, я говорю, а что у нас тут происходит? Она такая говорит, ничего не происходит, у нас все прекрасно. Мужчина в очереди говорит, я сейчас съезжал 3 раза с МКАДа, и вот только это четвертый раз, когда я смог вообще приткнуться к заправке, там просто нету места. То есть он не смог заправиться 3 раза, четвертый раз приехал на нашу заправку. А от МКАДа наша заправка 5 км. Вот так. Это чтобы вы понимали, что нас ждет.
0: Еще один житель Подмосковья, который за утро объехал большую часть заправок, рассказал, что в нескольких АЗС области либо не было бензина, либо был, но втридорого. О дефиците топлива также сообщили в Вишняково. По словам одного из очевидцев, ближайшие заправки остались без бензина или закрылись, несмотря на заявленный круглосуточный режим работы. В ближайшее время ситуация с топливом не улучшится, считает экономист Михаил Крутихин.
1: О чем это говорит? Это о том, что логистика плохо работает. Не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает. Надо откуда-то везти. Скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом. Причем топливо не только на заправках. Это еще авиационный керосин, поскольку здесь международные аэропорты, и не только международные. Это еще и воинские части, которые тоже надо как-то обеспечивать тем же дизелем.
0: Огромную очередь за бензином засняли очевидцы на трассе Москва-Санкт-Петербург. Местные каналы сообщают, что водителям приходится стоять по 3 часа, чтобы заправиться. После массированной атаки беспилотников люди из Белгорода, которые переживают подобные ситуации каждый день, вот уже 4 года, советуют москвичам набраться терпения.
2: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетел в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите.
0: Москва – один из самых защищенных регионов страны. По крайней мере, так думали жители столицы до атаки беспилотников 18 июня. Оказалось, что кольцо из ПВО, ППЛА легко преодолели, а ракеты из панциря – не самый надежный способ сбить дрон. Некоторые ракеты-перехватчики после неудачной работы по дрону падали просто в районе жилых домов, рынков и на территории НПЗ. На одном из видео очевидцев ракета ПВО промахнулась и в итоге ударила прямо по резервуару с топливом на московском НПЗ в Капотне, вызвав мощный взрыв и подняв в воздух купольную крышку цистерны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
4: Радио Лента. Прямая речь.
7: Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина прокомментировала снижение ключевой ставки.
18: Снизить ключевую ставку до 14,25% годовых. Индикаторы деловой активности в апреле-мае, как мы ожидали, показали некоторое улучшение после низких значений в начале года. Текущий рост цен замедлился. Во многом это произошло за счет разовых факторов. Оценки устойчивой инфляции тоже немного снизились. Этому способствовали накопленный эффект жесткой денежно-кредитной политики и сближение спроса с возможностями предложения. Однако проинфляционные риски на будущее заметно выросли. Бюджетная политика в ближайшие 3 года будет более стимулирующей, чем это было заложено в нашем базовом прогнозе. В последние месяцы существенно ускорился рост кредитования.
4: Главные новости дня.
19: РЖД спасает бензин. Железная дорога создала специальный штаб для перевозки топлива в регионы. Дроны вывели из строя 2 установки московского НПЗ. Из-за дефицита бензина в 53 регионах остро стал вопрос переброски топлива из тех субъектов федерации, где он еще есть. В РЖД для этого создали специальный штаб, где выстраивают логистику доставки бензина в особо нуждающиеся регионы. При этом к перевозке принимаются максимальные объемы, которые позволяет инфраструктура, подчеркнули в РЖД. Проблем с топливом добавилось после атаки на Москву 18 июня. Из-за нее выведены из строя 2 установки перегонки нефти московского НПЗ. Это значит, что потеряны все мощности переработки, говорит нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин.
20: Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя. И такая же ситуация повторяется и повторяется на всех НПЗ в европейской части России.
19: Московский НПЗ – один из крупнейших в России. Его мощность переработки – 12 миллионов тонн нефти в год. Завод обеспечивал около 40% топливного рынка Москвы и 70% потребностей московского региона в бензине и авиакеросине. Поэтому его остановка мгновенно отразилась на рынке. На заправках области огромные очереди, и бензин моментально вырос в цене.
21: Друзья, не хочу сеять панику, но я была только что на автозаправке на АЗС, и 95-го там нет вообще в наличии из-за ситуации с МНПЗ. По рассказу заправщиков, в резервуаре на этой конкретной АЗС, в которой я была, топливо осталось до 3 часов дня.
22: У нас ценник поднялся на дизель. 100 рублей стоит. 95-й бензин сколько стал? 95 рублей просто. Поэтому я думаю, что это не предел. Цены еще поднимутся, поэтому езжайте, пока есть. В канистру, в общем, не наливают, поэтому имейте в виду, только в машину.
19: В остальных регионах России тоже разгорается нешуточный топливный кризис. Ограничения на отпуск бензина для частных автомобилей ввели уже в 53 регионах страны, а также на новых территориях. В частности, в 18 субъектах продают не более 50 литров или 1 полного бака бензина. И это не все проблемы. На грани срыва северный завоз топлива – это масштабная кампания по доставке жизненно важных ресурсов, экскурсов, которая осуществляется именно летом на Дальний Восток, Сибирь, Мурманскую и Архангельскую области. Если северный завоз сорвется, эти регионы окажутся в бедственном положении, говорит экономист Вячеслав Ширяев.
3: И это страшнее даже проблема, чем там, ситуация в Москве, в Питере. Если сейчас за лето Украина не даст возможности осуществить, например, северный завоз, то все северное побережье России вымирает, начиная с октября. Все просто вымерзает без мазута, без бензина, без всего. Потому что северный завоз начинается прямо в июне, пока нет льда на северном морском пути. Потому что ледоколами много не навозишь. И вы не можете везти бензин в октябре. Вы же помните, туда нет ни железных дорог, ни автомобильных дорог. Туда можно что-то завезти только кораблями.
19: Ну а сейчас кораблями завозить попросту нечего. Переброска топлива из других регионов в центрально-европейскую часть уже привела к тому, что, например, в Иркутской области остановлена посевная. Фермеры предупреждают, что такими темпами вся область окажется без урожая. Ситуация становится критической, и выхода из нее найти сложно, говорят эксперты. Единственный вариант – это договариваться с Украиной о прекращении огня, ведь только такая передышка позволит остановить уничтожение топливной инфраструктуры страны. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
5: Радио Лента. Прямая речь.
7: Экономист Алексей Никишин о том, что на экономику существенным образом влияет не снижение процентной ставки Центробанком, а налеты украинских дронов на московский НПЗ.
6: Хотел сейчас рассказать вам о том, что Центральный банк принимает решение по процентной ставке. А потом подумал, а какая вообще разница, какое завтра решение примет Центральный банк, снизит он ставку на 0,5%, на процент, оставит без изменений. Какая разница, когда два дня подряд дроны долетают не куда-нибудь до приграничья, не куда-нибудь там до Черноморского побережья, да, куда там по прямой можно практически запускать, не до Крыма, который там где-то рядом. Два дня подряд бомбят московский нефтеперерабатывающий завод. И к чему это все дело приведет? Мне кажется, сейчас заботит гораздо большее количество людей, чем ставка ЦБ. Потому что ставка ЦБ, снизится она там, не снизится, не влияет на экономику сейчас, ну вот вообще никак практически. А вот то, что бомбят крупнейший НПЗ в московском регионе, это, во-первых, вызовет дефицит бензина, абсолютно очевидно, уже там на отдельных заправках фиксируется он. Рост цен на бензин, не знаю, я пока не видел, вот пока ехал до офиса, надо было посмотреть, кстати, но очевидцы говорят, что якобы 92-й уже под 100 рублей на некоторых заправках продают. И понятное дело, что это будет так продолжаться. А рост цен на бензин, друзья мои, это рост цен абсолютно на все товары, которые вы видите на полках в магазинах. Потому что все, что лежит на полках в магазинах, привезено транспортом, который заправляется бензином. А какая ставка ЦБ будет? Да без разницы вообще. Что думаете по этому поводу? Пишите в комментариях.
5: На радио Лента. Опасность дня.
23: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкологии продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
5: Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на Радио Лента. Говорят военкоры.
12: Налетов будет больше. Военкор канал «Архангел», спецназа, 1000 беспилотников за сутки и давление на ПВО.
13: Что было после удара по Москве? Вчерашняя атака беспилотников на территорию России, в основном на московский регион, стала одной из самых масштабных за время спецоперации. По данным Минобороны, за сутки было сбито по 1000 беспилотников. В течение дня, с 7 утра до самого вечера, противник продолжал запускать дроны в направлении различных регионов России. Всего было поражено не менее 234 дронов. Ночью интенсивность немного снизилась. Подразделениями противовоздушной обороны к утру 19 июня было уничтожено 133 беспилотника. Причем области остались примерно теми же. Такая тактика противника преследует цель ослабления нашей защиты. Запускают множество дронов последовательно, что вынуждает тратить дефицитные ракеты. Учитывая акцент на Москве, вероятно, налет на столицу не будет единственным в эти дни. При этом также были атаки по Крыму, а с утра был запущен «Нептун». Также украинские беспилотники фиксировались ночью в районе Мариуполя и Луганска. Вероятно, в ходе пролета в направлении остальной России.
12: Еще 150 тысяч дронов. Военкор «Канал Архангел», спецназа о британском транше Украине и ставки на дальнобойные беспилотники.
13: На фоне усиления атак противника беспилотниками, о чем мы, кстати, предупреждали еще весной, британцы выделяют новый пакет помощи Украине. Почти на миллиард долларов, за который будут закуплены не менее 150 тысяч дронов разных типов. Куплено все будет на доходы от замороженных российских активов, а дроны будут украинского производства. То есть мы эту вечеринку, которая на нас же полетит, спонсируем. Поставки запланированы на 2026 год и уже начались. Для нас это значит, что будет еще больше дальнобойных беспилотников. Тем более серийное производство уже давно поставлено на поток. И британцы приложили руку не к одному дрону, который сейчас используется Украиной. Будет непросто.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Солдатская почта.
0: Огласка спасла от смерти на СВО. В Иркутском Минздраве массовое отчисление студентов-медиков назвали технической ошибкой. Ситуацию в итоге решили в пользу студентов Братского медколледжа. Они продолжат учиться и не поедут воевать. Хотя несколько дней назад никто не знал, как все обернется. После госэкзамена 35 студентов были отчислены.
8: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
0: В деканате студентам предложили подписать контракт «Беспилотные войска». Это для парней, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. Восстановили студентов именно благодаря широкой огласке. Предложение студентам-медикам стать военнослужащими в Иркутском Минздраве никак не прокомментировали. Похожие ситуации в вузах происходят часто, но не везде такой результат. В Краснодаре 20-летний парень поверил в обещание больших денег и службы в тылу и подписал контракт «Беспилотные войска». Но после короткого обучения контрактника отправили в штурмовое подразделение.
9: Уйти на боевое задание можно только в один конец. С позиции никто не возвращается, еды, воды и помощи нет. И не дай бог получит ранение, потому что эвакуации тоже нет. Да еще и в 500-е записать могут.
0: Больше на связь с матерью парень не выходил. Сейчас он числится пропавшим без вести. Волонтер Сергей Алиев сообщает о больших потерях на фронте. По его словам, все дело в том, что новобранцев не обучают, не дают адаптироваться к условиям. Их сразу отправляют на боевое задание.
10: И воевали-то лучше. Сначала воевала профессиональная армия. Вместе с ними воевали в 22-м году добровольцы, которые именно шли спасать. Они еще были в 22-м году. В 23-м разочарование полное пришло. Вот. А потом пошли уже просто мужики простые, которым деньги нужны. Сейчас выкачивалось все, что можно выкачать. Неделька, так и называли штурмовиков. О, пришла очередная неделька. Ну, это сейчас уже, если говорить неделька, то есть неделю проживет.
0: В белгородских учебных заведениях студентов пугают мобилизацией, которая запланирована на сентябрь. Руководство правоохранительного колледжа заявило молодому человеку и его семье, что он не сможет закрыть сессию, и предложило подписать контракт. При этом там добавили, что грядет вторая волна мобилизации, и его все равно заберут. Но уже, мол, не в беспилотные войска, а в штурм. При этом официально в колледже отрицают этот разговор и заявляют, что просто хотят отчислить студента из-за академических долгов. Родители парня обратились в суд. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента России». Мы расскажем это всей стране.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
11: Здравствуйте, уважаемые слушатели и читатели. С вами снова военный адвокат Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем тему, которая касается, практически каждой семьи в стране. С 2026 года в России вступил в силу круглогодичный призыв. И это значит, что теперь призывные мероприятия идут не только весной и осенью, они проходят весь год. И я объясню вам простым языком, что же это значит, какие новые обязанности появились у призывников и где можно защитить свои права, если возникнут проблемы. Итак, что изменилось? И главное в двух словах. 29 декабря президент подписал указ о призыве на военную службу в 2026 году. Сроки призыва теперь с 1 января по 31 декабря, а план – 261 тысяча человек. Но важное уточнение. Призывные мероприятия весь год, а отправка в войска только два раза в году. Давайте разберемся подробнее. Призывные мероприятия теперь круглый год. Медкомиссия, психологический отбор, заседание призывной комиссии – все это можно проводить с 1 января по 31 декабря. Но отправлять юношей к месту службы будут только в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Для чего это сделано? Для того, чтобы у призывника оставалось время оспорить решение призывной комиссии, пройти независимую военно-врачебную экспертизу, подать жалобу или обратиться в суд. Это важно, и это право никто не отменял. Какая же будет ответственность, если не явиться? Вот здесь, друзья, будьте особо внимательны. Неявка на призывные мероприятия теперь возможна в любое время года. И уголовная статья 328 УК РФ при этом никуда не делась. Но есть важные различия. Первое. Неявка по повестке с требованием явиться на мероприятие призыва может повлечь уголовную ответственность. Неявка по повестке для уточнения данных – это не уголовка, но штраф от 10 до 30 тысяч рублей по статье 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ. И еще одно новое обязательство. Если вы уезжаете более чем на 3 месяца, вы обязаны уведомить военкомат, и это теперь круглый год. Электронные повестки и как они работают? Да, продолжает функционировать реестр повесток. Повестка, размещенная там, должна дублироваться бумажной и содержать дату явки не позднее 30 дней с момента размещения. Отдельно электронные повестки направлять не могут. Что же будет, если не прийти? С момента размещения повестки в реестре могут ввести ограничительные меры, например, запрет на выезд за границу, иные ограничения, предусмотренные законом. Как же их снять, возможно, спросите вы. Очень просто – явиться в военкомат. Личная явка на комиссию больше не обязательна. И вот это действительно новшество. Если гражданин не состоит в запасе, призывная комиссия имеет право предоставить отсрочку, освободить от службы или признать негодным без личного присутствия призывника. Но помните, друзья, если возникла спорная ситуация или вам нужно защитить права, присутствие, участие в процессе, как правило, конечно же, помогает. Итог. Что же нужно помнить теперь каждому призывнику? Первое. Призывные мероприятия идут круглый год, а значит, повестки могут приходить в любое время. Дальше. Отправка в войска. Это два периода. Это ваш шанс оспорить решение. Электронная повестка действует, но она должна обязательно дублироваться бумажной. За пропуск мероприятий уже уголовная ответственность. Отсрочку или освобождение могут дать и без вашего присутствия. Ну и если возникли новые основания, решение о призыве тоже можно отменить. Берегите себя и своих близких. Пишите мне через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия». Заходите на сайт нашей ленты в раздел «Военный адвокат». Там есть мой телеграм. Обращайтесь, не стесняйтесь.
14: Говорят военкоры.
15: Сначала бить, потом...

0: враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по-русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
1: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
2: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет LMM для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь, и мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
1: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
2: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Ракеты ПВО в дефиците. Z-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
5: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
4: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
6: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
4: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
7: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему,

0: боекомплекте. И все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
1: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Услендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
0: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
1: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Далее в эфире. Необычные взгляды на события дня, высказывания влиятельных людей и разбор ситуаций от первоисточников. Прямо сейчас на радио «Лента». Самые важные высказывания дня. Радиолента. Прямая речь.
3: Российский волонтер, много лет помогающий армии, записал обращение к президенту Владимиру Путину с призывом прекратить СВО.
4: Сегодняшнее обращение у меня к нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину. И очень хотелось бы, чтобы оно дошло до администрации президента и, возможно, Владимир Владимирович его услышал. На самом деле, я хочу сказать следующее. Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Все это время наша команда, мы посещаем все эти территории Донбасса, Запорожской области. Помогаем нашим воинам гуманитарной помощью. Побывали во всех горячих точках, в самых эпицентрах. Вот. Но что я хочу сказать. На самом деле, вот все то, что сегодня происходит уже в городах, летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. И очень это все, скажем, немножко доставляет каких-то прям неудобств нам всем. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже, сделаем первый шаг. Мы всем все доказали, мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
2: Скрытое и непознанное, необъяснимое и мистическое, загадочное и неизвестное, потустороннее и мистическое, колдовство и пророчество, сны и предзнаменования, секреты времени и пространства, ответы из прошлого и будущего. В ближайшие 15 минут «Голос непознанного». на радио «Лента». «Красный карлик» на радио «Лента».
5: Привет, с вами «Красный карлик». Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо «Скинуокер» десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо «Скинуокер» это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Навахо, проклята оборотнями-скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней – это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо «Скинуокер» во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был «Красный карлик». И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале «Красный карлик». Не прощаюсь.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
6: Руны дня на 20 июня. Давайте спросим у рун, чего же нам ожидать в этот день. Дайте нам подсказку. Итак, у нас выпала руна Ингус. Ну, это символ плодородия. Это завершение важного этапа и рождение новой энергии. У нас это руна зрелости, то есть то, что вы вынашивали, может, идею, проект, отношения или какую-то внутреннюю трансформацию и перемены, все готово к выходу в мир. Здесь, знаете, подобно семени, которое дало всход, ваши усилия начинают приносить ощутимые плоды. Ингус – это не взрывной старт, а вот глубинный переход. Вы завершаете одну главу и готовитесь вступить в новую. Это день, когда особенно важно отпустить прошлое, поблагодарив его за уроки. Все, что уже не имеет энергии, должно быть завершено. А вот то, что готово к росту, получит невероятную поддержку. Ингус, в принципе, несет в себе тепло, внутренний покой и уверенность. И напоминает, все приходит в свое время. Главное – быть открытым и готовым. Значит, в работе Ингус всегда символизирует завершение проекта. Может быть, сдача отчета, подведение итогов или даже увольнение, если это уже давно напрашивалось. Но в этом нет негатива. Напротив, это нужный финал, за которым последует новое какое-то профессиональное направление. Также руна способствует продуктивному сотрудничеству, особенно если проект строился на взаимном уважении и честности. День подходит еще для планирования будущих шагов, закладки фундамента на какой-то следующий цикл. Может, вы как раз сдали отчет за второй квартал, и теперь можно смело вступать в новый отчет. В отношениях Ингус говорит о внутреннем вызревании чувств. Это может быть переход на новый этап, то есть от флирта к серьезным отношениям, может, от сомнений к принятию. Это всегда переход на новый уровень. Если, например, встречались, может, начнете жить вместе, либо кто-то получит предложение руки и сердца. Также день хорош для зачатия, укрепления семьи и общения с детьми. А вот одиноким людям Ингус дает шанс притянуть в свою жизнь зрелую и готовую любовь. А если отношения себя и жили в паре, то пора их спокойно и с благодарностью отпускать. Так, по здоровью это день восстановления, особенно после длительного периода напряжения или болезни. Ингус поддерживает процессы регенерации, очищения, так что хорошо заняться телом. Начать, может быть, детокс, пройти курс массажа, может, посвятить день какой-то питательной еде и отдыху. И если вы ждали подходящего момента начать оздоровительный процесс, то вот он настал. Так что сейте семена с намерением и пожнете с благодарностью. В такой день жизнь подводит черту под старым и готовит нас для чего-то большего и нового. Главное – довериться этим естественным ритмам.
2: На радио Лента. Шок дня. Призывника из Пензы 3 часа пытали электрошокером прямо в кабинете военкома, выбивая подпись на контракте с Минобороны. Парни жестоко избивали ногами и угрожали убить в подвале, пока он не подписал документы. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
3: Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев порекомендовал людям, нервничающим из-за летающих украинских беспилотников, уезжать из города, если в них нет ничего русского.
7: Как с этим можно бороться? Ну, во-первых, не истерить на уровне человеческом. Не истерить. Понять, что война идет. И черпать силы, в частности, в семейных историях. В семейном понимании. Если чувствуете, что не можете, заламывайте руки. Ну, просто для себя определитесь. Уезжайте. Уезжайте. Если вы слабы, если у вас нет ничего русского, идите путем предателей. Покидайте вашу родину. Вливайтесь в жидкие, мерзкие ряды власовских предателей. Начинайте поливать грязью свою страну. Свою истерику.
8: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
6: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
9: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
10: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
6: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
11: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
6: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
12: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83% и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
6: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
12: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
6: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
13: Расстрельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
6: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
14: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
13: «Бредовые идеи я еще не видела».
6: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
8: Радиолента. Балтийский лоцман.
15: Москву атакуют дроны, а проблемы начинаются у жителей Калининграда. Звучит странно, но именно так это работает. 18 июня Москва пережила крупнейшую атаку беспилотников за все время. По данным российского Минобороны, было сбито около 1000 дронов. Мэр Собянин подтвердил, почти 200 беспилотников на подлете к столице. Все 4 аэропорта – Шереметьево, Внуково, Домодедово, Жуковский – полностью закрылись. В Шереметьево объявляли эвакуацию. Людей, которые уже сидели в самолетах, вывели и спустили в укрытие. По данным Интерфакса, задержано и отменено 527 рейсов. Да, это катастрофа для тех, кто летел. Рейсы задержаны, люди ночуют в аэропортах, кто-то не попал на стыковки – это неприятно, это болезненно. Но это еще мелочи. Настоящие последствия могут приехать к вам на заправку. Вот новость, которую многие пропустили на фоне картинок с дымом над Москвой. 16 июня дрон ударил по московскому НПЗ в Капотне. Это нефтеперерабатывающий завод «Газпромнефти» в 15 километрах от Кремля. 18 июня – повторный удар. По данным Reuters со ссылкой на два источника в отрасли, после первого удара была повреждена установка, обеспечивающая 53% мощности предприятия. После второго – блок переработки «Европлюс» – еще 47%. То есть суммарно обе основные установки первичной переработки. Завод остановил работу. Это не бензоколонка на трассе. Это один из крупнейших НПЗ страны. По имеющимся данным, около 40% топливного рынка Москвы. До 70% потребностей Москвы и Московской области в бензине. По нему ударили дважды за три дня. И теперь он не работает. Параллельно, 12 июня, Татнефть ввела ограничения на продажу топлива на всех своих заправках по всей стране. После удара по НПЗ Танека в Татарстане. В Подмосковье на одной из заправок уже зафиксирован лимит – 20 литров бензина или 40 литров дизеля в одни руки, только наличными. Почему один завод важен для всей страны? Многие думают, ну один завод встал, ну и что, есть же другие. Нефтепереработка работает как система сосудов. Когда выпадает крупный игрок, нагрузка перераспределяется на остальных. Другие заводы начинают работать на повышенной мощности. Логистика удлиняется. Стоимость перевозки растет. Предложение топлива снижается быстрее, чем успевает среагировать рынок. Оптовые цены идут вверх. И через несколько недель розница это чувствует. Это не мнение, это механизм, который уже отработан. Это не первый раз. Рязанский НПЗ. Атаки – снижение производства. Нижний Новгород – НПЗ «Лукойла». Удары – частичная остановка. Волгоград – Краснодарский край, Самарская область. По данным аналитиков, с начала 2026 года российские НПЗ подверглись 38 атакам только за первые 5 месяцев. Только в мае – 16. Загрузка заводов в целом по стране упала примерно на 14%. Это уже тенденция, не разовый эпизод. Теперь самое неприятное, именно для нас. У Калининградской области нет собственного нефтеперерабатывающего завода. Вообще. Ноль. Мы не Самара, где рядом Куйбышевский НПЗ. Не Казань, где Танека под боком. Не Краснодар, где своя нефтепереработка. Все топливо, которое горит в баках калининградских машин, приехало сюда извне. Морем или по железной дороге через территорию другого государства. Это многоступенчатая цепочка. И в этой цепочке нет ни одного буфера, который принадлежит нам. Любые проблемы на большой земле автоматически становятся нашими. С задержкой, но становятся. Обязательно. Давайте по шагам очень просто. Шаг первый. Атака НПЗ в Капотне остановился. Шаг второй. Производство топлива снижается. Шаг третий. Предложение на оптовом рынке падает. Шаг четвертый. Оптовые цены идут вверх. Цены на АЗЦ реагируют. Шаг шестой. Топливо в Калининград дорожает, потому что оно дорожает везде. И логистика сюда и так длиннее. И еще одна деталь. Сейчас лето. Туристический сезон в самом разгаре. Люди едут на Балтику. Машины едут на море. Грузовики везут стройматериалы. Автобусы работают интенсивнее. Потребление бензина на пике. Любой сбой в такой момент ощущается сильнее, чем в феврале. Спрос высокий, предложение сокращается. Это элементарная математика. Что будет, если атаки продолжатся? Я не делаю прогнозов, просто логика. Если удары станут регулярными, ремонтов станет больше, простоев больше, логистика дороже, топлива меньше. Вопрос один. Сколько система сможет это компенсировать за счет оставшихся заводов? И как долго? Пока ответа нет. Калининград в этой истории – самая уязвимая точка, потому что мы анклав. Если начинаются проблемы с логистикой на материке, нам сложнее перестроиться. У Москвы 10 дорог к топливу, у нас одна цепочка. И она проходит через море и через чужую территорию. Итого, что мы имеем? НПЗ в Капотне ударили дважды за три дня. Обе основные установки переработки повреждены. завод остановлен. Это 40% топлива Москвы и области. Ограничения на продажу по всей стране уже введены. У Калининграда нет своего НПЗ. Лето. Пик потребления. Дроны летели на Москву. Пожар горел в Москве. Но последствия постепенно расползаются по всей стране. И главный вопрос уже давно не в том, сколько дронов было сбито. Главный вопрос – когда последствия этой истории доедут до калининградских заправок? И какую цену мы увидим на табло? На этом все. Буду следить за ситуацией, но пока все выглядит тревожно. Всем пока.
8: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15.57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
16: Москву накрыл нефтяной дождь. Жители столицы опубликовали сотни видео. В Минэкологии назвали это враньем. Москвичи ощутили на себе всю боль жителей Туапсе, которые еще совсем недавно страдали от аналогичной проблемы. После удара по московскому НПЗ в области прошли дожди со следами нефтепродуктов. Жители Балашихи и Люберец опубликовали кадры, на которых видно, что машины на улицах покрыты темными каплями.
17: Нефтяной дождь на белой машине. Воняет гарью на улице. Она вся черная. Вторая белая машина черная.
16: Видео, на которых на поверхности видна черная пленка после дождя с примесями продуктов горения нефти, опубликовали и жители Железнодорожного на востоке от Москвы. Жители Люберец также сообщили о сильном запахе гари, который мешает дышать. Люди в шоке от случившегося.
18: Как в фильме ужасов, нефтяной дождик, короче, прошел. На кондиционерах что творится? Вообще, ужас какой-то.
16: Несмотря на многочисленные доказательства от местных жителей, в Минэкологии заявили, что никакого нефтяного дождя на территории области не выпадало, а черные капли, которые видели люди, это оседание сажи. И хотя в ведомстве заявили, что опасного для здоровья загрязнения воздуха в регионе нет, жителям Подмосковья рекомендовали не выходить на улицу и плотно закрыть окна. На самом деле масштаб пожаров на НПЗ в Москве сопоставим с крупной экологической катастрофой, считает эколог Семен Вяткин.
19: Масштабы пожара такие, что в Москве и в московской агломерации необходимо объявлять частичную эвакуацию населения. Вот. Но, к сожалению, скорее всего, российские и московские власти на это не пойдут.
16: Пользователи соцсетей жаловались на отсутствие должного оповещения о массированной атаке ВПЛА со стороны властей. Москвичи не получали СМС с предупреждением. Сирены воздушной тревоги в Москве также не включали. При этом в результате атак в области пострадали как минимум 17 человек, в том числе двое детей, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. Среди раненых – жители подмосковных Раменского, Солнечного, Ногорска, Люберец, Дзержинского, Котельников. Тем временем, после обстрела, москвичи запасаются бензином. К заправкам выстроились огромные очереди. Среди желающих заправиться впрок были и те, кто наполнял топливом целые бочки.
20: Мимо заправки сейчас поеду. Не знаю, то ли люди запасаются на всякий случай там полным баком, то ли, вот видите, стоят все, вот стоят в очередь на заправку «Роснефть». Так, сейчас ценники покажу вам. 95-й 71 рубль, дизеля нет, 95-го нет. Вот видите, да? После этих событий, я думаю, люди уже подумали и запасаются бензином.
16: Как следствие, цены на заправках выросли. Сейчас стоимость литра 92-го бензина колеблется от 70 до 85 рублей. Евро 95 иногда доходит в цене почти до сотни, а эксперты прогнозируют значительные перебои с топливом в московской агломерации в ближайшее время. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
8: Радио «Лента». Прямая речь.
3: Основатель российской гильдии риэлторов Константин Апрелев о тяжелых последствиях для застройщиков в случае, если правительство решит поднять ставку по семейной ипотеке до 12%.
0: Еще один момент важнейший, да? Если сейчас правительство, рассмотрев ситуацию с изменениями в семейной ипотеке, вдруг примет решение о том, что для семей с одним ребенком ипотечная ставка станет не 6, а выше, 10-12, то, что обсуждается сегодня в Госдуме, то я думаю, что это окончательно похоронит рынок новостроек вообще, потому что это 60% того объема спроса ипотечного, льготного, который на рынке присутствует. Естественно, тогда можно будет уже осенью ожидать реального банкротство застройщиков, потому что они и так уже не выдерживают финансовой нагрузки, которая существует на рынке по оплате кредитов.
8: Главные новости дня.
16: Воевать дорого. Правительство впервые стало тратить на СВО 2/3 собранных в бюджет налогов. Согласно данным Минфина, доля военных расходов в доходах федерального бюджета в первом квартале года достигла беспрецедентных 65%. На СВО уже потрачено почти 6 триллионов рублей. Это на 30% больше, чем в первом квартале прошлого года и в 5 раз выше 2021. Это означает, что военные расходы были эквивалентны 2/3 бюджетных доходов, по которым в начале года ударили новые нефтяные санкции, крепкий рубль и охлаждение экономики. Дела очень плохи. В федеральном бюджете растет огромная дыра. Сейчас она достигла 6 триллионов рублей. Таким образом, ситуация в экономике может стать неуправляемой, считает финансовый аналитик Егор Клеваный.
21: Накапливаются дыры, количество отраслей, которые в проблемной красной зоне, оно растет. На балансах банков тоже лучше не становится. Да, вот. Поэтому вот мигает красненьким. И где-то это не одна тема. А вот вдруг все хорошо, ну какой-то возник там дефицит бюджета. Да? Нет, наоборот, дефицит бюджета – это верхушка этого айсберга. Потому что все это очень сильно зависит от госденег. Без них не работает. На всех их вот такой модели не хватает. Система должна как-то генерировать деньги сама, а она только отсасывает из государственного кармана. Да? Ну и вот эти кризисы, условно говоря, ну что мы видим, они будут множиться.
16: Больше половины регионов страны начали год с дефицитом бюджетов. И это в 10 раз больше, чем в первый год СВО. К чему может привести такая ситуация, рассказывает экономист Вячеслав Ширяев.
22: Вот начнутся задержки, когда люди будут месяцами ждать своих зарплат. И опять же, возвращаемся к варианту с печатанием денег. В какой-то момент правительство принимает решение напечатать денег и досыпать регионам, всплеск гиперинфляции. Люди начинают нищать, они получают и так мало. Как тут похвастался, значит, один губернатор, мы подняли, наконец-то, оклады учителям, зарплату учителям до рекордных 17 тысяч рублей в месяц. Вот. И эти 17 тысяч рублей в месяц превращаются, значит, в 2 тысячи. Если власть не остановится, не прекратит войну, не снизит резко расходы и будет продолжать то, что она делает, в любом случае это только печатание денег, гиперинфляция и вся система идет в разнос.
16: Многие регионы уже приступили к тотальной экономии. В Иркутской области дыра в бюджете достигла 46 миллиардов рублей, и в регионе начали отключать уличное освещение. когда жители Братска, второго по величине города области, пожаловались на исчезновение уличного освещения даже на центральных улицах, депутат Гордумы Андрей Антоненков им ответил, что света пока не будет, мол, город перешел в режим жесткой экономии. В Воронежской области власти поступили хитрее. Они стали отключать уличное освещение во время атак БПЛА. Объяснили это мерами безопасности. Якобы темнота затрудняет работу беспилотников. Однако местные жители удивляются. Светомаскировка работала только во Вторую мировую войну, когда огни мог увидеть с воздуха пилот бомбардировщика. Но с дронами-то это не работает. Это понимают все.
1: Пятый год продолжается вся вот эта обстановка. Летают эти беспилотники, приносят такой урон. Соответственно, очень все это немножко напрягает. Страдаем мы, народ. Владимир Владимирович, может быть, остановимся уже? Сделаем первый шаг. Мы всем все доказали. Мы умный народ. Может, как-то поступим иначе. Мы вас поддержим.
16: Гиперинфляция, блокировки связи и интернета, топливный кризис и ухудшающаяся обстановка с безопасностью изрядно портят настроение граждан. И уже многие из них не видят пользы от продолжения СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Глава Совета по правам человека при президенте Валерий Фадеев призвал бороться с чрезмерной цензурой в кино.
23: Законы не предполагают такого запрета. Угу. Понимаете? И, ну, это абсурд, когда заблюривают сигареты, значит, в какой-нибудь постельной сцене. Сначала показывали секс, ну, не порнографию, но тем не менее.
24: Все понятно.
23: Все понятно. Потом, значит, герой или героиня закуривают и сигарету заблюривают. Это же довольно странно.
24: Да-да-да.
23: Еще я заметил, простите меня, да, вот мужские задницы, извините, да, не заблюривают, а женские заблюривают. Это почему?
24: Сексизм.
23: Да.
24: Обратный.
23: Значит, мне рассказывали в одной сцене иностранного фильма, подросток и главный герой, происходит в средние века, про древние времена, значит, фильм, там ключевой разговор, и у них стоит пиво, что ли, по стакану. Ну, тогда дети пили пиво. Понимаете,
24: ну, да, воды не было,
23: в 14 веке. Да, да. Эту сцену вырезают. В том числе, вот там был ключевой разговор. И зритель не понимает, что происходит.
24: Да-да, сцена самоубийства иногда точно так же. Намек даже. Не то, что сама сцена, а тоже вырезают.
23: Это абсурд.
24: Что с этим делать? Почему?
23: Надо бороться.
24: Как?
23: Бороться. Об этом Никита Михалков только что в своем «Бесогоне» сказал. Там даже пишут на сказке «Три поросенка» какое-то предупреждение ставят. Предупреждение там можно поставить. Надо бороться, судиться. Значит, ну, осмеливаться, ни глупости не совершать.
4: На радио «Лента» беда дня.
15: Километровые очереди из сотен машин заблокировали трассы в Подмосковье из-за полного исчезновения бензина АЕ-95. Заправки теперь отпускают остатки топлива только по специальным талонам. За обычные наличные деньги заправить бак физически невозможно.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ. Далее в эфире. Интересные точки зрения о событиях дня, цитаты лидеров общественного мнения, анализ ситуации из первых уст. Прямо сейчас на радио «Лента» самые важные высказывания дня.
15: Блогер Игорь Скрябин о том, что президент Путин сам дискредитирует армию.
25: Сейчас все стебут Трампа и говорят о том, что он капитулировал, не потянул, не вывез и так далее. И все стебут флаг ним. Только Трамп, который начал свою спецоперацию и понял, что он не вывозит, в итоге сел и подписал, набрался мужества, сел и подписал соглашение. Плохое, хорошее, неважно. Смысл в том, что человек смог взять на себя ответственность, то, что начал, то и закончили. И это буквально в течение там, месяца, да? Два месяца. И есть Владимир Владимирович, который начал более 4 лет назад специальную военную операцию, обосрался и не может туда признать. Это говорит о чем? Что человек, в принципе, не способен признавать свои ошибки. И только из-за этого он готов продолжать эту свою специальную военную операцию, не обращая внимания на жителей России, на постоянные обстрелы России, которые видно и в Москве, и в других городах. И на самом деле то, что происходит сейчас, что мы видим в России, это ситуация, когда Путин дискредитирует армию России.
2: Историк Юрий Вершинин о том, что тотальная коррупция и беззаконие власти привели к тому, что люди не понимают, за что воевать.
7: А кто пойдет воевать за эту власть? За что воевать? Вот за что воевать, когда у нас ни земли, ни полезных ископаемых, нам ничего не принадлежит. И когда с нас дерут 3 шкуры, и когда социальное расслоение достигло немыслимых для всего мира масштабов, отгрохали дворцы по $1 миллиард, усадьбы $100 миллионов, самые крупные именитые яхты в мире, расслоение достигло такого уровня. Да кто ж пойдет грудью на амбразуру? Кто пойдет в здравом уме?
2: Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россияне должны готовиться к самопожертвованию и тяжестям жизни.
9: Война – это длинная воля. Это длинная воля. Не истерить, а проанализировать и быть достойным подвига наших дедов и прадедов. Вот сейчас как раз ситуация, когда надо себе ответить на вопрос. Можем повторить? А если да, то надо многие вещи и понимать. Многие вещи понимать. И готовиться к тому, что будет тяжело. И к самопожертвованию. А какие у нас еще варианты? Какие у нас еще варианты?
10: Радио Лента. Прямая речь.
3: В Омске жители многоквартирного дома больше 2 лет жалуются на ржавую воду из-под крана. Многочисленные обращения в соответствующие инстанции результата не возымели. 2 года назад управляющая компания брала воду на анализ, но никаких вредных примесей в ней не нашли.
11: Город Омск, улица Красная, 1-2, из горячего крана, сегодня 18 июня 2024 года, течет вот такая вот желтенькая водичка. Вчера вечером текла просто ржавчина. Но вот здесь вот примерно такую картину мы видим периодически, уже на протяжении 2,5 лет. Наши обращения в управляющую компанию не привели никаким решением, потому что имеем то, что имеем. Если я сейчас эту воду спущу, то увидим осадок в виде ржавчины. Это происходит все в центре города Омска, в престижном микрорайоне Серебряный берег. Вот как в этой луже можно купать детей.
10: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране. В Москве будет. Все, успокойтесь. Успокойтесь уже, устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Талятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара, и соли. Выключить это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против. Понимаете? Против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решила иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в тире. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше? Добавить химические предприятия, которых бесконечное количество. Добавить научно-исследовательские институты. Знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно,
6: конечно. Сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть.

0: и очень долго. Этого мне надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать, чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник».
2: Радио «Лента». Голос темного времени. С нами делятся солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие новости, а военный адвокат помогает разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
3: Лучше смерть, чем это. Инвалида из Пензы 3 часа пытали током в воинской части, заставляя идти в штурм. 21-летний Денис Сулейманов с позывным «Штакет» служит в 102-м гвардейском мотострелковом полку. После тяжелой минно-взрывной травмы он чуть было не лишился руки. Лучшие хирурги страны по крупицам восстанавливали его правую плечевую кость. Лечение длилось 15 месяцев. Парень перенес операцию по трансплантации костной ткани. В марте этого года Денис прошел ВВК, которая установила ему инвалидность и категорию годности В, ограниченно годен к службе. Это значит, что служить он может, но только в тыловых частях. Однако командиры принудительно вывезли его в ДНР и там пытками заставляли пойти в штурм.
4: 26 марта меня, вопреки решению ВВК, принудительно вывезли в Донецкую Народную Республику, а затем доставили в город Авдеевка на базу батальона. Там с целью скрыть нарушение кадрового учета и принудить меня с тяжелой травмой к участию в штурмовых действиях, ко мне применили физическое насилие. Меня истязали электрическим током.
3: Из-за судорог у солдата разрушилась ранее прооперированная плечевая кость со смещением фрагментов. Фактически был уничтожен результат дорогостоящей операции, которую он перенес ранее. Она, кстати, проходила за средства государственного бюджета. Военнослужащий утверждает, что под пытками и угрозой обнуления его заставили подписать ложные рапорты о якобы бытовом характере его травмы. Процесс этот снимали на видео для последующего шантажа. Денис на пытки не поддался, в штурм так и не пошел и в результате снова оказался в госпитале.
4: Я записываю это обращение, находясь на лечении в госпитале города Санкт-Петербурга, так как опасаюсь за свою жизнь и хочу, чтобы закон и справедливость восторжествовали. Я честно и добросовестно выполнял боевое распоряжение на передовой. Сейчас я официально нахожусь в госпитале на экстренном лечении. Моей мамой через Почту России направлены 3 моих официальных рапорта. В них я аннулирую все.

0: Все ложные заявления, выпитые из меня под пытками током. Я подчеркиваю, я не скрываюсь от службы.
1: По словам солдата, пытками занимались бойцы с позывным «Орда», «Глеб» и «Склиф». Парень обратился к юристу и теперь оформляет все документы для прокуратуры и Следственного комитета. По словам его юриста Елены Николаевой, они требуют возбудить уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса, проверить факты избиения в лазарете Донецка, пыток током в Авдеевке, незаконного вывоза раненого бойца и принуждение его к ложным показаниям под угрозой убийства.
2: Мы заявляем о факте циничного должностного преступления на передовой, сопряженного с пытками и должностным подлогом со стороны командного и медицинского состава. Денис Сулейманов был незаконно вывезен в город Авдеевка с целью принуждения инвалида к участию в штурмовым действиям и сокрытия кадровой халатности. Лица с позывным «Орда» и «Склиф» применили к нему изощренные истязания. Военнослужащего непрерывно пытали электрическим током.
1: Аппарат, которым пытали током Дениса, попал на видео, опубликованное в телеграм-канале волонтера Армена Багдасаряна. На нем бывший комбат 102-го полка Борис Кравченко с гордостью демонстрирует самодельный аппарат для пыток током. Видимо, в этом подразделении его применяют регулярно. Раскомандир сменился, а методы работы с личным составом остались прежними. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
4: Ракеты ПВО в дефиците. Зет-военкоры сообщили, что у армии России острая нехватка зенитных ракет-перехватчиков.
5: Пиздец, видишь, все горит там. Весь завод, весь, как говорится, у нас самое лучшее ПВО.
4: Атаки на столицу показали незащищенность от беспилотников даже такого города, как Москва. По данным мэра Собянина, в небе над столицей и регионом зафиксировали около 200 БПЛА. Не спасло и кольцо из более чем 130 систем ПВО «Панцирь», говорит журналист Максим Крамаров.
6: Конкретно в районе московского НПЗ в Капотне башню с панцирем установили совсем недавно, за несколько дней буквально до предыдущей атаки. И она еще 15 или 14 июня, на ней, судя по фотографиям, панциря не было. Но вот сегодня уже появились видео, естественно, где эта башня тоже видна, и там уже панцирь стоит. И даже есть видео, на котором, кажется, как раз этот панцирь и стреляет, но не попадает по дрону.
4: Москвичи увиденным были, мягко говоря, шокированы. У всех был один вопрос – как столько дронов смогли долететь до самого защищенного региона страны? Несколько последних лет люди не раз слышали в эфире федеральных каналов, что российское ПВО – лучшее в мире. А оказалось, что это совсем не так. Вот как это пояснил военный аналитик Сергей Ауслендер.
7: Вот налетела первая волна, ПВО расстреляло боекомплект, панцири, дай бог памяти, сколько там, 8 ракет, по-моему, в боекомплекте, и все. Вот он стоит пустой, и мимо него пролетает вторая волна. Так что это объясняется довольно просто. Может, они обманки стали использовать, типа вот этих российских гербер, то есть дроны там попроще, без боевой части, на которые ПВО тратит ракеты. И то, кстати, надо сказать, стреляли очень скверно. Сегодня было много видео, как промахивается панцирь, стреляя в упор практически в полигонных условиях, в чистом небе один дрон, тихоходный, низколетящий, и двумя ракетами подряд этот комплекс по нему промахивается. То есть ПВО не к черту, ну и, соответственно, вот мы наблюдаем результат.
4: После последней атаки на столицу в военных кругах заговорили о дефиците зенитных ракет-перехватчиков. По данным военкоров, речь идет о комплексах С-300, которые были разработаны в 60-х годах, и более новых установках С-400. Военный аналитик Сергей Ауслендер говорит, армия использует ракеты С-300 не только для ПВО, но и для ударов по городам Украины.
7: Ракеты потратили, а производство оно не успевает за такими темпами. Это касается всего, и тех же панцирей, например. Сейчас для них С-300 даже менее актуальны, потому что С-300 бороться с дронами, это как вот пытаться кувалдой убить комара. Можно, но проблематично. Поэтому нужны такие комплексы, по идее, как «Панцирь», но они тоже тратят свои ракеты довольно быстро. А производство, я, честно говоря, не знаю, какие темпы, но даже если предположить, что этот тульский завод, который делает, выпускает, скажем, по 20 ракет в день, допустим, это 600 ракет в год, да, ну 700. А тут в одном налете на Москву было там несколько сотен дронов. Вот и все. Запасы складские тоже истощились, все потратили, и вдруг выяснилось, что на 5-м-то году войны ракет для ПВО не хватает. Так что это вполне себе такая ситуация была, можно сказать, предсказуемая.
4: Кроме того, как отмечают военные аналитики, ВСУ наносит удары непосредственно по системам ПВО, усиливая тем самым дефицит ракет. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента России». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Главные новости дня.
4: Он скоро станет островом. Министр обороны Украины Федоров сделал шокирующее заявление о Крыме.
8: Происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров. И это может привести к очень неожиданным последствиям.
4: Такое заявление в одном из свежих интервью сделал министр обороны Украины Михаил Федоров. Также он заявил, что в этом году для ВСУ закупили больше дронов на оптоволокне Middle Strike. Именно эти БПЛА в основном используют для поражения ключевых путей снабжения Крыма.
9: Въехать же его, попали в засаду. И сзади горит. И спереди горит. И мы стоим, как тополь на плющихе. Еще летят.
4: Федеральная трасса Р-280 Новороссия – основной маршрут, который соединяет регионы России с Крымом. Вдоль всей дороги огромное количество сгоревших грузовиков. Водители эту трассу прозвали «дорогой смерти». Кроме того, были повреждены мосты, соединяющие полуостров с материком. Это уже привело к дефициту топлива и продуктов в Крыму. Чем дальше, тем больше ситуация усугубляется. Поэтому военным командованием было принято решение направить на крымскую трассу мобильные огневые группы.
10: Вот везде стоят эти мобильные патрули, везде все контролируется, небо полностью.
4: Военные аналитики уверены, что это не решит проблему, а приведет к еще большим потерям. По их словам, теперь беспилотники будут охотиться сначала на такие группы, а потом на бензовозы. Кроме того, под вопросом оказалось снабжение двух групп российских армий – Днепр и Восток, общей численностью от 150 до 200 тысяч человек, пишет Z-канал «Рыбарь».
11: Противник бьет FPV-дронами и всячески обрубает логистику. Трасса Васильевка-Энергодар тоже под угрозой. Трасса вдоль Азовского моря от Мариуполя дальше до Кеническа постоянно подвергается ударам. Сейчас целями становятся грузовозы и бензовозы.
4: Единственным сообщением для транспортных средств и поездов между Крымом и Россией остается мост через Керченский пролив. Однако поставки топлива по нему запрещены еще с осени 2022 года. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
3: Говорят военкоры.
12: Сначала бить, потом угрожать. Военкор Астрахань о реакции на удар по Москве и привычке путать войну с показухой.
13: Шел 5-й год спецоперации. После удара врага по Москве в нашем активном гражданском обществе обсуждали, что это просто политическая показуха. Грозили врагу ударами, обсуждали, как сделать врагу больно и прочее. Делали это те же самые люди, которые гордились тем, что мы не воюем, как американцы и евреи, и вот это все. Повторю в какой-то там сотый раз. Сначала бить, потом угрожать. Неосуществленные угрозы враг полагает даже не символом слабости, а буквально смешным неадекватом. Враг ржет. Враг знает, почему он ржет. За отчет дадут больше денег и оружия. С помощью оружия можно бить по-русским вживую и в психологическом формате, пока не сломаются. Это последовательный план врага с расчетом на победу. Там не идиоты, там не сумасшедшие. Они работают и осуществляют внятную концепцию. А враг же реально нас изучал и знает, когда и куда для максимального эффекта бить. Интересно, что большая часть предложений по ответным действиям буквально только порадует его. Симметричными знаниями большая часть публичных ораторов не обладает. Врага надо было изучать и понимать. Ну или слушать тех, кто изучал и разбирался. Вот и все.
12: Украинские дроны за российские деньги. Военкор канал «Два майора» о новом британском пакете военной помощи для Украины.
13: Великобритания объявила о планах оплатить закупку 150 тысяч беспилотников Украине до конца 2026 года. Пресс-релиз о новом пакете помощи был размещен 18 июня на официальном сайте правительства Британии. Подразумевается, что дроны будут закуплены у украинского оборонно-промышленного комплекса. Хотя сейчас военное производство активно переносят в европейские страны подальше от нас. Пакет вооружений включает также более 350 ракет LMM для систем ПВО, ближнего радиуса действия и радары. Цитата. «Наша поддержка Украины непоколебима. Я горжусь тем, что мы предоставляем жизненно важную помощь. И мы продолжим делать все возможное, чтобы оказывать давление на Россию». Канцлер казначейства Рэйчел Ривз. Британцы выделили Украине кредит почти на миллиард долларов, чтобы оплатить этот срочный пакет вооружений. Погашаться он будет не из украинского бюджета, а за счет процентов от замороженных активов России. Вот так-то.
12: Коридор до московского черного золота. Архангел спецназа о самой массированной атаке на столицу.
13: Удар по столице. Противник провел одну из самых массированных атак на Москву и область в этом году, задействовав не менее 555 беспилотников за ночь, из которых 180 были сбиты над Москвой и на подлете к ней. В воздухе над столицей можно было увидеть летящие дроны FP-1. В разных районах над южной и юго-восточной частью Москвы. Есть повреждения, есть пострадавшие. Ключевой целью атаки стал московский нефтеперерабатывающий завод, где зафиксировано несколько возгораний. Судя по районам сбития дронов, беспилотники заходили с юга, юго-востока и востока Москвы, что позволило перегрузить оборону. Тактикой продавливания коридора для пролета беспилотников вооруженных сил Украины действовали еще перед майскими праздниками. Но тогда особого накала не было. А с началом июня начались ежедневные налеты на Московскую область по несколько дронов. Сделано это было как раз для перманентного давления. Также украинцы действуют и на других направлениях, особенно хорошо защищенных.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Опасность дня.
8: Нефтяной дождь пошел на юге Москвы после взрыва НПЗ в Капотне. Токсичные осадки покрыли толстым слоем жира тысячи автомобилей и жилых домов. Но Минэкология продолжает уверять людей, что это обычная безопасная сажа.
3: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
14: Жители Белгорода, комментируя атаку на Москву, вспомнили, как им жители столицы неоднократно советовали потерпеть.
15: Весь интернет сейчас кишит новостями о том, что прилетело в Москву. Москвичи на панике, они там в шоке, что же делать, как же быть. Но почему-то они очень сильно злорадствовали, когда прилетало по Белгороду, Курску, Воронежу, Краснодару и другим городам. Они писали такие комментарии по типу: «А что же вы хотели, вы на границе живете? Потерпите». Ну, что теперь можно сказать? Потерпите. А мои знакомые, многие, которые приезжали в Москву, им не сдавали квартиру просто потому, что они из Белгорода. Так как говорили, мы белгородским не сдаем. Они как бы относились к тем людям, которые приехали из приграничья, как к каким-то отбросам. А теперь как бы вот сами прочувствовали, каково это.
3: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
16: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Россия погружается в полноценный топливный кризис. Дефицит бензина фиксируют в половине регионов страны. Где-то бензина нет вообще, где-то есть, но цены в 2, 3 и даже в 5 раз выше, чем раньше. Люди оказались в заложниках собственных автомобилей. Как так получилось? Как начинался этот дефицит? И почему он вообще стал возможным? В этом мы попробуем разобраться. И если посмотреть на ситуацию глобально, возникает какой-то колоссальный парадокс. По сухим цифрам, Россия стабильно входит в пятерку крупнейших нефтедобывающих держав мира.
17: Угу. Нефти качается просто огромное количество.
16: Да, именно. И при этом внутри страны банально не хватает бензина для того, чтобы заправить обычные машины.
17: Слушай, ну звучит реально как оксюморон. Страна сидит на нефти и остается без топлива. Но может проблема как-то преувеличена? Изначально же все выглядело как чисто локальный логистический сбой.
16: Вот очень многие именно так и думали. Летом 2025 года первые пустые колонки появились в Крыму и на Дальнем Востоке. Тогда все было очень легко списать на обычный транспортный сбой на окраинах. Информационный фон создавал полную иллюзию, что в центральной части все работает как часы.
17: А на самом деле
16: уже осенью 25 года кризис прорвался в Поволжье, на юг и в центральные области.
17: То есть появились вот эти очереди на заправках и, кажется, ввели ограничения по 20-30 литров в одни руки.
16: Да, все так. Как только пришла весна 26 года, начались посевные работы, люди поехали по трассам, и система просто рухнула. К июню дефицит бензина был официально зафиксирован уже в 25 регионах. Вот именно. И тут кроется фундаментальная технологическая проблема. Нефть – это же не бензин. Чтобы черная жидкость стала топливом, нужны сложнейшие заводы. Только за период с января по май 26 года было зафиксировано 38 атак беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы. В результате общее производство топлива рухнуло на 20%.
17: Но ведь дальше возникает следующая стена – логистика.
16: Абсолютно верно. Произвести бензин мало, его нужно развести по региональным нефтебазам, и основная кровеносная система здесь – это железная дорога.
17: Ну да, с одной стороны идет колоссальный поток грузов военного назначения, у которых приоритет на путях.
16: А с другой стороны, весь сырьевой экспорт, включая уголь и ту же сырую нефть, который раньше шел в Европу, теперь развернулся на восток. Транссиб и БАМ просто забиты составами. Время оборачиваемости цистерн увеличилось катастрофически. Пару лет назад цистерна с бензином ехала от завода до региональной нефтебазы в среднем 7 дней. Теперь этот путь занимает от 14 до 20 дней.
17: В 2-3 раза дольше, обалдеть.
16: Плюс ко всему, железнодорожный парк страдает от нехватки комплектующих. Не хватает кассетных подшипников для тяжелых грузовых вагонов. Тысячи цистерн просто стоят в тупиках, ожидая ремонта.
17: То есть топливо физически есть в резервуаре завода, но его не в чем и не по чем везти.
16: Именно так.
17: Слушай, но задержки в пути неизбежно создают локальные дефициты. Это понятно. Но если посмотреть на табло заправок, розничные цены же контролируются государством.
16: Угу.
17: Рост в рознице всего около 5,5%. Бензин АИ-98 стоит чуть больше 94 рублей. Дизель крутится около 80. С точки зрения рядового водителя, государство сдерживает рынок и защищает население. Кажется, что ситуация под контролем.
16: Это классический пример того, как жесткое регулирование розничных цен создает экономический абсурд. Этот абсурд просто убивает инфраструктуру.
17: В смысле?
16: Рост на табло действительно удерживается, но оптовые биржевые цены, по которым сами заправки покупают топливо у производителей, не регулируются так жестко. И они взлетели на 37%.
17: 37%?
16: Да. На Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже тонна 95-го бензина пробивала отметку почти в 79 тысяч рублей.
17: Получается, классические ножницы цен. Заправка покупают дорого, а продавать должна дешево.
16: В точку. Нужно понимать структуру рынка. Есть крупные сетевые заправки «Винки». Это вертикально интегрированные нефтяные компании. Они сами добывают нефть, перерабатывают и продают.
17: И они могут позволить себе торговать в убыток?
16: Да, потому что покрывают этот минус огромными доходами от экспорта сырой нефти. А есть независимые частные АЗС, которых в регионах тысячи.
17: И экономика независимой заправки просто рассыпается. Частник вынужден покупать бензин по заоблачной оптовой цене, а продавать по фиксированной розничной. Бизнес работает в прямой убыток с каждого проданного литра.
16: Совершенно верно. И что делает владелец такого бизнеса?
17: Ну, закрывается, наверное.
16: Он просто вешает замок на колонке. Продавать бизнес бессмысленно, его никто не купит в таких условиях. В итоге происходит массовое закрытие частных АЗС. В некоторых регионах это приводит к образованию так называемых мертвых зон.
17: Это когда в радиусе 50, а то и 70 километров просто нет ни одной работающей заправки.
16: Да. Топливо вроде бы не подорожало радикально на табло, но его физически невозможно купить. И эти цифры оптовых цен, проценты, тонны, они звучат масштабно. Но реальные свидетельства с мест показывают, как этот механизм ломает повседневную жизнь.
17: Ну, потребление же огромное.
16: Около 110 тысяч тонн бензина каждый день. В стране 49 миллионов автомобилей, причем значительная часть – это подержанные машины с высоким расходом топлива.
17: И как люди выкручиваются? Вводят какие-то ограничения?
16: В ряде провинциальных городов возвращаются практики жесткого дефицита из прошлого века. Введены талоны буквально по 20 литров в одни руки.
17: Серьезно? Талоны на бензин? И моментально образовался теневой рынок, я полагаю.
16: Естественно. Перекупщики сливают бензин в канистры и продают его прямо на трассах с наценкой в 50% тем, кто не может позволить себе стоять в многочасовых очередях.
17: Жесть. А заправки?
16: А выживающие частные заправки начинают экономить и закупают дешевый суррогат на подпольных мини-заводах, что, конечно, приводит к массовым поломкам двигателей.
17: Слушай, продажа с рук и нормирование по талонам – это прям яркие маркеры системного сбоя. Когда легальная экономика перестает функционировать, ее место всегда занимает теневой сектор. Но я хочу уточнить, неужели все так драматично в быту? Есть какие-то конкретные истории?
16: Есть. И последствия выходят далеко за рамки простого дискомфорта. Достаточно посмотреть на задокументированные случаи этого лета. Возьмем, к примеру, семью из Воронежа, которая отправилась в автомобильный отпуск на юг по трассе М4 Дон.
17: О, это же одна из главных транспортных артерий.
16: Вот именно. И люди застревают на обочине просто потому, что 5 заправок подряд на трассе либо закрыты, либо там висят таблички «бензина нет». Им пришлось ночевать в машине, ожидая, пока знакомые привезут топливо в канистрах.
17: Да ладно?
16: А в крупных городах, таких как Екатеринбург, службы доставки фиксируют массовый отказ курьеров от использования автомобилей. Люди пересаживаются на электросамокаты и велосипеды.
17: Ну, логично. Тратить по 3 часа в день на поиск работающей заправки и стояние в очереди – это экономическое самоубийство для курьера.
16: Да. Но застрять в отпуске или пересесть на самокат – это сильный удар по качеству жизни, но экономика пока способна адаптироваться к таким шокам. Курьер довезет посылку чуть позже, турист поедет на поезде. Настоящая угроза кроется в другом.
17: В чем же?
16: Там, где отсутствие топлива напрямую конвертируется в угрозу жизнеобеспечению.
17: Скорые помощи? Пожарные?
16: В Башкирии произошел очень показательный инцидент. Станция скорой помощи осталась без дизеля. Фельдшеры не могли выехать на экстренный вызов.
17: И что они делали?
16: Дошло до того, что медицинские работники ходили по соседям в поселке, собирая солярку по каплям из частных гаражных запасов, просто чтобы заправить служебную «Газель» и поехать спасать человека.
17: Какой-то сюрреализм, когда работа скорой помощи зависит от того, одолжит ли местный житель канистру топлива, это уже коллапс базовых функций общества.
16: Да. И этот локальный коллапс подтягивает за собой еще одну проблему, масштаб которой сложно переоценить. Речь о продовольственной безопасности.
17: Неочевидная связь, если честно. Как бензобак связан с полкой в супермаркете?
16: Связь прямая и очень жесткая. Вся продовольственная логистика находится в заложниках у нефтепереработки. По статистике, около 80% продуктов доставляется в розничные магазины автотранспортом, большегрузными фурами и рефрижераторами.
17: А они потребляют огромное количество дизеля.
16: Верно. Доля транспортных расходов в цене обычной буханки хлеба или пакета молока уже сейчас составляет от 10 до 30%.
17: И это только доставка готовой еды. А ведь само сельское хозяйство не может существовать без дизельного топлива. Тракторы, комбайны, системы полива – все это требует солярки каждый день.
16: Вот. И отчеты из Ставропольского края показывают, как один фермер потерял треть урожая ранней капусты. И не из-за засухи, а потому что наемные грузовики просто не приехали забирать овощи с поля.
17: Транспортные компании отказались ехать.
16: Да, они отказались отправлять машины в регион, так как не было гарантии, что фуры смогут заправиться на обратном пути. Урожай просто сгнил.
17: Слушай, ну я тут поспорю немного. Многие же полагают, что аграрные регионы типа Краснодара или Ростова точно выживут. Они же сами производят еду. А крупные мегаполисы всегда будут в приоритете снабжения. Разве не так?
16: Эта логика в корне неверна. Это огромный парадокс.
17: Почему? Кажется логичным, что там, где растет пшеница, голода быть не может?
16: Парадокс в том, что именно аграрным территориям нужно максимальное количество топлива для техники. Современное сельское хозяйство – это индустрия. Если в период уборочной кампании нет дизеля, еда останется на полях. Зерно осыплется, овощи сгниют.
17: Угу. А мегаполисы?
16: А мегаполисы находятся в зоне критической уязвимости из-за самой структуры современной торговли. Сетевые супермаркеты давно не имеют огромных складов на заднем дворе.
17: Ах, они работают по принципу доставки точно в срок.
16: Да. Логистический центр отправляет машину ровно с тем количеством товара, которую купят за день-два. Достаточно остановить фуры с продуктами на 3-4 дня, и через неделю полки в мегаполисах станут абсолютно пустыми.
17: Страшно звучит.
16: А в зонах максимального риска находятся регионы со сложной логистикой. Калининградская область, зажатая между границами полуостров Крым и огромной территорией Дальнего Востока.
17: Получается прям замкнутый круг. Дефицит топлива бьет по перевозчикам, те поднимают цены на доставку, аграрии теряют урожай, что приводит к дефициту еды и дальнейшему росту цен на прилавках.
16: Да, экономисты называют этот процесс стагфляцией. Это наихудший сценарий для любой экономики.
17: Это когда развитие останавливается?
16: Да. Производство сокращается из-за логистических параличей, а цены на базовые товары стремительно летят вверх. Дорогое топливо делает дорогую еду, покупательная способность падает, предприятия закрываются.
17: И вырваться из этой спирали сложно. Ключевую ставку же можно поднять?
16: Классические инструменты Центробанка здесь не работают. Проблема не в избытке денег на рынке, а в физической нехватке товара на земле.
17: Закономерный вопрос. Какие шаги предпринимаются для выхода из этого тупика? Какой-то план действий есть?
16: Власти принимают ряд экстренных мер. Во-первых, введен запрет на экспорт бензина до конца 2026 года.
17: Логика прозрачна. Попытаться удержать все произведенные объемы внутри страны.
16: Да. Во-вторых, продолжает работа так называемый демпфер. Это механизм, при котором государство из бюджета доплачивает нефтяликам компенсацию за то, что они продают топливо на внутреннем рынке дешевле, чем могли бы продать на внешнем.
17: Угу.
16: Плюс ко всему, на полном серьезе обсуждается введение цифровых талонов на топливо, чтобы гарантировать бесперебойную заправку техники спецслужб, скорых, пожарных, полиции и уборочных машин.
17: Но подожди, запрет на экспорт и цифровые талоны не создают новый бензин. Они же просто меняют правила распределения того дефицитного объема, который остался.
16: Совершенно верно. Это управление дефицитом, а не его устранение. Прогнозы аналитиков на ближайшие месяцы весьма суровы. Ожидается дальнейший рост цен на топливо еще минимум на 15-20%.
17: А сроки восстановления мощностей?
16: На полное восстановление отрасли, даже при условии, что все атаки на заводы прекратятся прямо сейчас и чудесным образом найдутся нужные детали, уйдет не меньше 2 лет. И это самый оптимистичный сценарий.
17: Да, кризис оказался сложнейшим системным узлом, где сплелись воедино военные разрушения, технологическая зависимость от иностранного софта, коллапс на железных дорогах и перекосы государственного регулирования. Быстрых решений просто не существует.
16: Да. Происходящее заставляет задуматься о более глубоких, фундаментальных сдвигах в обществе. О том, что если доступность топлива из базовой нормы постепенно превращается в редкую привилегию, как это изменит саму географию жизни?
17: Интересная мысль.
16: Десятилетиями современная культура строилась на свободе передвижения. Жизнь в пригородах, спонтанные поездки на дачу на выходные, автомобильные путешествия между городами. Все это держалось на фундаменте дешевого и легкодоступного бензина.
17: Не теперь, все меняется.
16: Да, не станет ли привычная поездка за город настоящей роскошью, доступной лишь немногим? Как изменится облик мегаполисов и спальных районов, когда личный автомобиль и символы независимости рискуют превратиться просто в очень дорогую недвижимость, годами стоящую во дворе из-за пустого бака? Очевидно, что кризис перекраивает не только ценники, но и сам образ жизни.
17: Да. Это заставляет по-новому взглянуть на привычные вещи.
16: Продолжаем следить за ситуацией. До встречи в новых разборах.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
19: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть какой пятый.
18: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
20: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. А дают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
18: Вместо укрытий в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
21: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
18: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
22: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
23: друзья,
22: что не можем.
23: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
22: Потому что это правда.
23: Да, и нужно понимать, что мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
18: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
3: Радиолента. Прямая речь.
14: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
0: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот, я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы это Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
1: Насчет прямой помощи я таких фактов не знаю.
0: Да, он поставляет дроны.
1: Как и всем.
0: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать, сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем конечно. Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован. Но
1: тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстро заинтересован?
0: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, по большому счету, от продолжения войны, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
1: Получается так.
3: Главные новости дня.
18: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Европлюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
2: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Европлюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект превращения Московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
18: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии «Европлюс», Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
5: «Европлюс» – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в «Европлюс», обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
18: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
24: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, это действительно сложная технологическая линия. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
18: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
6: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь, просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
7: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
9: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
10: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
3: Радио Лента. Прямая речь.
14: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
11: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Lexion с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАЗ или... любая другая техника, там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты. Все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
3: На радио Лента. Цифра дня.
25: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
3: Радио Лента. 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой, сообщают военные корреспонденты, поступают свежие сводки с фронта, а военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
26: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
27: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам, а Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
26: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
4: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Солдатская почта.
8: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
12: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
8: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке их ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
13: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
8: Уже есть два известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
15: Новосибирск. Я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
8: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 15:57 АМ. Военный адвокат.
0: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. В общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
16: Говорят военкоры.
26: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
17: С
1: сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
26: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты...

0: Медиа писали опровержения, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
1: Снимать и смаковать. Военкор Зыргулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
0: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самое масштабное за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
4: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
3: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 22-м году. Тогда тоже, скажем, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
5: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
3: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
6: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
3: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь

0: и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
2: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
3: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России? Окей, ладно, ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году. Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке. Как появился день 8 марта? Как вам такое? Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
1: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчество. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио Лента. Красный карлик. На радио Лента.
4: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер — это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Наваха, проклята оборотнями Скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней – это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас под прицелом современных тепловизоров ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо Скинуокер во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
5: Руна дня на 21 июня. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну класс! Это руна солнца, ясности. Это энергия победы и внутренней силы. Она всегда символизирует жизненный путь, волю к свершениям. Это ощущение вот потока и уверенности в себе. И в такой день вы можете почувствовать прилив энергии, ясность мышления, желание действовать. Время, когда многое встает на свои места и появляется уверенность, что вы движетесь в правильном направлении. Соулу — это еще и огонь, но не разрушительный, а вдохновляющий. Руна про внутреннюю силу, которая освещает путь, ведет к цели и дает ощущение мощи. Если в последнее время вы, может, чувствовали усталость, сомнение или неуверенность, то этот день идеален, чтобы снова выпрямиться и сказать себе «я могу». В работе все обещает быть продуктивным и результативным. Все, за что вы возьметесь, будет продвигаться вперед, особенно если вы не боитесь брать на себя ответственность. Соулу поддерживает инициативу, лидерство, движение вперед. И это отличный день для, может быть, презентации, каких-то переговоров, запуска новых проектов, особенно связанных с проявлением личности. Может быть, творчество, может быть, это медиа, бизнес, спорт. Вот все, что требует яркости, уверенности и харизмы, получит особую поддержку. И особенно успешным в этот день будут огненные знаки зодиака. Это Овен, Стрелец и Лев. В отношениях руна Соулу символизирует ясность, открытость, искренность чувств. Это про тепло, про любовь, да? Если до этого были недопонимания, то в такой день можно все прояснить и сгладить. Также руна еще говорит о сильном притяжении и взаимности, о некой такой страсти. И очень многих будет ждать бурный вечер. День еще подходит для признания, для укрепления уже существующей связи. Или, может, ярких встреч для тех, кто в поиске. Но здесь важно не переусердствовать с эго, потому что солнечный свет греет, но может и обжечь. По здоровью Соулу всегда приносит мощную регенерацию, восстановление, заряд бодрости и внутреннего огня. Это отличное время для физической активности. Если давно откладывали начало каких-то тренировок, то прекрасно, можно начинать, особенно на свежем воздухе. Полезны любые практики, направленные на укрепление тела и духа, то есть от йоги до тренажерного зала. Также обратите внимание на солнечные витамины. Возможно, организму не хватает витаминчика D или просто света. Так что подытожим, да, у нас день силы. Движение вперед и ваша внутренняя энергия в такой день на пике. Используйте ее с мудростью. Свет, который вы излучаете, вернется к вам сторицей. Так всегда было и будет. Принимайте, благодарите, берегите себя. Старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
1: На радио Лента. Опасность дня. Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны. Радио Лента. 15:57 АМ. Радио Лента. Прямая речь.
2: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
6: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска.
7: Конечно же, в очереди. В очереди за бензином в тамане.
6: Это уже вторая попытка. Это просто пипец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас я вам покажу.
7: Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Когда там машины стоят, и туда уходят, уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
6: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистры.
7: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск.
8: Ну, короче, простояли 3 часа, представляете?
6: Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают.
7: Надеюсь, не на 2 часа.
6: Короче, тут прям каждую сумку досматривают.
7: Я надеюсь, нас будет каждую сумку. У нас просто на целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал.
6: Нас досмотрели. Все доставали, прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
1: На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
5: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
9: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
10: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
5: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написано, писала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
11: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
12: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
13: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
12: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
13: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
12: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали «расстрельными стенками». Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
14: «Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты».
12: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
15: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
16: «Бредовые идеи я еще не видела».
12: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
17: Радиолента «Балтийский лоцман».
18: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное. Жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь, никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье – в 2026-м, в 2030-м или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
17: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
19: Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первые решения уже известны, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
20: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
19: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний. Однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
21: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался, потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных как бы самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового, ну, анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25% пунктов. Это значит, что позиция его, в общем, ну, как вам сказать, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро и легко сажают.
19: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало слухи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
22: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
19: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
23: У нее имелся, так сказать, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
19: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
17: Главные новости дня.
19: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки, говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
0: Логистика плохо работает, не успевают подвозить, а подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля, а по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где, откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
19: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак. И цены растут стремительными темпами.
2: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь Адыгею, допустим, чтобы заправиться. И все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
3: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальет в баке, и заправился.
4: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65. По Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
19: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
24: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в три раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
19: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля, но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
25: Радио «Лента». Прямая речь.
26: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
27: Краснодар, я просто не мог это поверить, пока не увидел сам. Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
28: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
29: Бензина нет уже.
30: А почему?
29: Закончился.
30: Все. Ошалею просто.
29: А вы его нигде не найдете? Сейчас.
31: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
29: О,
1: Молодцы, с бензином добралась и до Краснодара. Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
5: Нету проблем, говорят, с бензином в Краснодаре. Газпром нефть. Мелкие заправки.
6: Заехала сейчас на заправку на Газпром в Геленджике. И услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
7: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
8: Вот это все очередь за бензином у нас. И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
25: На радио Лента. Шок дня.
18: Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
25: Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
18: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
9: Я, в отличие от коллег, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны. Угу. Вот никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 22 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками: «Киев за три дня». Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея опуски вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
18: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
10: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут охуевать от ценника в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать: ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
18: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явные, что их уже понимает противник.
11: Ну, простите, когда реально результат, эта сторона видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результат. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз или адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица, она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АВС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор, как бы, ну, по моим данным, до сих пор не последствий.
25: Радио Лента. Прямая речь.
26: Бывший шеф-редактор канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов о том, что для президента Владимира Путина готовится отдельный выпуск новостей.
0: На ВГТРК под кодовым названием «Главный зритель» шел Путин. Это было так, допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск «Вестей», после чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре про вас, как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно. И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, если вы знаете у нас.
2: Бетакамы,
0: да-да-да. И у него там через департамент пресс-службы ему показывали. Потом это были диски, я забыл название. XD-камы. Ну, неважно. Короче, вот и он, и ему, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков, они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2000, наверное, 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от информационной среды, ну, не говоря уже о контактах вообще со внешним миром. Вот таким образом. И меня это поразило, потому что я поначалу не понимал. Я думаю, про какого главного зрителя они говорят. А меня вызывает к себе директор «Вестей» Ревенко, Евгений Ревенко, нынешний депутат Госдумы. Значит, так вот это для главного зрителя. Я переспрашивать, как-то стеснялся, думаю, ну, вроде я не такой дурак, и все-таки не выдержал, когда третий раз мне что-то объясняют, я говорю, кто такой главный зритель? Ну, Дмитрий, вы что, совсем? Это же Владимир Владимирович Путин, ну. Думаю, окей. Ну, мне такой выпуск один достался, и это было исключение. В основном этим занимались мои коллеги Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевич, те, кто, кого вы видите до сих пор в 20.00.
25: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
12: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно, есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь! Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете? А в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Тарятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара, и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего ничего не покупаем. А остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше, что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лобильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина создавать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать. Потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини. Как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты? Но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше? Добавить химические предприятия, которых бесконечное количество. Добавить научно-исследовательские институты. Знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже, ну, остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик в деревне, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лет. А дальше будем посмотреть. Дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот $50 вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости, ну, очень тяжело и очень долго. Это вам не надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, вы так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует, но война поменялась. Это стало больше дроновая война в

0: чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте, исходите из этого.
1: Подписывайтесь на наш канал «Тайный советник». Мы есть в ТикТок и Ютуб. Задавайте свои вопросы, участвуйте в обсуждениях и не пропустите ничего важного. «Тайный советник». Радиолента. Голос темного времени. Далее в эфире сообщения от бойцов с линии фронта, высказывания военкоров, актуальные новости конфликта и юридические разъяснения от военного адвоката. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Солдатская почта.
2: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
3: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
2: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции – от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье 3 раза в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
3: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся 2-й череп, если мы уже похоронили череп?
2: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
3: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В первом и втором гробу я уверена, что это мой муж. Кто в третьем гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в 3-м гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг.

0: Назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
1: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
3: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской и Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
4: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
3: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 2022 году. Тогда тоже с каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
5: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
3: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
6: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
3: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
2: Говорят военкоры.
7: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
8: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
7: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
9: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Метал». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
7: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
8: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Storm Shadow» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
7: Москва в огне. Военкор «Котенок» о новой массированной атаке на столицу.
10: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
7: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
9: Почему на 5-й год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
7: Снимать и смаковать. Военкор Зыргулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
9: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
11: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Мать Данилы Беликова, студента второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
13: Я Маркот Цянодин, 10.05.86 года рождения. Мой сын Беликов Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения, учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его... На него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путю ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. На данный момент тут прошло 2.5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я обращаюсь к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, кто-то даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, кто-то был в подобной ситуации.
2: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
14: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году, И мы сегодня разберемся, как это получилось.
15: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
14: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
15: К этому уже как бы все привыкли, да?
14: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
15: Так.
14: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
15: Ага, полный людей.
14: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
15: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
14: Да, на полном ходу.
15: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
14: Вот именно.
15: А охота за локомотивом в движении – это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
14: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории.
15: Угу.
14: Ну, порыв ветра или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
15: Кошмар.
14: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
15: 100%.
14: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
15: Обесточенный, наверное.
14: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
15: Слушай, ну это же настоящий шок для всей системы.
16: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
15: На что?
16: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
15: Вообще всех?
16: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
15: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
16: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
15: А что это?
16: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть, перевозчик и они фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
15: Угу.
16: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
15: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
14: Главный северный железнодорожный узел, да.
15: Через него вообще все составы идут.
14: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
15: Серьезно? Совсем?
14: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
15: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
14: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
15: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
14: Давай.
15: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
14: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
15: То есть он огибает рельеф местности?
14: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
15: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
14: В точку.
15: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
14: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
15: А дрон?
14: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
15: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
14: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
15: Визуально.
14: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
15: Понятно.
14: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
15: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
17: Да.
15: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
17: Угу. Гражданской авиации нет.
15: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
17: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
15: Так.
17: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
15: То что?
17: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
15: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
17: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
15: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
17: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
15: Жесть.
17: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
15: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
17: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
15: Угу.
17: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
15: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
17: Это реальность.
15: Но подожди, есть же Крымский мост.
17: О, да.
15: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
17: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
15: Разве?
17: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
15: Ну, это понятно. Безопасность.
17: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
15: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика, ну, как это уже бывало.
17: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
15: Часто?
17: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет «Storm Shadow» или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго».
15: Угу.
17: И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
15: И звучит сирена.
17: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
15: То есть спрятаться физически негде?
17: Негде.
15: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
17: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
15: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
17: Угу, было дело.
15: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
17: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
15: А что с ней?
17: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
15: Прямо через нее?
17: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
15: Ого!
17: Я уж не говорю про высокоточные системы.
15: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
17: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
15: Ничего себе!
17: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
15: Как живой щит какой-то.
17: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
15: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
17: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
15: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной 40-дной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
17: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
15: Какому?
17: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей России
16: российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
15: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
16: О да, крепость Крым.
15: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
16: Угу.
15: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
16: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
15: Давай.
16: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
15: Увести корабли.
16: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
15: Невероятно. И куда их дели?
16: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
15: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
16: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
15: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
16: Его просто методично разобрали на части.
15: Разобрали.
16: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
15: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
16: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
15: А как они работают?
16: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь с сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным. Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
15: Это точно.
16: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
15: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
16: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
15: Экономия важнее жизни.
16: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
15: Угу.
16: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
15: Русская рулетка.
16: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
15: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
16: Не может.
15: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
16: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
15: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
18: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
15: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
18: Абсолютно верно.
15: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
18: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
15: О будущем региона.
18: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
15: Санатории, пляжи, виноградники.
18: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
15: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
2: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
1: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
19: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
20: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
1: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
21: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
1: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
22: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
0: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
22: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
0: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
4: Расстрельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
0: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
5: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
23: Бредовые идеи я еще не видела.
0: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
2: Радиолента. Балтийский лоцман.
24: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь, и когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, девятилетняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
2: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
11: Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны.
2: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
12: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
13: Тому я уже 3 года, и вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате, и стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
2: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
1: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Евро-плюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
3: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Евро-плюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращением Московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
1: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии «Евро-плюс», Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
6: Европлюс – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в Европлюс, обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
1: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
7: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
1: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
8: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь, просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
9: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
10: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
1: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Прямая речь.
12: Депутат Госдумы Алексей Журавлев пожаловался, что СВО стало какой-то противной.
25: А под Авдеевкой, вот пятнашки, и до противника было 47 метров. Мы перекрикивались даже там с ними и так далее. А сейчас это, ну, 10 километров, может, больше иной раз, до 30 километров. Иной раз еще больше. Но это известная всем проблема. Я раньше, значит, доезжал до передовой фактически на машине. Сейчас за 20 километров ты не доедешь. Понимаете? Вот это главная проблема. Это, она серьезная. Она серьезная. И сегодня их сотни. Завтра их будет тысячи, этих беспилотников. А послезавтра их будет сотни тысяч. И они могут летать уже автономно на искусственном интеллекте где угодно. Наше продвижение, как вы заметили, оно замедлилось, конечно. В связи вот с такой обстановкой. А так вот, если брать объективно, это очень сложно. Сегодня это прям другая война. Она настолько другая, что даже несколько противно, понимаете, когда ты не видишь ни противника, не можешь, так сказать, понятными тебе способами противодействовать ему, а ты вынужден учитывать прежде всего вот эти технологические вещи.
2: Криминальные новости.
26: Число криминальных дел о мошенничестве против военных выросло в разы. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Согласно информации из открытых источников, количество дел о мошенничестве в военных судах за первые 4 года СВО увеличилось с 55 до 238. Среди них нашлось как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, подделывали справки или выдавали бытовые травмы за боевые, чтобы получить получить выплаты. В частности, комбат Икром Амубаширов и его брат Амуборис подрывали сослуживцев в лесу самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. Лейтенант Максим Гуль из Хабаровского края уговорил медика сделать ему надрез скальпелем на руке, а затем выдать рану за боевую. Получил в итоге срок 8,5 лет. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока по телевизору рассказывали про их подвиги на фронте, бойцы и командиры подразделения стреляли друг в друга ради выплат и наград, за что также были привлечены к ответственности. Неонацистскую группировку, нападавшую на питерских неформалов, накрыли силовики. Молодые люди ставили на колени идеологических оппонентов и заставляли отказываться от левых взглядов. По данным базы, 7 членов экстремистской ОПГ, называвшей себя «Русская национальная армия», в возрасте от 17 до 28 лет, около полугода вылавливали на центральных улицах Санкт-Петербурга неформально одетых парней. Жертвы уводили в безлюдные места, где под включенные камеры мобильных телефонов избивали и заставляли отказаться от своих политических убеждений. Некоторые идеологические дискуссии проходили в особо извращенной форме. Попавшим под раздачу угрожали деревянным фалосом. Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Проводятся обыски по местам проживания фигурантов.

0: Между сообщниками возник конфликт. По данным следствия, один из похитителей посчитал, что делить 100 тысяч долларов на двоих выгоднее, чем на троих. Сумку с валютой он передал верному товарищу, а сам остался драться с третьим подельником. В итоге с деньгами скрылся самый быстрый из мошенников, оставив своих соратников ни с чем. Одного из подозреваемых задержали, розыск двух других продолжается. Это были криминальные новости. Больше о самых резонансных преступлениях в России слушайте в следующих выпусках.
1: Радио Лента. Прямая речь.
2: У жителей Москвы спросили, может ли в России случиться дефицит бензина? Вот их ответы.
3: Скорее всего, нет.
4: Почему думаете, что нет?
3: Потому что очень много запасов.
5: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
6: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
7: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
4: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю, ну в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
8: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, копыт, и все.
9: Все так отбивают.
8: Да.
9: Приостановка заводов не должна быть. Россия – суверенное государство и идет своим путем.
10: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку, больше меня ничего не касается.
1: Главные новости дня.
11: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
12: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже есть такой пятый.
11: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
13: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
11: Вместо укрытий в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
14: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
11: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
15: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
16: друзья,
15: что не можем. На 100%
16: не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
15: Потому что это правда.
16: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дрон...

0: оно становится все больше.
1: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радиолента.
2: Радиолента. Шок дня. Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны. Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радио Лента. Самые важные высказывания дня.
3: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
4: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно кидается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг, но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
3: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
5: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающейся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпин высказал в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что ну, надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, ну, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка. Что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что-нибудь такое по этому поводу было.
2: Радиолента. Прямая речь.
6: Жительница Севастополя рассказала, что решила покинуть город вместе с детьми и переехать в Беларусь, так как устала жить в постоянном страхе.
7: Записываю рилс на тему нашего уезда из Севастополя. Хочу ли я этого? Нет. Есть ли у меня выбор? Тоже нет. Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться, я живу в страхе 24/7, я устала плакать. Я родила 4 детей. У нас свой дом, свой огород, дом, на который мы просто ишачили, как проклятые, чтобы у нас все было, чтобы у детей все было. Просто вынуждены тупо отсюда уезжать. Это настолько сложно. Я постоянно переживаю за свое молоко. Я нервничаю всегда. Тем не менее, это гром. В Севастополе я бы уже убежала. Но тем не менее, понимаете, даже вот я, когда у меня сложилась такая ситуация, что я должна с детьми уезжать, убегать, и все равно не желаю никому такого же. Я наоборот желаю... Дождь начинается. Короче, едем мы в Беларусь. Пока что решили так. Не знаю, надолго ли, не знаю, что будет дальше, но пока что в Беларусь, потому что нам будет немножечко попроще, так, с 4 детьми.
0: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии и профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
8: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
9: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
8: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
10: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих обманули погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
1: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
11: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их! Вы!
1: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
12: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
1: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парней сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
13: Вон они, эти пи***цы,
14: бэхи уже достали, кого-то повели.
1: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
12: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать. В автолигу. Что там еще, Катя?
15: Женщина одна.
12: Первая. С мужчиной подходит и гипнотизирует, мужиков. Забирают всех.
1: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов. Однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
16: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
1: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
17: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
1: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
18: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
19: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, совершенно другой.
18: Да, фон был довольно унылым.
19: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского озера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнике и все.
18: Угу. Возвращение к статус-кво.
19: Да, с постепенным сокращением финансирования ожидания были минимальными.
18: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
19: Ты про изменение протокола?
20: Да-да-да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
19: Ну да, гость приезжает на одну сессию.
20: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, ну, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
19: Ну, протокол — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. Ну, 3 дня вместо 3 часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
20: Не сбивает.
19: В чем тогда практический смысл? Ну, кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
20: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
19: Так, и что это значит на практике?
20: Ну вот представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
19: А, то есть она становится как бы призмой для всего остального.
20: В точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
19: Им не дали переключить фокус.
20: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
19: Все были уверены, что Трамп приедет в Вивиан и станет главным тормозом.
20: И именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
19: Угу.
20: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позиции силы.
19: Ну, слушай, разве слова Трампа не стоит делить на 10? Ну, я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
20: Это правда. Он непредсказуем.
19: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
20: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Эвиане — это выдача эдакого политического зонтика.
19: Зонтика для республиканцев?
20: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
19: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
20: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов — это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
19: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей.
20: Абсолютно.
19: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
20: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному. К многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Эвиана.
19: Угу.
20: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
19: Так, и кто передавал?
20: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
19: Абрамович. Серьезно, я тебя перебью, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
20: Согласен, звучит как привет из прошлого.
19: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
20: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
19: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
20: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
19: А в чем тогда?
20: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
19: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
20: Да.
19: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
20: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
19: Как отказ?
20: Как отказ от диалога, как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
4: Тройке лидеров.
20: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
19: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
20: Именно так они это и продали.
19: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово. Но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
20: Не отапливают, факт.
19: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
20: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений – это суперускоренный график поставок систем ПВО.
19: Угу.
20: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
19: Ну, ускорение поставок – это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, ну, она математически обречена.
20: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
19: Какому?
20: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
19: Подожди. Чего?
20: Да. Выдача лицензий на производство внутри страны.
19: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
20: Звучит безумно, да?
19: Ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
20: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
19: А как тогда?
20: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
19: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
20: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
19: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
20: Электричество?
19: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
20: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой. Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
19: И куда они пойдут?
20: На дизель-генераторы.
19: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
20: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
19: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
20: Слушай, ну, вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
19: Давай разберем.
20: Ну, смотри. ПВО защищает атомные станции.
19: Атомные станции дают энергию.
20: Энергия питает децентрализованные заводы.
19: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
20: Идеальный замкнутый круг.
19: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
20: О, любимая тема.
19: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
20: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
19: Сроки.
20: До конца июня 26 года.
19: Июня. Ого.
20: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
19: Это когда страны не могут наложить вето.
20: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
19: Санкции же тоже обсуждали.
20: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
19: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
20: А в чем сомнение?
19: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
20: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
19: Это как?
20: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
19: А, страховщики.
20: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
19: И что делают судовладельцы?
20: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
19: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
20: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции – это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
19: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
20: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
19: Угу.
20: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
19: И что ЕС с этим сделал?
20: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
19: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
20: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
19: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
20: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
19: Угу.
20: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
19: Да. Это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
20: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
19: И потом все это перевели в физическую плоскость.
20: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
19: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
4: Радио Лента. 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио Лента. Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
21: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
3: за беспилотником. Это просто это уже не знаю, какой пятый.
21: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
5: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
21: Вместо укрытий в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
22: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
21: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
23: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
24: друзья,
23: что не можем.
24: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
23: Потому что это правда.
24: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
21: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
0: Радиолента. Прямая речь.
6: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
25: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы это Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
26: Насчет прямой помощи я не знаю.
25: Да, он поставляет дроны.
26: Как и всем.
25: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать, сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем Конечно. Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай не совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован.
2: Но тогда следующий вопрос. А в победе эффектной, яркой и быстрой заинтересован?
25: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, по большому счету, от продолжения войны, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
2: Получается так.
0: Главные новости дня.
7: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Европлюс» — единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
8: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Европлюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращения Московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
7: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии «Европлюс», Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
9: «Европлюс» — это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в «Европлюс», обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
7: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
10: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
7: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
11: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь, просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
13: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
27: Это просто ужасно. Так горько про все это читать, смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
7: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
6: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
1: Единственное решение, которое предлагают сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Lexion с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАЗа или... любая другая техника, там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты, все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
0: На радио «Лента» цифра дня.
12: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
14: Архангел спецназа, о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
15: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
14: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
16: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ.
3: Солдатская почта.
21: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
4: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали в эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
21: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря огласке ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывает студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
5: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
21: Уже есть два известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
17: Новосибирск. Я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
21: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
3: Радио «Лента», 1557 АМ. Военный адвокат.
18: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными, врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно». Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
2: Говорят военкоры.
19: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
20: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
19: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
22: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной?
15: и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли. Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
19: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
15: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу.

0: только фиксацией прилетов. Вот увидите.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
2: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
3: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
2: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 2022 году. Тогда тоже, скажем, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
4: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
2: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
5: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
2: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее. Слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
6: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
7: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России?
8: Окей, ладно, ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году.
7: Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке.
9: Как появился день 8 марта? Как вам такое?
7: Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
1: Далее вы.

0: все тайное и неизведанное, необъяснимое и потустороннее, магия и пророчество, сны и знамения, загадки времени и пространства, ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного. На радио «Лента». Красный карлик. На радио «Лента».
1: Привет! С вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального ужаса. Ранчо Скинуокер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер – это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Наваха, проклята оборотнями-скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней – это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо Скинуокер во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. И если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С
2: их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио «Лента» отвечают руны.
3: Руна дня на 21 июня. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну класс, это руна солнца, ясности. Это энергия победы и внутренней силы. Она всегда символизирует жизненный путь, волю к свершениям. Это ощущение вот потока и уверенности в себе. И в такой день вы можете почувствовать прилив энергии, ясность мышления, желание действовать. Время, когда многое встает на свои места и появляется уверенность, что вы движетесь в правильном направлении. Соул – это еще и огонь, но не разрушительный, а вдохновляющий. Руна про внутреннюю силу, которая освещает путь, ведет к цели и дает ощущение мощи. Если в последнее время вы, может, чувствовали усталость, сомнение или неуверенность, то этот день идеален, чтобы снова выпрямиться и сказать себе «я могу». В работе все обещает быть продуктивным и результативным. Все, за что вы возьметесь, будет продвигаться вперед, особенно если вы не боитесь брать на себя ответственность. Соулу поддерживает инициативу, лидерство, движение вперед. И это отличный день для, может быть, презентации, каких-то переговоров, запуска новых проектов, особенно связанных с проявлением личности. Может быть, творчество, может быть, это медиа, бизнес, спорт. Вот все, что требует яркости, уверенности и харизмы, получит особую поддержку. И особенно успешны в этот день будут огненные знаки зодиака. Это Овен, Стрелец и Лев. В отношениях руна Соулу символизирует ясность, открытость, искренность чувств. Это про тепло, про любовь, да? И если до этого были недопонимания, то в такой день можно все прояснить и сгладить. Также руна еще говорит о сильном притяжении и взаимности, о некой такой страсти. И очень многих будет ждать бурный вечер. День еще подходит для признания, для укрепления уже существующей связи или, может, ярких встреч для тех, кто в поиске. Но здесь важно не переусердствовать с эго, потому что солнечный свет греет, но может и обжечь. По здоровью Соулу всегда приносит мощную регенерацию, восстановление, заряд бодрости, внутреннего огня. Это отличное время для физической активности. Если давно откладывали начало каких-то тренировок, то прекрасно можно начинать, особенно на свежем воздухе. Полезны любые практики, направленные на укрепление тела и духа. То есть от йоги до тренажерного зала. Также обратите внимание на солнечные витамины. Возможно, организму не хватает витаминчика D или просто света. Так что подытожим, да, у нас день силы, движение вперед, и ваша внутренняя энергия в такой день на пике. Используйте ее с мудростью. Свет, который вы излучаете, вернется к вам сторицей. Так всегда было и будет. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
0: Радиолента. Опасность дня.
4: Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны.
0: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
5: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
6: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска.
7: Конечно же, в очереди. В очереди за бензином,
6: Аманин. Это уже вторая попытка. это просто капец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас вам покажу. Короче, вот. И, чтобы вы понимали, два перекрестка. Там машины стоят, и туда уходит, уходит. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
8: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
6: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск.
9: Ну, короче, простояли 3 часа, представляете?
6: Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают. Я надеюсь, не на 2 часа. Короче, тут прям каждую сумку досматривают. Я надеюсь. Нас тут каждую сумку. У нас просто на целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали, прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
0: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
10: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
11: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
12: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
10: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Как написал калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
13: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
10: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать в Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
14: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
10: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
14: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод, а стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
10: А между тем, о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали расстрельными стенками. Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
15: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
10: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
16: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
15: «Бредовые идеи я еще не видела».
10: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: лента. Балтийский лоцман.
17: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще 6. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное – жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город. Около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз. С остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? кто согласовывал. Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь, никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
0: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. Нам пишут солдаты с передовой. Докладывают корреспонденты и военкоры. Военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. Далеко не все на фронте идет так гладко, как бы хотелось. Минобороны РФ или чиновники заявляют одно, а в реальной жизни ситуация может быть другой. Если вы военнослужащий, столкнувшийся с несправедливостью, или ваши родственники пострадали от действий своих командиров, и у вас есть важные материалы или свежие истории, отправляйте их в нашу редакцию. Давайте вместе освещать реальные события и делиться важной информацией, искать ответственных и исправлять ситуацию. Свои сообщения вы можете прислать анонимно в специальный бот телеграм-канала «Лента Россия». Жмите кнопку «Голос фронта» и вас услышат. Какие темы сегодня обсуждаются в российском обществе? Какие идеи высказывают чиновники? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
18: Набиуллина нашлась. Глава ЦБ впервые за месяц появилась на публике. Первые решения уже известны, и они не очень. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что пропала из публичного поля из-за болезни.
19: Я только могу подтвердить, что у меня действительно была простуда, и я на некоторое время потеряла голос. И единственное, что я могу сказать, это поблагодарить тех, кто искренне беспокоился о моем здоровье.
18: Набиуллина появилась на заседании ЦБ в пятницу, где было объявлено об уменьшении ставки на 0,25% пункта. Это минимальное снижение за последние 9 заседаний. Однако и это не вполне логичный шаг, считает экономист Игорь Липсиц.
20: Сегодня ситуация такая, что бюджетный канал абсолютно расшатался. Потому что то, что они внесли поправки в законы о бюджете, бюджетный кодекс России, позволяет им теперь наращивать и масштабы заимствования, и трату денег осуществлять из бюджета без ограничений, утвержденных самим бюджетом. То есть начинается ситуация такого бесконтрольного финансового анархизма, я бы даже сказал. И в этой ситуации снижать ставку довольно странно. Ее надо повышать, чтобы как можно быстрее зажать кредитный канал и хоть как-то компенсировать безудержное вливание денег в бюджет. Но вместо этого она продолжает снижать на 25 процентных пунктов. Это значит, что позиция ее, в общем, не очень крепка. И она боится, что она потеряет свободу. Это тоже возможно. В России сейчас быстро легко сажают.
18: Глава ЦБ не появлялась на публике с конца мая. В том числе она пропустила экономический форум в Санкт-Петербурге с участием президента. Исчезновение Набиуллиной спровоцировало слухи о ее скорой отставке. В СМИ активно обсуждали ее замену после истечения четвертого срока в 2027 году. Среди возможных кандидатов назывались помощник президента по экономике Максим Орешник и глава оборонного промсвязьбанка Петр Фродков. И пока Набиуллина отсутствовала, многие чиновники ее жестко критиковали. Например, министр сельского хозяйства Оксана Лут возложила на Набиуллину вину за топливный коллапс в России.
21: Мы столкнулись с нехваткой солярки накануне уборки урожая. Урожай этого года под серьезнейшей угрозой. Политика Эльвиры Сахибзадовны привела к тому, что у нас полностью отсутствуют необходимые резервы. И не забывайте, что мы еще должны думать о малой авиации, которую мы активно используем в нашей отрасли, и должны выкручиваться, экономно распределяя ресурсы. Не хочется сеять панику, но урожай этого года может стать худшим за 35 лет.
18: Стоит ли говорить, что глава ЦБ отвечает за монетарную политику, а удары по НПЗ не ее сфера ответственности? Вернувшись, Набиуллина предупредила об ускорении инфляции из-за топливного кризиса и взрывного роста расходов бюджета. Дополнительные траты на СВО обойдутся казне на 5 триллионов рублей дороже, чем было заложено в закон о бюджете. По слухам, именно это стало главной причиной напряженности между главой Центробанка и президентом, говорит политолог Александр Морозов.
22: У нее имелся, некоторый спор с Владимиром Путиным в отношении бюджета и пополняемости бюджета относительно того, как дальше быть, и что она, исходя из мысли, что дальше на следующем этапе предстоит новый виток милитаризации экономики, что она не видит, каким образом дальше Центробанк сможет выполнять ту же роль, что и выполнял.
18: Иными словами, Набиуллина дала понять, что не в силах удерживать стабильность финансовой системы в условиях сумасшедших военных расходов. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Главные новости дня.
18: Топливо не для всех. Из-за атак дронов производство автобензина уже рухнуло на четверть. Остановка ряда крупных НПЗ в Центральной России привела к снижению выпуска топлива на 25% по сравнению с июнем прошлого года. Производство бензина стремительно падает. В марте это было 120 тысяч тонн в сутки, в апреле уже 110 тысяч тонн, в мае 100 тысяч. И этот процесс не останавливается. При этом потребность страны на внутреннем рынке летом минимум 110 тысяч тонн в сутки – говорят отраслевые специалисты. За последнюю неделю выбыло сразу два крупных производителя бензина – московский НПЗ и Танека в Татарстане, что еще отняло у рынка существенную долю. Теперь власти перебрасывают топливо из тех регионов страны, где оно пока еще есть, но с каждым днем становится только хуже, говорит эксперт нефтегазового рынка Михаил Крутихин.
23: Логистика плохо работает, не успевают подвозить. А подвозить приходится, естественно, поскольку московский нефтеперерабатывающий завод, он закрыт, он не работает, надо откуда-то везти, скажем, из Рязани. А в Рязани что, работает? Вот его по нему недавно били. Из Ярославля. А по Ярославскому тоже и хорошо попадали. Из Нижнего Новгорода, там Кстово, Лукойловский завод, и по нему не первый раз попадают. То есть где откуда-то, где-то надо перебрасывать железнодорожные цистерны, автоцистерны гнать, с тем, чтобы московский регион обеспечить топливом.
18: Топливный коллапс постепенно разрастается. По самым оптимистическим оценкам экспертов, сейчас Россия производит лишь 75% от своих потребностей. Неудивительно, что уже 53 региона столкнулись с серьезными ограничениями. На заправках уже не наливают в канистры. Можно залить не больше 50 литров бензина в бак. И цены растут стремительными темпами.
1: Ни на одной из заправок города, допустим, днем, я не мог нормально заправиться, постоянно очереди по часу стоял. Приходилось ехать куда-нибудь в Адыгею, допустим, чтобы заправиться, и все равно там тоже сталкивался с очередью или очень высокими ценниками на бензин.
2: Объехал 5 заправок, нигде ничего не было. Потом доехал до одной, как раз привезли топливо. Часа полтора ждал, пока его зальют в баки, и заправился.
3: Заправки не работают в городе практически нигде. Ну, только вот «Газпром». На «Газпроме» также остался где-то 65 по Краснодару. Ну, если франшиза, там где-то я видел 75. А так везде, ну, почти под сотку. Наверное, временные трудности. Ну, скорее всего, ценник такой останется высокий.
18: Власти пытаются компенсировать нехватку поставками из-за рубежа. Богатая нефтью страна теперь вынуждена просить топливо, например, в Белоруссии. Однако, по мнению местных трейдеров, сосед готов дать только 100-150 тысяч тонн в месяц, а это равно суточной потребности РФ. Россия также начинает морской импорт бензина из Китая, но и это мало поможет. Почему, объясняет экономист Вячеслав Ширяев.
4: Смотрите, два танкера из Китая везут в дальневосточные порты примерно 50 тысяч тонн топлива. Россия потребляет в 3 раза больше в день. Почему не везут больше? Потому что, в принципе, нет инфраструктуры, которая позволила бы принять караваны танкеров в дальневосточных портах и обеспечить доставку этого топлива по 100 тысяч тонн в центральные регионы России. Этого, в принципе, нет.
18: А инфраструктуры нет потому, что Россия никогда не импортировала топливо. Она сама его поставляла в огромных объемах. Но теперь ситуация резко поменялась. Страна не может обеспечить даже потребности внутреннего рынка. С 1 апреля, когда после многочисленных атак было уже видно, к чему все движется, власти ввели запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 июля, но сейчас уже очевидно, что они будут продлены, ведь топливный кризис только набирает обороты. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Радио «Лента». Прямая речь.
5: Жители Краснодарского края жалуются на нехватку бензина. Губернатор Вениамин Кондратьев утверждает, что в регионе нет дефицита, но проблему признает.
24: Краснодар, я просто не мог это поверить, пока не увидел сам. Чтобы вы понимали, это уже 7-я заправка. Где бензин, мои дорогие?
25: Что делать и к чему это вообще идет, и к чему готовиться? Потому что вот он, Лукойл, на большинстве заправок вообще нет бензина. На Роснефти вроде бы как вот он горит, но огромная очередь, и мы особо не двигаемся.
26: Бензина нет уже.
27: А почему?
26: Закончился.
27: Нашли просто.
26: А вы его нигде не найдете? Сейчас.
28: Бензина в Краснодаре нет. Объехала уже пару заправок. Блин, вот когда с Крыма вернулась, думала пару канистр все-таки заправить.
29: О, полиция с бензином добралась и до Краснодара. Чувствую, где-то через недельку мы останемся и без бензина, и без машин.
30: Нету проблем, говорят, с бензином в Краснодаре. Газпром нефть. Мелкие заправки.
31: Заехала сейчас на заправку на «Газпром» в Геленджике и услышала о том, что у нас вступили в силу ограничения по бензину от 50 литров в одни руки. Вот. И до полного бака теперь такого нету.
32: Похоже, у нас тоже начинаются проблемы с бензином. Видите, 92-го нету, 95-го нету, а сотый бензин без 60 копеек уже 100 рублей стоит.
33: Вот это все очередь за бензином у нас.
6: И вот туда эта очередь стоит. Вот это все за бензином. Вон, видите, занимают очередь.
0: На радио Лента. Шок дня. Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны. Радио Лента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Оригинальные мнения о ключевых событиях, цитаты авторитетных личностей и анализ из первых рук. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня.
7: Политолог Виктор Азимов о том, что применение ядерного оружия не пройдет без последствий, но не повлияет на готовность украинцев воевать.
8: Я, в отличие от коллег, считаю, что вот нажатие этой кнопки, оно возможно. На сегодняшний день я вижу признаки того, что общественное мнение к этому готовится. Угу. По крайней мере, внутри страны. Угу. Вот никто не говорит и никто не задается вопросом о международных последствиях такого шага. Думаю, что в феврале 22 года о международных последствиях ввода войск тоже никто особо не задумывался. Тогда все радостно кричали, помахивая хвостиками: «Киев за три дня». Не суть. Значит, это первый момент. То, что учитывать это никто не хочет. Второй момент. Значит, идея опуски вот этой кнопки, она основана на том, что якобы существуют другие украинцы. В отличие от Максима Анатольевича, я убежден в том, что на сегодняшний день других украинцев, что называется, у нас для вас нет.
7: Блогер Анатолий Орлов о том, что 5 лет армия воюет, а народ страдает непонятно за что.
9: Понимаете, проблема не в том, что по России ежедневно летают дроны. Проблема не в том, что в Крыму нет топлива. Проблема не в том, что в России повышена инфляция, повышенные цены, повышенные налоги. Не в этом проблема. Проблема только в одном. Это все надо. Ради чего это? Все вот эти действительно тяжелейшие жизненные вызовы, зачем их терпят? Вот какая у этого всего цель? Руины Донбасса. Ты ж потом в этот Покровский ехать будешь всей семьей, переедешь на ПМЖ, там у тебя дети расти будут. Ради волновахи! Ради волновахи! Будут от ценника в супермаркете, но в этот момент должен подойти консультант и сказать: ну неужели Бахмут этого не стоил? Ну ё-моё! Правда в том, что среднестатистическому россиянину все эти трудности войны не упали.
7: Военный эксперт Максим Вазианов о том, что проблемы в проведении спецоперации настолько явные, что их уже понимает противник.
10: Ну, простите, когда реально результат, то страна видит. Она видит результаты. Второй вопрос. Она видит не только результат. Она видит наше вранье. Она видит не только наше вранье. Она видит непринятие необходимых и адекватных мер для парирования угроз и адекватных действий. А это очень жесткие выводы напрашиваются в отношении государственной машины. Что вот эта вот система вранья тотального, которая идет, она не только касается того, что происходит непосредственно вокруг первого лица. Она в значительной степени пронизана вся страна этим. А у нас точно все в порядке со стратегическими ядерными силами? Я напомню, что у нас фактически головной корабль того же самого князь Владимир 955-го АВС-проекта, он был принят просто с преступными нарушениями, как и все предшествующие. И Медов до сих пор, который это сделал, он до сих пор, как бы, ну, по моим данным, до сих пор не под следствием.
0: Радио Лента. Прямая речь.
5: Бывший шеф-редактор канала «Россия-1» Дмитрий Скоробутов о том, что для президента Владимира Путина готовится отдельный выпуск новостей.
11: На ВГТРК под кодовым названием «Главный зритель» шел Путин. Это было так. Допустим, в 20 часов в эфир шел обычный выпуск вестей, После чего выпускающая бригада оставалась. Ну, у нас были, соответственно, указания, да, какие новости оставить в этом выпуске, какие добавить, где что приукрасить, где что убрать, чтобы Путину потом показали идеальную картинку прекрасной России настоящего. То есть вот он такой хороший президент, и посмотрите в телевизоре, про вас как хорошо говорят. Значит, правда, все, что вы делаете, это все правильно. И вот таким образом записывались, а ему потом уже отвозились. Вначале это были бетакамы, огромные такие кассеты, если вы знаете.
1: Камера бетакам.
11: Бетакамы, да-да-да. И у него там через департамент пресс-службы ему показывали. Потом это были диски, я забыл название. XD-камы. Ну, неважно. Короче, вот и он, и ему, в том числе и Алексей Громов, или Дмитрий Песков, они ему включали. Вот тогда он еще хотя бы что-то смотрел. И имел вот такое иллюзорное представление о реальности. И это началось с 2011 года. Их всех потрясла Болотная, и они постарались его начать изолировать вот именно от реальных событий, от информационной среды, ну, не говоря уже о контактах вообще со внешним миром. Вот таким образом. И меня это поразило, потому что я поначалу не понимал. Я думаю, про какого главного зрителя они говорят. А меня вызывает к себе директор Вести Ревенко, Евгений Ревенко, нынешний депутат Госдумы. Значит, так вот это для главного зрителя. Переспрашивать, как-то стеснялся, думаю, ну, вроде я не такой дурак, и все-таки не выдержал, когда третий раз мне что-то объясняют, я говорю, кто такой главный зритель? Ну, Дмитрий, вы что, совсем? Это же Владимир Владимирович Путин, ну? Думаю, окей. Ну, мне такой выпуск один достался, и это было исключение. В основном этим занимались мои коллеги Андрей Кондрашов, Эрнест Мацкевич, те, кто, кого вы видите до сих пор в 20.00.
0: ТикТок-канал «Тайный советник» представляет.
2: Что теперь делать москвичам после того, как ВСУ фактически прорвали противовоздушную оборону и начинают бомбить уже нефтезаводы на территории непосредственно Москвы и области, да, нанося экологический ущерб, который сравним, ну, это я позже скажу, с чем он сравним. Короче, что-то нужно делать, правильно? Есть такое ощущение всех. Давайте я начну с того, чего вам, москвичи, делать не нужно ни в коем случае. Перестаньте покупать бензин уже, в конце концов, господи. Перестаньте покупать соль, спички. Перестаньте покупать каши какие-то, продукты питания, сахар. Остановитесь, в конце концов, потому что у вас все это будет. Во всей стране не будет бензина, понимаете, а в Москве будет. Без вариантов. Во всей стране сахара не будет, а в Москве будет. Колбасы не будет во всей стране, в Москве будет. Все, успокойтесь уже. Устроили тут очереди на заправку, заехать невозможно. Талятся в канистры какие-то, наливают. Куда вы их нести будете? В гаражи сейчас кто-то закурит, начнут взрываться гаражные кооперативы один за одним. Успокойтесь, у вас все будет. Москва – это привилегированный город, она всегда таковым была. И даже в самые смутные и черные времена экономические в Москве было как-то посветлее. Все равно она жила, она потребляла товары, и она нормально относительно другой страны существовала. Все, успокойтесь, у вас базовые продукты все будут. Вот ваша задача основная на сегодня. Выключить режим паники по поводу бензина, крупы, и сахара и соли. Выключите это все. А вот всей остальной стране этот режим нужно включить. Потому что, ну, понятно ли, да, для того, чтобы все было в Москве, нужно это где-то взять. А так как производство, особенно бензина, дизеля, вот таких вот продуктов ежедневного народного потребления, оно снижается после удара в ВСУ, то, соответственно, будут недоедать регионы для того, чтобы продолжать питать Москву. И это нормальная логика военного времени. Политический центр страны всегда должен существовать, иначе политика не сможет управлять обществом. Все, это факт, это признали. Соответственно, москвичи остановили панику, ничего не покупаем. Остальные же, не москвичи и не жители области, делайте все ровно наоборот. Покупайте канистры, заливайте бензин, готовьтесь к тому, что будет тотальный дефицит. Готовьтесь к этому. Теперь дальше. Что нужно делать москвичам? Нужно начинать эвакуироваться. Вот это вот то, что нужно делать. Нужно куда-то увозить детей, нужно куда-то увозить стариков, если они, ну, в таком вот лабильном состоянии. Особенно это касается всех людей, проживающих возле критически важных объектов инфраструктуры или экономики, или науки. Поймите, не будет Украина сосновать никакую свою атомную бомбу десятилетиями. И потом эту бомбу каким-то чудом там сбрасывать на Москву. Не будет Украина этого делать, потому что Москва напичкана мини-атомными бомбами. И, кстати, не всегда мини, как в случае с этим заводом в Капотне, который нельзя было строить. Академики выступали против, понимаете, против этого НПЗ. Но все без толку. Руководство партийное в свое время решило иначе. Зачем Украине строить какую-то свою атомную бомбу, если можно просто взрывать уже существующие объекты, но на территории Москвы и области там стоят просто эти мини и не только мини-атомные бомбы, понимаете, как в Киеве. Тебе не надо ничего городить, просто пролетаешь и бах, все, эти загрязнения такие же уже сравнимы будут фактически с загрязнениями от атомного оружия. Да-да-да, вы зря недооцениваете мощность этого НПЗ в Капотне, вы зайдите, почитайте. Если там это все хозяйство рванет и, соответственно, после этого пройдут эти нефтяные черные дожди и осядет где-то пыль, да там будет такая же зона, как в Чернобыле, по уровню загрязнения. Но это загрязнение, понятно, химическое, не радиационное, это важно. Но жить нельзя хоть в зоне отчуждения Чернобыля, хоть в зоне отчуждения Капотни, понимаете? И там территория будет не предназначена для проживания гражданских лиц, как минимум. А если сюда еще добавить какие-то НПЗ поменьше, добавить химические предприятия, которых бесконечное количество, добавить научно-исследовательские институты, знаете, такие хитрые, у которых названия состоят из 15 малопроизносимых слов. Так вот, на территории этих институтов разрабатывается и биологическое оружие, и химическое оружие, и атомное оружие. Есть лаборатории, есть атомные реакторы. Атомный реактор, ты же его просто так не вынесешь. Я надеюсь, это всем понятно, да? Что из какого-то учебного или научно-исследовательского заведения его нельзя просто взять и перенести в подвал на всякий случай. Они стоят в корпусах, которые разрушаются. И также точно при разрушении атомного реактора происходит такая же точно реакция, которая в свое время была в Чернобыле. В Чернобыле-то не было взрывов таковых. Было разрушение, и выпадали непосредственно уже остатки радиоактивные. То же самое будет здесь, понимаете, и вокруг какого-то НИИ Курчатова. Соответственно, сейчас, москвичи, ваша задача очень простая. Для себя оценить, насколько близко вы находитесь к очагу подобного возможного заражения и загрязнения. Если возле вас есть вот какой-то НПЗ, или есть какое-то производственное предприятие, вот такое вот хитрое, да, а может и не хитрое, может в открытую оно что-то производит. Вот оттуда нужно деток и нужно родителей уже как-то увозить. Куда? В домик деревни, естественно. Я же думаю, те из вас, которые не купили, то они сейчас об этом задумаются непосредственно. Да, о том, что нужно было купить домик в деревне, где-то километров 300-400 от Москвы, я бы советовал. Потому что ближе, во-первых, это все космически дорого, во-вторых, это такая же зона поражения, в-третьих, дальше положишь, ближе возьмешь. Знаете, народная мудрость, а народ просто так пословицы не придумывает. Домик в деревне, туда родителей, туда детей, хотя бы на лето, а дальше будем посмотреть, дальше будет понятно, куда это все будет развиваться. Ну и опять же, те, у кого есть деньги, да, свободные деньги, покупайте доллары, покупайте евро, никого не слушайте. Курс рубля улетит в космос. Это уже очевидно, это совершенно понятно. Имейте твердую валюту, переводите все в твердую валюту. Не покупайте золото, я вас молю. Ну вот $50 вы сможете поменять всегда и везде. А какие-то слитки золота, каких-то ломбардов, каких-то барыг вы будете менять в случае крайней необходимости. Ну, очень тяжело и очень долго, этого вам не надо. Ну и под конец, если действительно интересно, почему так все происходит, да, в чем основа вот таких вот чудовищных пропусков со стороны ПВО, так я вам объясню. Москва-то раньше, вот, когда строились эти все рубежи ПВО, они рассчитывали на войну того времени, понимаете? Когда будут лететь какие-то ракеты, Да и тогда не было беспилотников. И это была противовоздушная оборона и противоракетная оборона. Соответственно, если бы ВСУ атаковали с помощью ракет, вот какого-то вменяемого количества, конечно бы ПВО справилось, потому что оно рассчитано. Но вот на дроны оно не рассчитано совершенно. Оно сбоит, оно стреляет не туда, оно клинит, просто клинит механически, потому что много целей появляется, и идет большая выработка тех же пусковых механизмов, и они все плавятся, горят. Ну, слушайте, что я вам рассказываю, и так это понимаете. И, соответственно, противоракетная оборона, да, она присутствует. Но война поменялась. Это стала больше дроновая война в данном случае. А вот противодронового ПВО еще нет. И создавать его не год, не два, его нужно создавать десятилетия. И этих десятилетий у России-то по большому счету сейчас и нет. Отсюда и прилеты, отсюда и пролеты, и отсюда уничтожение. И отсюда же, соответственно, прогноз в том, что это будет только продолжаться. Это же обыкновенная логика войны. Это же все ясно. Если атакующая сторона нашла брешь в обороне защищающейся стороны, то атакующая сторона эту брешь будет только расширять и максимально использовать. Чем ВСУ сейчас и занимается, будучи атакующей стороной. Вот представьте. Исходите из этого.
0: Подписывайтесь на нас.

0: Лента. Солдатская почта.
1: Ни мужа, ни денег. Солдаты калечат сослуживцев ради выплат. Жена погибшего ветерана раскрыла шокирующие подробности. В военных судах множатся дела о мошенничестве. За 4 года СВО их количество выросло с 55 до 238. Среди них как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Мубаширов и его брат Мубарис подрывали сослуживцев в лесу с самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им 1 год и 2,5 года колонии. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока Минобороны рассказывала про их подвиги, бойцы и командиры подразделения стреляли в друг друга ради выплат и наград. В то время как кто-то выманивает у государства деньги обманным путем, семьи солдат не могут получить положенное им по праву. Леонид Левин проходил службу в 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. 9 июня 2024-го он погиб в зоне СВО. Вот уже 2 года его супруга Вероника пытается добиться выплаты денежного довольствия за период, когда муж числился пропавшим без вести.
2: Прошло 2 года. 2 года, и за эти 2 года я не могу решить 2 вопроса. Это денежное довольствие. Очень долго я ждала какого-то ответа или этих денег, но ни ответа, ни денег я не получила. И вот вчера я звонила обратно узнать. Мне сказали, что 27 мая было прокуратурой Самарского военного гарнизона был отправлен мне ответ заказным письмом. Вот я жду это письмо. Почему-то мне кажется, что там опять отписка.
1: Жена военнослужащего осталась сама с маленьким ребенком на руках. С деньгами приходится туго, но положенных выплат она так и не увидела, несмотря на то, что обращалась во всевозможные инстанции – от военной прокуратуры до сайта президента и фонда «Защитники Отечества». Везде девушке предоставляют лишь отписки и футболят ее от ведомства к ведомству. Но и это еще не все. Вероника столкнулась с тяжелейшей проблемой идентификации останков мужа. Они приходили семье 3 раза в разное время в 3 цинковых гробах. ДНК-экспертиза подтвердила, что в этих гробах были именно останки Леонида, но есть один нюанс.
2: Ко второму гробу нету вопросов, мы все видели, все так, как было на опознании. В марте 25 года его маме и говорят о том, что еще нашли его останки. Во втором гробу был целый череп. В третьем гробу приходят какие-то там ноги, руки, что это. Вот, и череп, разделенный на 2 части. Откуда у нас взялся 2-й череп, если мы уже похоронили череп?
1: По правилам, так как цинк был вскрыт, семья не могла вернуть тело обратно. В военкомате настояли, что останки нужно захоронить.
2: Все считают, что этот вопрос нужно закрыть, что похоронили, но для меня он остается самым больным. Я хочу знать, кто это лежит. В 1-м и 2-м гробу я уверена, что это мой муж. Кто в 3-м гробу? Все службы, куда я обращалась, мне отвечают, что это бесполезная затея, они не признают свою вину. Судиться с ними я не хочу. Мне нужна правда. Мне нужно знать, кто был в 3-м гробу. Я его захоронила, я свой долг выполнила. Выполните свой долг, назовите. Я хочу, чтобы этот человек не был у меня безымянным.
1: Сослуживцы мужа рассказали ей, что Леонид погиб вместе с 4 товарищами, и, видимо, тело одного из них перепутали в морге и отправили Веронике. Девушка постоянно откладывает установку памятника на могиле мужа, потому что считает, что это не по-человечески похоронить незнакомца и о нем забыть. Говорит, он заслуживает хотя бы на табличку со своим именем на могиле. Если у вас есть история, которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот «Лента Россия», и мы расскажем это всей стране.
0: Радио «Лента» 1557 АМ.

0: Главные новости дня.
1: Вторая волна на носу. Чиновники Южного федерального округа провели учения по массовой мобилизации. Мероприятия прошли в Волгоградской области. В них были задействованы мобилизационные работники из Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей, Калмыкии, Крыма, Севастополя, Луганской, Донецка. Для отработки действий в реальности в Волжском развернули предварительный пункт сбора граждан, подлежащих мобилизации, участок для разносчиков повесток и штаб оповещения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учение.
2: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
1: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 2022 году. Тогда тоже скажут, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
3: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
1: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
4: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
1: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
0: Говорят военкоры.
5: Угроза 2029. Военкор Живов о большой раскачке России, Калининграде и войне с аватаром.
6: Вплоть до 2029 года или ранее Россию будут расшатывать украинским конфликтом и дипстрайками, как это происходит сейчас. Возможно, даже заключат несколько перемирий в ближайшие годы и обязательно будут предлагать переговоры с заведомо невыполнимыми условиями. Вероятно, энтропия конфликта будет постепенно расширяться, втягивая все новые и новые регионы. Их следующая цель, о чем в НАТО говорят прямо, Балтика и Калининград. Но не стоит недооценивать Закавказье. Там тоже будет тяжело. Основных ударов по России будет наноситься два. Нарративный, по вертикали власти, и военный, по ключевым отраслям экономики. Цель – снизить доверие до критических отметок за счет постоянного ухудшения условий жизни в России и выбивания промышленности и военно-промышленного комплекса. К сожалению, наша власть в этом плане противнику только подыгрывает.
5: Сигналы, которые не стоит игнорировать. Архангел спецназа о ракетной стратегии Украины до 2030 года.
7: Главнокомандующий вооруженных сил противника Сырский утвердил концепцию развития ракетных войск и артиллерии на ближайшие 4 года. Основными пунктами стали национальное производство и отказ от советских систем. Противник активно пытается заместить советское вооружение. Он не идет в глубокую модернизацию старого. Также большой акцент делается на импортозамещение. Скорее всего, вопрос решится партнерским, локальным производством на территории Украины, как это сделал «Райан-Метал». Планируется разработка и запуск серийного производства украинских баллистических и крылатых ракет. В сочетании с беспилотными системами Они обеспечат создание сбалансированной системы дальнего огневого воздействия и позволят поражать цели на дистанции до 2000 километров. Также одним из ключевых приоритетов является создание современной системы артиллерийской разведки. Если рассмотреть тренд украинской стратегии развития артиллерии, то можно заметить, что классическая артиллерия умирает, и все уходит в угоду дальнобойным ракетам и дронам. А радиус поражения зависит от размера и назначения этих средств. Передовые технологии на войне вытесняют традиционные, и ведется анализ эффективности такого замещения. Украина в этом нас, к сожалению, очень сильно опережает.
5: Особо опасно. Алексей Живов о европейской помощи Украине в создании новой ракеты.
6: Европейский оборонный концерн MBDA подписал меморандум о взаимопонимании с украинским конструкторским бюро «Луч» о совместной разработке крылатой ракеты «Нептун-2». MBDA является производителем ракет «Таурус», «Сторм Шэдоу» и «Скальп». Сотрудничество предполагает интеграцию европейских технологий в украинские системы вооружения. В MBDA отметили, что это партнерство должно усилить возможности Украины по нанесению глубоких ударов. Кроме того, украинский министр обороны заявил о скором появлении у Киева баллистической ракеты для ударов вглубь России, которая изменит все. Он не стал вдаваться в детали, чтобы не завышать ожидания. При этом еще в начале мая министр утверждал, что у Киева уже якобы есть ракеты, сопоставимые по дальности с «Таурус». Ранее Зеленский угрожал начать удары по России собственной баллистикой. По его словам, Киев подошел очень близко к созданию собственной баллистической ракеты.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Говорят военкоры.
5: Москва в огне. Военкор «Котенок» о новой массированной атаке на столицу.
8: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
5: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
7: Почему на 5-й год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат. И совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
5: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
7: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать. Ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война. Самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много. И наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — «Легион». И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. На радио «Лента». Цифра дня.
9: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
0: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Мать Данилы Беликова, студента второго курса Политехнического аграрно-технологического колледжа в Симферополе, рассказала, что после физического и психологического давления сын был вынужден подписать контракт с Министерством обороны России.
11: Я Маркот Цянодин, 10.05.86 года рождения. Мой сын Беликов Даниил Викторович, 2 апреля 2006 года рождения. Учится на втором курсе в Политехническом аграрно-технологическом колледже в Симферополе. Под физическим давлением его заставили подписать контракт с Министерством обороны России на управление беспилотниками. Мой сын звонил мне со слезами. Вопрос, что случилось, сказал, давай я тебе напишу. Он мне написал, что его... На него надавили. Там он подписал два экземпляра, два бланка. Где? Я так понимаю, что он путю ничего не почитал, потому что он не может мне объяснить какие-то вырванные фразы. Мой сын контракт подписан не собирался. В нашей семье воспитывается 4 детей. Мой сын самый старший. Младшему ребенку 3 года. Ребенок инвалид, диагнозом ДЦП. То есть в план моего ребенка не входило подписывать контракт. На данный момент тут прошло 2.5 часа с этого нашего разговора с ним. То есть до этого все было хорошо. Мы должны были в воскресенье поехать к нему. То есть он нас ждал, ничего не предвещал. Я обращаюсь к вам с помощью, с просьбой о разглашении этой всей информации. Помогите, пожалуйста. Может, кто-то даст совет, куда нужно обратиться, нанять какого-то юриста. Может, кто-то был в подобной ситуации.
0: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента». Разбор дня.
12: Всем привет! В эфире «Разбор дня». Полуостров Крым. Цветущий рай? Курортная жемчужина, миллионы рублей для бюджета или поле боя? Горящее небо, бегущие в панике люди, перерезанная дорога, постоянные сирены. Вот такая реальность полуострова в 2026 году, и мы сегодня разберемся, как это получилось.
13: Да, звучит довольно жестко для начала, знаешь?
12: Слушай, ну а как иначе? Я вот проанализировал всю картину, транспортные потоки, какие-то экономические показатели. И знаешь, этот коллапс, он же не в вакууме произошел. День, когда безопасный туризм на полуострове закончился официально, это 10 июня 2026 года. Триггером стал конкретный инцидент на железной дороге. И это не просто подрыв путей.
13: К этому уже как бы все привыкли, да?
12: Да, к этому уже привыкли. Тут случилось кое-что принципиально иное. Смотри, рейс номер 68.
13: Так.
12: Это пассажирский экспресс Москва-Симферополь.
13: Ага, полный людей.
12: Полный вагонов с абсолютно обычными гражданскими людьми. И вот ночью прямо в движущийся локомотив этого поезда влетает ударный беспилотник.
13: Подожди секунду. Прямо в движущуюся цель?
12: Да, на полном ходу.
13: Ого. Просто обычно же бьют по стационарной инфраструктуре. Ну, типа мосты, там, релейные шкафы, подстанции всякие.
12: Вот именно.
13: А охота за локомотивом в движении — это же, ну, совершенно другой уровень тактики. Это сложно?
14: Да, и удар пришелся прямо в секцию тепловоза. Помощник машиниста погиб на месте. Сам машинист получил тяжелейшие ранения. Дрон целился строго в тягач. А теперь представь, малейшее смещение траектории. Ну, порыв ветра. Или оператор ошибся бы буквально на пару десятков метров. Удар пришелся бы прямо по спальным вагонам.
13: Кошмар.
14: Это счет жертв пошел бы на десятки, если не на сотни.
13: 100%.
14: И вот огромный пассажирский состав просто останавливается посреди ночи на перегоне.
13: Обесточенный, наверное.
14: Да, без тяги, без света, в полной темноте. И главное, в зоне досягаемости любых средств поражения. Сотни людей просто заблокированы.
13: Слушай, но это же настоящий шок для всей системы.
15: Сразу после этого, с 10 июня, компания Grand Service Express, ну, это главный оператор перевозок, вводит тотальный запрет.
13: На что?
15: На движение пассажирских поездов дальнего следования в ночное время.
13: Вообще всех?
15: Да. С 23.00 до 5 утра движение на полуострове полностью останавливается.
13: Ничего себе. Звучит как масштабный логистический кризис. Остановка на 6 часов каждую ночь, это же все расписание просто летит в пропасть.
15: Эффект домино именно. Под этот экстренный запрет попало сразу 28 рейсов. Но, знаешь, это не просто смена расписания.
13: А что это?
15: Это официальная капитуляция перед угрозой. Власть перевозчика не фактически расписались в том, что технически не способны обеспечить безопасность людей ночью.
13: Угу.
15: И обрати внимание, что произошло с Джанкоем.
13: О, Джанкой — это же исторически главное бутылочное горлышко.
14: Главный северный железнодорожный узел, да.
13: Через него вообще все составы идут.
14: Шли. Сразу после этих событий Джанкой вообще закрыли для гражданских.
13: Серьезно? Совсем?
14: Совсем. Он превратился исключительно в военный хаб. То есть там теперь транзит техники, склады, ремонтные базы.
13: То есть пассажиров оттуда просто убрали?
14: Убрали с линии огня. Потому что по этому узлу постоянно наносятся ракетные удары. Вокзал больше не обслуживает людей.
13: Слушай, ну вот тут у меня возникает прям серьезный технический вопрос. Я не очень понимаю.
14: Давай.
13: Полуостров же годами милитаризировался. Как вообще допускают прилет по такой огромной цели, как поезд?
14: Смотри, это классический конфликт между ожиданиями от ПВО и физикой. Физикой современных дронов. Ну, нужно понимать механику полета дрона «Камикадзе». Он же спроектирован так, чтобы лететь на предельно малых высотах. Буквально пара десятков метров над землей.
13: Угу. То есть он огибает рельеф местности?
14: Именно. Он использует русло рек, какие-то лощины.
13: А, я поняла. То есть он уходит под радиолокационный горизонт.
14: В точку.
13: И радары зенитных комплексов его просто не видят из-за кривизны Земли.
14: Да, из-за радиотеней от рельефа. Этот вот радиоэлектронный купол, про который так много говорили, он эффективен против высоколетящих целей. Самолеты, там, баллистические ракеты.
13: А дрон?
14: А дрон прячется в так называемом наземном шуме.
13: С одной стороны, дешевый дрон, который сливается с землей, его не видно на радарах. С другой – гигантский, шумный, раскаленный поезд, который вообще никак не спрячешь.
14: Днем воздушное пространство еще как-то можно контролировать.
13: Визуально.
14: Ну да, визуальные посты, патрули, мобильные огневые группы с пулеметами. А ночью человеческий глаз бесполезен.
13: Понятно.
14: Поэтому запрет ночного движения – это не перестраховка. Это прямое признание технического бессилия перед вот такими условиями.
13: Хорошо, допустим, железная дорога стала лотереей. Ставка – собственная жизнь.
14: Да.
13: Но пассажиропоток-то никуда не делся. Люди едут. Аэропорт Симферополя закрыт наглухо еще с февраля 2022 года.
14: Угу. Гражданской авиации нет.
13: И как тогда выглядит поиск альтернативных путей?
14: О, ну это превратилось в настоящую логистическую рулетку. Безопасных маршрутов больше нет в природе. Возвращаемся к поездам «Таврия». Днем они как-то ползут до Симферополя, собирают многочасовые опоздания по пути.
13: Так.
14: Но если график сбивается, а он сбивается почти всегда, и рейс попадает на ночное окно...
13: То что?
14: Поезд же не может ехать. Пассажиров просто высаживают в Керчи.
13: В Керчи? Это же самый восточный край полуострова.
14: Вот именно. И представляешь, что там происходит?
13: Тысячи людей среди ночи выкидывают на вокзал.
14: Начинается абсолютный транспортный хаос. Высадка в темноте, лихорадочная пересадка на автобусы и дальше изматывающий многочасовой марш-бросок через весь полуостров по неосвещенным трассам.
13: Жесть.
14: Задержки в пути от 2 до 7 часов теперь это не форс-мажор. Это стандартный график.
13: Слушай, ну это только время. А какова цена безопасности такого переезда на автобусах?
14: Нулевая. Абсолютно нулевая. Постоянные ракетные тревоги заставляют автобусы останавливаться. Добавь к этому регулярные проверки на блокпостах.
13: Угу.
14: И угроза самой железной дороги никуда не исчезла. Пути минируют, рельсы подрывают, диверсанты. Человек садится в вагон где-нибудь в Москве и физически не может знать, не станет ли его локомотив мишенью сегодня.
13: Звучит как сценарий фильма «Катастрофы», честно говоря.
14: Это реальность.
13: Но подожди, есть же Крымский мост.
14: О, да.
13: Это главная автомобильная артерия. Это же, ну, инфраструктурный проект, в который вложены астрономические суммы. Логично предположить, что хотя бы он функционирует как надежный коридор.
14: Мост — это сейчас самая приоритетная военная мишень.
13: Разве?
14: Поездка по нему — это отдельное испытание на прочность. Во-первых, многочасовые очереди из-за тотального досмотра.
13: Ну, это понятно. Безопасность.
14: Легковые автомобили проверяют просто с маниакальной тщательностью. Могут потребовать вскрыть обшивку сидений и вытряхнуть абсолютно все вещи из багажника.
13: Это попытка исключить сценарий подрыва заминированного грузовика. Ну, как это уже бывало.
14: Именно. Но главная опасность-то вообще в другом. Мост регулярно перекрывают из-за воздушных тревог.
13: Часто?
14: Постоянно. Существует перманентная угроза применения крылатых ракет Storm Shadow или беспилотников дальнего радиуса действия, знаешь, таких как «Фламинго». И вот теперь просто представь ситуацию. Колонна машин стоит в глухой пробке на эстакаде, которая висит над водой.
13: И звучит сирена.
14: Да, и люди в машинах прекрасно понимают, что прямо сейчас, вот в эту самую секунду, по этим координатам может лететь ракета.
13: И спрятаться физически негде.
14: Негде.
13: Ты заперт на бетонном пролете над проливом. И учитывая, что мост уже получал критические повреждения, страх этих людей абсолютно обоснован.
14: 100%. Поэтому многие начинают искать спасение в третьем варианте – сухопутный коридор.
13: Да, маршрут через Мариуполь и Мелитополь на Чингар. Там реально расширили полотно, уложили сотни километров нового асфальта, построили заправки.
14: Угу, было дело.
13: Это же позиционируется как современная скоростная альтернатива этому уязвимому мосту. Разве сухопутная трасса логистически ненадежнее одной узкой переправы?
14: Проблема вообще не в качестве асфальта. Проблема в географии.
13: А что с ней?
14: Это идеальная ровная трасса проложена буквально сквозь зону активных боевых действий.
13: Прямо через нее.
14: Весь маршрут идет параллельно линии фронта, и он находится в досягаемости украинской ствольной артиллерии.
13: Ого.
14: Я уж не говорю про высокоточные системы.
13: Ты имеешь в виду американский «Химарс»?
14: Да, реактивные системы «Химарс» перекрывают эту дорогу практически на всем ее протяжении.
13: Ничего себе.
14: И гражданские автомобили едут там в одном потоке с военными колоннами снабжения. То есть ты едешь в отпуск, а рядом грузовик со снарядами.
13: Как живой щит какой-то.
14: А мосты на въезде на полуостров, ну, например, тот же Чонгарский мост, регулярно становятся целями.
13: То есть можно ехать и просто упереться в воронку?
14: Да. Человек едет по прекрасной новой дороге, и внезапно перед ним разрушенный пролет моста. И объездов там нет, там кругом только степь.
13: Получается, гражданских призывают пользоваться, по сути, военной сорокадной дорогой. Это значит делить все риски с конвоями боеприпасов. Психологически это должно быть просто невыносимо. Ехать на курорт, мимо минных полей, сгоревшей техники, каких-то противотанковых ежей.
14: Но это не курортная поездка. Это реально тур на выживание. И вот все это, знаешь, подводит нас к одному такому глобальному фундаментальному вопросу.
13: Какому?
14: Как вообще территория полуострова докатилась до такого состояния? Из всей российской здравницы в приоритетную военную мишень, где просто перерезаны все логистические вены.
13: Слушай, это действительно парадокс. Ведь годами выстраивался нарратив о том, что это неприступная крепость.
14: О да, крепость Крым.
13: Базирование мощнейшего Черноморского флота преподносилось как абсолютный гарант безопасности вообще всего побережья.
14: Угу.
13: Плюс разговоры про тот самый непробиваемый купол ПВО над регионом. Как получилось, что теперь бьют вплотную к пляжам?
14: Я бы сказал, что это классический пример стратегического провала. Давай начнем с флота.
13: Давай.
14: Дело в том, что флота в его классическом понимании на полуострове больше нет. Российскому командованию пришлось принять беспрецедентные решения.
13: Увести корабли.
14: Да, увести все боевые корабли из Севастопольской бухты. Главное, историческая база Черноморского флота оказалась непригодна для безопасного базирования.
13: Невероятно. И куда их дели?
14: Остатки флота перебазировали в Новороссийск, подальше туда, на Кавказское побережье.
13: Севастополь потерял статус военно-морской цитадели. И что важнее, береговая линия полуострова лишилась огневого прикрытия с моря.
14: Да. Западный фланг оказался полностью оголен.
13: Хорошо, а что случилось с куполом ПВО?
14: Его просто методично разобрали на части.
13: Разобрали.
14: И здесь главную роль сыграли ракеты «Атакамс».
13: Но подожди, комплексы С-400 же создавались специально для перехвата баллистики.
14: В теории да, а на практике «Атакамс» летят по очень сложным траекториям на огромной скорости. Но главное даже не это. Главное — это кассетные боевые части.
13: А как они работают?
14: Ракета не просто бьет в одну точку. Она раскрывается в воздухе и накрывает огромную площадь сотнями мелких суббоеприпасов. Небо над полуостровом стало банально прозрачным.
15: Официальный запрет на движение ночных поездов — это уже не спишешь на плановые учения.
13: Это точно.
15: Когда регулятор отменяет рейсы, потому что признает свою неспособность сохранить жизнь пассажиров, эта реальность просто прорывает информационный пузырь. Война наконец-то победила телевизор.
13: Но билеты-то все равно покупают. Инерция мышления или надежда на пресловутое везение, авось пронесет.
15: Там комбинация факторов. У кого-то там родственники живут, у кого-то недвижимость, кто-то едет по бюджетным путевкам, просто игнорируя риски из-за низкой цены.
13: Экономия важнее жизни.
15: Получается так. Люди фатально недооценивают теорию вероятности. Да, чисто математически большинство доедет, заселится в отель и вернется домой.
13: Угу.
15: Но для кого-то эта поездка окажется билетом в тот самый вагон за мгновение до удара беспилотника или в машину на мосту во время прилета ракеты.
13: Русская рулетка.
15: Да. И с каждым месяцем эта вероятность неуклонно ползет вверх.
13: И если посмотреть на ситуацию с точки зрения местной экономики, это же катастрофа. Экономика гостеприимства просто не может существовать в режиме русской рулетки.
15: Не может.
13: Регион десятилетиями жил за счет приезжих. Отели, частный сектор, рестораны, таксопарки, фермеры – это огромная пищевая цепь. И она завязана на стабильный поток людей.
15: А экономика страха разрушает все. Нет стабильной и безопасной логистики, нет турпотока.
13: Нет людей, у бизнеса испаряется выручка.
15: Это замкнутый круг, из которого просто нет выхода при текущих вводных.
13: Слушай, ну если подводить черту под всем сказанным, попытка превратить регион в неприступную военную базу привела к тому, что эта база стала магнитом для ударов.
15: Абсолютно верно.
13: Которые попутно просто уничтожили саму возможность существования курорта.
15: Именно так. Можно заметить, что военная инфраструктура уничтожается сейчас гораздо быстрее, чем ее способны восстанавливать. Логистические артерии просто кровоточат. И здесь кроется главный вопрос, над которым стоит задуматься.
13: О будущем региона.
15: Да, на таком глобальном макроэкономическом уровне. Вот подумай, как территория, чья ДНК веками выстраивалась вокруг идеи гостеприимства...
13: Санатории, пляжи, виноградники.
15: Да. Как она сможет выжить в статусе изолированного, нашпигованного оружием военного анклава? На сегодня все. Услышимся в следующем разборе.
13: Делайте выводы и берегите себя. Всем пока.
0: Радио Лента. 15:57 АМ. На радио Лента все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио Лента. Балтийский дневник.
16: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
17: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
18: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
16: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты, а власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Так написано. Писала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
19: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С7, Smart Avia и Северный ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
16: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
20: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
16: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
20: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовала строить путепровод. А стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы Park Ride и усилением контроля за парковкой.
16: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали «расстрельными стенками». Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
2: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
16: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
21: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
2: Бредовые идеи я еще не видела.
16: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
0: Радиолента. Балтийский лоцман.
22: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались. Сейчас он стоит седьмым в очереди на расселение среди 12 таких же домов в Советске. Седьмым. То есть перед ним еще шесть. Чиновники обещали расселить до 2025 года. Потом перенесли до конца 2026. Сейчас говорят, может быть, к 2030. Наталья уже слабо верит и в это. Из разговора с чиновниками она поняла главное. Жаловаться бесполезно. Даже если написать президенту, бумаги все равно вернут обратно в Советск. Замкнутый круг. Жалоба, отписка, новая жалоба, новая отписка. И так годами. Пока потолок не падает уже по-настоящему. И вот тут я хочу спросить одну вещь. Почему вообще понадобился Бастрыкин? Центральный аппарат Следственного комитета России – это не районная прокуратура и не местная администрация. Это федеральный уровень. Туда дела попадают не потому, что все хорошо. Туда дела попадают, когда на местном уровне – провал. Разве администрация Советска не видела состояние этого дома? Видела. Разве прокуратура не могла вмешаться раньше? Могла. Разве обязательно было ждать, пока потолок снова рухнет, и об этом напишут СМИ? Только тогда федеральный центр затребует доклад. Получается, обязательно. Именно так это работает. Теперь самое интересное. После всего этого было возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи работают. Проверяются действия должностных лиц. Дело на контроле в центральном аппарате СКР. Звучит серьезно. Звучит как «сейчас все решится». Но расселения нет. Люди продолжают жить в том же доме, с тем же потолком. Потому что денег нет. На расселение нужно примерно 40-45 миллионов рублей. В бюджете Советска этих денег не предвидится. Уголовное дело есть, денег нет. Люди живут под падающим потолком. И это происходит одновременно. Хорошо, может, действительно денег нет? Давайте честно. Советск – небольшой город, около 40 тысяч жителей. Бюджет маленький, долгов много. Это реальность малых городов России. Их финансовые возможности очень ограничены. Большая часть расходов идет из трансфертов региона и федерации. 45 миллионов рублей для Советска – это действительно серьезная сумма. Это не просто взяли и заплатили. Это может быть несколько месяцев всего городского бюджета на определенные статьи. И вот именно здесь я хочу вам кое-что показать. Пока в Советске нет 45 миллионов рублей на то, чтобы переселить людей из разваливающегося дома, в это же самое время появляется другая новость. Заводу «Янтарь» — это прибалтийский судостроительный завод в Калининграде — по ошибке перечислили лишние 10 миллиардов рублей. 10 миллиардов рублей. Вы понимаете, что это такое? 10 миллиардов – это 10 тысяч миллионов. Это примерно 220 домов, как тот аварийный в Советске, если по 45 миллионов на каждый. Это все 12 аварийных домов в Советске можно расселить 20 раз с остатком. 10 миллиардов рублей. По ошибке. Просто взяли и перечислили не туда. Как вообще технически можно ошибиться на 10 миллиардов? Я пытаюсь это представить. Вот обычный человек ошибся в налоговой декларации на 1000 рублей. Штраф. Предприниматель ошибся в платежке. Санкции. Пенсионер неправильно заполнил форму. Проблемы на месяц вперед. А здесь 10 миллиардов. По ошибке. Сколько людей подписывало этот платеж? Сколько уровней согласования прошла эта сумма? Какие механизмы контроля существуют и где они были в этот момент? Кто конкретно нажал «подтвердить»? Кто проверял? Кто согласовывал? Потому что 10 миллиардов – это не опечатка в одну цифру. Это не случайно добавил ноль. Это несколько нулей, которые кто-то не заметил. Или заметил, но промолчал. И вот что я хочу сказать. Люди понимают, ошибаются все. Это жизнь. Никто не идеален. Но люди не понимают другого. Почему последствия разные? Обычный человек ошибся, отвечает сразу. Лично, рублем, нервами, временем, иногда свободой. Ошибка на 10 миллиардов государственных денег. И что? Где фамилии? Где последствия? Где хотя бы публичное объяснение, как это произошло, кто допустил, что сделано, чтобы этого не повторилось? Именно это чувство и есть самое разрушительное. Не сама ошибка, а ощущение, что у этой ошибки нет фамилии, что виноватых нет, что система сама себя не видит. А теперь вернемся туда, откуда начали. Советск, аварийный дом, пенсионерка Наталья, 9-летняя внучка. Они там до сих пор, в той же квартире, с тем же потолком, который уже дважды падал. Когда идут дожди, не спят. Маневренный фонд, который им предлагают как временное жилье, по словам Натальи, может оказаться таким же аварийным. Она боится переехать туда, потому что не верит, что это будет действительно временно. Она боится остаться там, потому что знает, что бывает с этим потолком. Пока взрослые люди в кабинетах обсуждают миллиарды, которые куда-то не туда перечислили, конкретная женщина и конкретный ребенок продолжают жить под потолком, который уже однажды упал на них. Потолок упал – это факт. Уголовное дело возбуждено – это факт. Денег на расселение нет – это факт. 10 миллиардов рублей ушли не туда – это тоже факт. И у меня только несколько вопросов. Кто ответит за эти 10 миллиардов? Кого уже наказали? Есть хоть одна фамилия? Когда Наталья и ее внучка наконец получат нормальное жилье? В 2026-м? В 2030-м? Или снова перенесут? Или опять получится так, виноватых нет, миллиарды растворились, а жить под падающей крышей будут те же самые люди?
1: Хотите знать больше о том, что происходит в Калининграде, или принять участие в обсуждении проблем региона? Подписывайтесь на канал «Балтийский лоцман» в ТикТок. На радио «Лента». Опасность дня.
3: Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Радио «Лента». Прямая речь.
10: Жительница Симферополя рассказала, что в связи с событиями последних месяцев ее жизнь превратилась в постоянное ожидание тревоги. Сейчас женщина все чаще задумывается о возвращении на материковую часть страны, пока еще есть такая возможность.
4: Мы уже 3 года. И вот с последними событиями я начала бояться ночей, потому что ночи ты проводишь в подъездах, либо спишь в ванной комнате. И стала бояться высоких зданий. Когда все начинается, у тебя начинаются панические атаки, слезы, обморочное состояние, жар, истерики, и ты не знаешь, куда бежать. Это очень тяжело. Я никогда не испытывала таких вообще чувств. Я никогда даже не думала, что со мной может быть что-то вот такое подобное. И сейчас опять мысли, надо быстрее возвращаться, пока есть возможность, снова на материк. Но в то же время я понимаю, что не хочу туда возвращаться. И ты с каждым разом все думаешь, ну когда же это все закончится?
1: Какие новости стали сегодня главными для обсуждения в России? Какие заявления делают представители власти? Какие проблемы волнуют людей? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
23: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Евро-плюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
24: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс «Евро-плюс» задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращения Московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
23: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии «Евро-плюс», Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
25: «Евро-плюс» – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в «Евро-плюс», обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
23: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
26: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
23: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
5: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь. Просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
6: Ну, вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
7: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
23: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
0: Радио Лента. Прямая речь.
10: Депутат Госдумы Алексей Журавлев пожаловался, что СВО стало какой-то противной.
8: Под Авдеевкой, вот пятнашки. И до противника было 47 метров. Мы перекрикивались даже там с ними и так далее. А сейчас это, ну, 10 километров, может, больше иной раз. До 30 километров. Иной раз еще больше. Но это известная всем проблема. Я раньше, значит, доезжал до передовой фактически на машине. Сейчас за 20 километров ты не доедешь. Понимаете? Вот это главная проблема. Это, она серьезна. Она серьезна. И сегодня их сотни. Завтра их будет тысячи, этих беспилотников. А послезавтра их будет сотни тысяч. И они могут летать уже автономно на искусственном интеллекте где угодно. Наше продвижение, как вы заметили, оно замедлилось, конечно. В связи вот с такой обстановкой. А так вот, если брать объективно, это очень сложно. Сегодня это прям другая война. Она настолько другая, что даже несколько противно, понимаете, когда ты не видишь ни противника, не можешь, так сказать, понятными тебе способами противодействовать ему, а ты вынужден учитывать прежде всего вот эти технологические вещи.
0: Криминальные новости.
9: Число криминальных дел о мошенничестве против военных выросло в разы. Солдаты калечатся служивцев ради выплат. Согласно информации из открытых источников, количество дел о мошенничестве в военных судах за первые 4 года СВО увеличилось с 55 до 238. Среди них нашлось как минимум 20 эпизодов, когда военнослужащие специально наносили ранения себе или друг другу, подделывали справки или выдавали бытовые травмы за боевые, чтобы получить выплаты. В частности, комбат Икром Амубаширов и его брат Амуборис подрывали сослуживцев в лесу самодельными взрывными устройствами, чтобы имитировать ранения в бою. Суд назначил им год и 2,5 года колонии. Лейтенант Максим Гуль из Хабаровского края уговорил медика сделать ему надрез скальпелем на руке, а затем выдать рану за боевую. Получил в итоге срок 8,5 лет. В прошлом году под суд пошли сразу 35 военнослужащих 85-й бригады, включая полковника Артема Городилова и подполковника Константина Фролова. Пока по телевизору рассказывали про их подвиги на фронте, бойцы и командиры подразделения стреляли друг в друга ради выплат и наград, за что также были привлечены к ответственности. Неонацистскую группировку, нападавшую на питерских неформалов, накрыли силовики. Молодые люди ставили на колени идеологических оппонентов и заставляли отказываться от левых взглядов. По данным базы, 7 членов экстремистской ОПГ, называвшей себя «Русская национальная армия», в возрасте от 17 до 28 лет, около полугода вылавливали на центральных улицах Санкт-Петербурга неформально одетых парней. Жертв уводили в безлюдные места, где под вкусом включенные камеры мобильных телефонов, избивали и заставляли отказаться от своих политических убеждений. Некоторые идеологические дискуссии проходили в особо извращенной форме. Попавшим под раздачу угрожали деревянным фалосом. Возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества. Проводятся обыски по местам проживания фигурантов. Грабители поссорились и подрались прямо во время кражи 100 тысяч долларов в Москве. В итоге один из мошенников кинул товарищей и скрылся с добычей. Как пишет Шот, в одном из небоскребов Москва-Сити группа иностранных граждан арендовала офис под видом пункта обмена валюты. Вскоре к ним обратился житель столицы с просьбой конвертации 100 тысяч долларов. Деньги у него приняли, а отправились пересчитывать в отдельную комнату, а мужчина стал ждать. Когда его терпение лопнуло и он пошел поторопить кассиров, то обнаружил, что они скрылись через другой выход. Впрочем, прямо во время побега между сообщниками возник конфликт. По данным следствия, один из похитителей посчитал, что делить 100 тысяч долларов на двоих выгоднее, чем на троих. Сумку с валютой он передал верному товарищу.

0: Запас.
1: Большинство просто запасов сохранены в более надежных местах. Ну, не в открытых, куда такой дроны.
2: Пока бы не бомбили, все не разбомбят.
3: Это невозможно, в принципе. Мы одна из самых богатых стран, в которых есть все. Мы 70 лет жили в этой изоляции. И поэтому 2-3 года мы уж как-нибудь продержимся.
4: И тяжело будет жить, дорого будет стоить бензин, нужно будет лучше планировать поездки на машине. Не знаю, ну, в смысле, я не очень разбираюсь, для чего еще нужен бензин.
5: Что, нам бензин нужен, нам не нужен. Пенсия идет, капает, и все.
6: Все так отбивают.
5: Да.
7: Приостановка заводов не должна быть. Россия – суверенное государство и идет своим путем.
8: Я вне политики, вне экономики, нет. Я слушаю музыку, больше меня ничего не касается.
9: Главные новости дня.
10: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве – платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
11: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто пи***ц. Это уже есть какой пятый.
10: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установка укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
12: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. Отдают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
10: Вместо укрытия в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК-авеню самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
13: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
10: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
14: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
15: друзья,
14: что не можем.
15: На 100% не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
14: Потому что это правда.
15: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
10: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радио Лента».
9: Радиолента. Шок дня.
16: Силовики начали массовую облаву на мужчин в Пензенской области, блокируя выезды из городов и вытаскивая людей прямо из общественных.

0: дорожного транспорта. Задержанных силой свозят в распределительные пункты, где под угрозами уголовных дел заставляют подписать контракты с Минобороны.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Далее в эфире. Актуальные взгляды на события, комментарии значимых фигур и разборы ситуаций напрямую от источников. Прямо сейчас на Радиолента. Самые важные высказывания дня.
2: Председатель гильдии русских адвокатов Николай Курьянович заявил, что президент Путин находится в неадекватном состоянии.
3: Владимир Владимирович, там вступая перед руководителями международных информационных агентств, разумеется, специально подобранных, чтобы они ему задавали удобные, мягкие и не жесткие вопросы относительно того, что действительно творится у нас в экономике, насколько он легитимен по отношению к Зеленскому, поскольку проблема существует. Так вот, создается такое впечатление, что Владимир Владимирович находится в полном неадеквате. Но я думаю, что это не так, просто он делает хорошую мину при плохой игре. Сказал буквально следующее, что благосостояние граждан России там выросло чуть ли не на там, 28%, а средняя заработная плата на 25%, скромно умолчав, что все это повышение, где оно и есть в ВПК, там, в других отраслях, оно съедается, если не галопирующей, то вяло текущей инфляции. Порадовался тому, что у нас небольшой в размере 34 миллиардов долларов внешний долг, но для такой богатейшей страны у нас вообще не должно было быть никакого долга, ни 34 миллиардов, ни одного рубля, ни одного цента.
2: Политолог Владимир Межаев о том, что китайские партнеры высказали Кремлю недовольство тем, что спецоперация затянулась.
4: Я думаю, дыма без огня все-таки нет, и какое-то неудовольствие затягивающееся этой специальной военной операции, я думаю, Си Цзиньпин высказал в беседе с обоими лидерами. Что-то какая-то вот, что ну надо все-таки завершать это и так далее. Видимо, какой-то вот такой элемент этого был. Так что, вот я думаю, с одной стороны, ну, понимаете, что вот этот первый деликатный момент был, я думаю, проговорен в пользу России, но с другой стороны, как всегда, была какая-то китайская оговорка. Что все это, конечно, прекрасно, но мы видим, что затягивание конфликта приводит к потенциальной возможности эскалации в Европе. Сейчас не будем говорить, при каких обстоятельствах это может произойти, но сама по себе эскалация с Европой уже просто выглядит как суперреальная. И Китай, хотя и будет поддерживать Россию, но в этом не заинтересован. И, соответственно, не заинтересован в дальнейшем продолжении военных действий на Украине. Вот мне кажется, какие-то вот подобного рода интонации, именно интонации, они все-таки были как-то продемонстрированы вот в беседе с нашим лидером. Я думаю, что-нибудь такое по этому поводу было.
1: Радиолента. Прямая речь.
5: Жительница Севастополя рассказала, что решила покинуть город вместе с детьми и переехать в Беларусь, так как устала жить в постоянном страхе.
6: Записываю рилс на тему нашего уезда из Севастополя. Хочу ли я этого? Нет. Есть ли у меня выбор? Тоже нет. Мы ждем загранных детей и уезжаем, потому что я очень устала. Я устала бояться. Я живу в страхе 24/7. Я устала плакать. Я родила 4 детей. У нас свой дом, свой огород. Дом, на который мы просто ишачили, как проклятые. Чтобы у нас все было, чтобы у детей все было. Просто вынуждены тупо отсюда уезжать. Это настолько сложно. Я постоянно переживаю за свое молоко. Я нервничаю всегда. Тем не менее, это гром. В Севастополе я бы уже убежала. Но тем не менее, понимаете, даже вот я, когда у меня сложилась такая ситуация, что я должна с детьми уезжать, убегать, и все равно не желаю никому такого же. Я наоборот желаю дождь начинается. Короче, едем мы в Беларусь. Пока что решили так. Не знаю, надолго ли, не знаю, что будет дальше, но пока что в Беларусь, потому что нам будет немножечко попроще, так, с 4 детьми.
1: Прямые сообщения от бойцов с поля боя. Доклады военкоров. Свежая информация о противостоянии. И профессиональный взгляд военных экспертов. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
7: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
8: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
7: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
9: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
1: Радио «Лента». 15:57 АМ. Главные новости дня.
7: Пакуют и увозят на СВО. В Пензенской области начали отлавливать мужчин для отправки на фронт.
10: Вы избиваете их! Мы знаем, что вы избили их!
7: Настоящие облавы в Пензенской области. Мужчин массово пакуют в автозаки, принуждают подписывать контракт с Минобороны. Об этом рассказали местные жители. На кадрах, которые сняли очевидцы, видно, как женщины по-настоящему пытаются отбить своих мужчин от военкомата.
11: Вот я видео отправила, но это первая часть, это вот сегодня ночью, которых забрали 20 человек. Кто за молоком пошел, кого с мусорки забрали, кого из дома забрали, кого из трактора вытащили, кого с рыбалки забрали, 20 человек. Пастуха. Каменка, Кузнецк, Пенза. А пастуха еще какого-то забрали с поля. Без разбора подъезжают, забирают, избивают, обкалывают, подписывают контракты и все.
7: По словам военного юриста, это новая схема рейдов. Если раньше вручали повестки, требовали явиться в военкомат, то теперь сразу применяют силу и заставляют подписать контракт. Кроме Пензы, мужчин ловят на улицах, также в Каменске и Кузнецке. Судя по сообщениям местных жителей, по городу ездят и выставляют посты военные на микроавтобусах, полицейские и сотрудники ДПС. Потенциальных контрактников высаживают из машин, ищут по квартирам, и тогда парни сдают таксисты. Приезжают по вызову и отвозят к военкоматам вместо указанного адреса.
12: Вон они, эти пи***цы,
13: ебать. Уже достали, кого-то повели.
7: В соцсетях люди пишут, что боятся выйти даже в магазин. Власти ситуацию никак не комментируют, а это порождает разные слухи.
11: Ездит еще черный микроавтобус, в нем 7 человек. Тоже собирают. Разнарядка пришла, что с Каменки надо 700 человек забрать. Один даже вроде бы в такси устроился работать, в автолигу. Что там еще, Катя?
14: Женщина одна.
11: Женщина одна. Подходит
14: первая.
11: С мужчиной подходит и гипнотизирует, короче, мужиков. Забирают всех.
7: Жена 25-летнего жителя Пензы Андрея Шалимова рассказала, что его вызвали к судебным приставам для получения документов, однако вместо этого забрали паспорт и доставили в военкомат. По ее словам, там Шалимова избили и заставили подписать контракт. Еще одну историю поведали родственники Андрея Макова.
15: Его в нетрезвом состоянии посадили в гражданскую машину без опознавательных знаков и отвезли в отдел полиции. Там мужчине предложили подписать протокол о задержании и пообещали отпустить. По итогу это оказался контракт. Сам человек уже находится за 1000 километров от Пензы.
7: Еще одна жительница региона рассказала, что ее 61-летнего мужа Станислава Вяльцина после вызова в военкомат душили пакетом, добивая согласия на службу. Директор школы призывника Алексей Табалов считает, что на такие меры власти пошли от безысходности.
16: Нужны люди на фронте, они выбывают с катастрофической скоростью. А где их брать? Резервы все исчерпаны. Вот надеялись на студентов, но студенты оказались умнее, чем о них думали. И все-таки эта компания не получилась. Поэтому власти вынуждены набирать людей различными способами. Поэтому принудительное подписание контрактов практикуется, да, и мы знаем случаи, что людей похищают, отвозят в лес под предлогом пыток, убийства, их заставляют подписывать контракты и отправляют практически одним днем на фронт.
7: По словам эксперта, к подобному сценарию следует готовиться и другим регионам. Больше интересных новостей в короткой форме смотрите в ТикТок-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
1: Одна новость. Максимум смысла. Факты, контекст, точки зрения, версия и последствия. Что произошло, почему это важно и что будет дальше? Объясняем спокойно, по фактам и без догадок. На радио «Лента» разбор дня.
17: Всем привет! В эфире «Разбор дня», и сегодня нам придется признать кое-что неприятное. Зеленский приехал на саммит «Большой семерки» в Эвиане и, если говорить честно, уехал оттуда с очень серьезным результатом. Ракеты, деньги, лицензии на производство оружия прямо на Украине. Трамп, который вместо того, чтобы закрыть тему, публично потребовал от Москвы заключить сделку. Разбираем, что именно произошло и что это означает.
18: Слушай, для начала стоит вообще вспомнить, какой был фон. Буквально за пару недель до Эвиана информационная картина была, совершенно другой.
17: Да, фон был довольно унылым.
18: Именно. Везде доминировал нарратив про вот эту тотальную усталость Запада. Все прогнозировали, что это будет абсолютно дежурное мероприятие. Приедут, пожмут друг другу руки на фоне Женевского озера, выпустят какое-то максимально обтекаемое комьюнити и все.
17: Угу. Возвращение к статус-кво.
18: Да, с постепенным сокращением финансирования ожидания были минимальными.
17: Абсолютно. Ожидали заморозку инициатив. Но архитектура самого саммита была взломана с одним, казалось бы, чисто техническим решением Эммануэля Макрона.
18: Ты про изменение протокола?
17: Да. Смотри, изначально визиты лидеров государств, которые не входят в G7, они регламентируются очень жестко.
18: Гость приезжает на одну сессию.
17: Именно. Прибывает на конкретную сессию, зачитывает доклад, проводит там пару двусторонних встреч в кулуарах и уезжает. Все. А Макрон на правах председателя просто берет и ломает этот регламент. Он интегрирует присутствие Зеленского во все 3 дня саммита.
18: Протоколы — это, конечно, важная часть дипломатии, я согласна. Но в сухом остатке это же просто оптика. 3 дня вместо 3 часов — это же не сбивает крылатые ракеты.
17: Не сбивает.
18: В чем тогда практический смысл? Кроме создания красивой телевизионной картинки для прессы, конечно.
17: А практический смысл здесь в банальном удержании повестки. В дипломатии на таком высшем уровне протокол работает как операционная система всего мероприятия.
18: Так, и что это значит на практике?
17: Представь, если гость присутствует там перманентно, тема конфликта перестает быть просто одним из пунктов меню, который можно обсудить и закрыть.
18: То есть она становится призмой для всего остального.
17: в точку. Через нее начинают рассматривать вообще все остальные вопросы. Глобальная инфляция. Обсуждаем в этом контексте. Энергетическая безопасность Европы. Тоже в этом. Оппонентам дальнейшей поддержки просто не оставили пространства для маневра.
18: Им не дали переключить фокус.
17: Да, им не дали переключить фокус на другие темы.
18: Все были уверены, что Трамп приедет в Вивиан и станет главным тормозом.
17: И именно этот момент стал главной сенсацией. Вместо того, чтобы блокировать все подряд, Трамп выходит и делает публичное заявление с жестким требованием к России заключить сделку.
18: Угу.
17: И это не просто сотрясание воздуха. Это, по сути, легитимация концепции переговоров с позиции силы.
18: Ну, слушай, разве слова Трампа не стоит делить на 10? Ну, я сомневаюсь, что это можно воспринимать как бетонную стратегию. Его риторика меняется каждый день. Сегодня он требует сделки, завтра выйдет и скажет, что США вообще не должны платить ни цента.
17: Это правда. Он непредсказуем.
18: Ну вот. И какой смысл тогда на это опираться?
17: А смысл тут вообще не в том, чтобы верить в постоянство Трампа. Смысл в жесткой математике голосов внутри Конгресса США. Его заявление в Вивиане – это выдача эдакого политического зонтика.
18: Зонтика для республиканцев?
17: Да. Железобетонное электоральное прикрытие. До этого саммита любой республиканец в Конгрессе, который голосовал за пакет помощи, рисковал.
18: Рисковал нарваться на обвинения в предательстве, да.
17: Именно. Потерять базу. А теперь у них есть универсальный аргумент. Они могут сказать, ребята, выделение бюджетов – это не слабость, это обеспечение той самой позиции силы, о которой говорит сам Трамп.
18: А, то есть это радикально меняет расклад сил в Палате представителей?
17: Абсолютно.
18: Допустим, внутриполитический барьер в США они таким образом снижают. Но как вообще дипломатическому корпусу удалось подвести Трампа и остальных к такой консолидации? Очевидно же, что такие вещи не происходят стихийно, пока они там пьют кофе за завтраком.
17: Конечно, нет. И тут мы переходим к самому вкусному. К многоуровневой кулуарной игре, которая была разыграна еще до Вивиана.
18: Угу.
17: Произошла утечка информации о так называемых таинственных письмах. Это были предложения о встрече и переговорах, которые передали в Москву до начала всех мероприятий.
18: Так, и кто передавал?
17: И здесь, в качестве неофициального канала коммуникации, снова всплывает фигура Романа Абрамовича.
18: Абрамович. Серьезно, я тебя переблю, но это выглядит как какой-то откровенный анахронизм. Но этот канал ассоциируется с самыми первыми месяцами конфликта, со Стамбулом.
17: Согласен, звучит как привет из прошлого.
18: Ну, какой реальный дипломатический вес может иметь подсанкционный миллиардер в реале 26-го года? Это, использование инструмента, который уже давно заржавел.
17: Да, но тут статус самого Абрамовича вообще не имеет решающего значения. Его использовали исключительно как маркер доставки.
18: Маркер доставки? Как уведомление о прочтении в мессенджере?
17: 100%. Способ гарантировать, что предложение дошло до высших эшелонов власти и было зафиксировано. Суть была не в том, чтобы реально начать переговоры через него.
18: А в чем тогда?
17: В том, чтобы создать публичный прецедент инициативы.
18: А, я поняла. То есть это была чисто дипломатическая ловушка?
17: Да.
18: Отправляют предложение, на которое заведомо знают, что не будет ответа, чтобы само это молчание использовать как актив.
17: Совершенно точная формулировка. В дипломатии отсутствие ответа на вот такое задокументированное предложение трактуется однозначно.
18: Как отказ?
17: Как отказ от диалога. Как только эти письма были проигнорированы, моментально был повешен ярлык недоговороспособности. И этот ярлык тут же показали ключевой тройке.
18: Тройки литеров.
17: Да. Фридриху Мерцу в Германии, который контролирует европейские деньги, Макрону, который рулит стратегией на континенте, и Трампу.
18: Хитро. Получается, частная дипломатия была конвертирована в инструмент жесткого морального давления. Типа, инициатива проявлена, ответа нет, значит, эскалация оправдана.
17: Именно так они это и продали.
18: Ну хорошо, моральные аргументы и дипломатические победы – это все здорово. Но знаешь, ярлыки не отапливают города зимой?
17: Не отапливают, факт.
18: И не защищают инфраструктуру от ракет. Как вся эта изящная кулуарная игра превратилась в реальное железо?
17: А вот тут мы переходим к фундаменту эвьянских договоренностей. Физическое выживание. Первый блок решений – это суперускоренный график поставок систем ПВО.
18: Угу.
17: Установили жесткий дедлайн. Развертывание дополнительных батарей и перехватчиков должно завершиться строго до начала осенне-зимнего периода.
18: Ну, ускорение поставок – это как тушение пожара. Слушай, ну, мировые запасы зенитных ракет истощены. Производственные линии на Западе откровенно не справляются. Нельзя же бесконечно вычерпывать склады в США и Европе. Эта модель, ну, она математически обречена.
17: И они это поняли. Осознание этого логистического тупика привело к самому радикальному решению всего саммита.
18: Какому?
17: В Эвиане согласовали лицензии на производство противобаллистических ракет прямо на территории Украины.
18: Подожди. Чего?
17: Да. Выдача лицензий на производство внутри страны.
18: Но это же звучит как какое-то технологическое самоубийство. Строить заводы по сборке сложнейших баллистических перехватчиков там, где территория полностью простреливается.
17: Звучит безумно, да?
18: А ни один западный подрядчик в здравом уме не застрахует такие риски. Любой такой объект станет целью номер один, еще когда там только фундамент будут заливать. В чем тут прагматика?
17: А прагматика тут в изменении самой архитектуры производства. Речь вообще не идет о строительстве каких-то гигантских заводов советского типа, которые со спутника видно как на ладони.
18: А как тогда?
17: Лицензирование подразумевает распределенное производство. То есть это создание узловых компонентов на десятках, может, сотнях мелких замаскированных или даже подземных площадок.
18: Угу, с последующей финальной сборкой где-то еще.
17: Да. И хотя страховые премии там просто космические, это фундаментальный сдвиг. Это переход от статуса вечного просителя к созданию собственной военно-промышленной базы.
18: Окей, концепция ясна. Но я вот тут не согласна насчет реальности этого плана. Даже если они защитят это распределенное производство, остается базовая физика.
17: Электричество?
18: Электроэнергии. А энергетика там, мягко говоря, в критическом состоянии. Без энергии все эти красивые лицензии останутся стопкой бумаги.
17: И этот разрыв они тоже закрыли. Британской инициативой. Кир Стармер прямо на саммите анонсировал выделение 210 миллионов фунтов стерлингов.
18: И куда они пойдут?
17: На дизель-генераторы.
18: Нет. Целевое назначение очень специфичное. Эти деньги идут на поддержание стабильной работы атомных электростанций.
17: Атомная генерация? Ну, это хребет энергосистемы, понятно. Но 210 миллионов фунтов в масштабах атомной отрасли, ну, это же не астрономическая сумма.
18: Это не на постройку новых блоков. Эти средства работают как финансовый шлюз и страховой механизм для поставок критических компонентов.
17: Слушай, ну, вырисовывается какая-то невероятно сложная и дорогая цепочка.
18: Давай разберем.
17: Ну, смотри. ПВО защищает атомные станции.
18: Атомные станции дают энергию.
17: Энергия питает децентрализованные заводы.
18: А заводы производят новые ракеты для ПВО.
17: Идеальный замкнутый круг.
18: Да, но запуск такого маховика требует просто бесперебойного потока денег. И тут у меня огромный вопрос к европейской бюрократии.
17: О, любимая тема.
18: Но они же славятся своей медленностью. Согласование бюджета в ЕС обычно занимает месяцы, если не годы, пока все со всеми договорятся.
17: И в этом кроется еще один слом шаблонов в Эвиане. Встреча с руководством ЕС завершилась согласованием транша живых денег.
18: Сроки.
17: До конца июня 26 года.
18: Июня. Ого.
17: Да. Европейская бюрократическая машина была искусственно переведена в форсированный режим. Они использовали механизмы обхода консенсуса.
18: Это когда страны не могут наложить вето.
17: Да. Решения о деньгах принимаются без возможности блокировки со стороны отдельных стран-участниц.
18: Санкции же тоже обсуждали.
17: Еще как обсуждали. Был нанесен очень скоординированный экономический удар. Канада и Великобритания синхронно внесли в санкционные списки 70 новых позиций. Ключевая мишень – это логистическая артерия, так называемый «теневой флот», и плюс проекты по арктическому сжиженному газу.
18: Ну, слушай, удар по теневому флоту звучит, конечно, грозно, но насколько это вообще реализуемо?
17: А в чем сомнение?
18: Но эти суда работают в серых юрисдикциях. Они меняют флаги с панамского на либерийский за пару часов. Ну и как бумажка, подписанная в Лондоне, может физически остановить танкер где-то в нейтральных водах?
17: А документ и не должен останавливать судно физически. Он делает его использование экономически бессмысленным.
18: Это как?
17: Удар направлен на инфраструктуру страхования. Лондон – это же глобальный центр морского страхования, так называемые клубы P&I.
18: А, страховщики.
14: Да. Без их страховки танкер просто не может зайти ни в один крупный международный порт. Он не пройдет Суэцкий канал, не пройдет Босфор.
18: И что делают судовладельцы?
14: Ищут альтернативные маргинальные компании. А это кратно увеличивает стоимость фрахта и логистическое плечо. Маржинальность экспорта просто съедается.
18: Ага, попытка выдавить экспорт в зону нулевой рентабельности. Параллельно с этим Европейский Союз принимает свой пакет, 21-й по счету. И тут, ну, очень трудно избавиться от скепсиса. Если экономика в России адаптировалась к 20 предыдущим пакетам, в чем фундаментальный смысл 21-го? Это же просто расписка в неэффективности прошлых мер.
14: Это очень частая ошибка восприятия санкций. Санкции — это не бетонная стена. Это скорее процесс постоянного латания дыр в программном коде. Экономика находит лазейку, Запад анализирует этот маршрут и закрывает его. Специфика 21-го пакета в том, что он впервые бьет прицельно по криптосхемам обхода.
18: Подожди, каким образом криптовалюта, которая децентрализована и анонимна, может регулироваться европейским документом? Блокчейн же не подчиняется директивам из Брюсселя?
14: Блокчейн не подчиняется. А вот фиатные шлюзы, точки входа и выхода в обычные деньги, они полностью зависят от классической финансовой системы.
18: Угу.
14: 21-й пакет бьет по вторичным механизмам. Компании использовали стейблкоины, тот же USDC, гоняли их через азиатские криптобиржи, чтобы покупать микрочипы.
18: И что ЕС с этим сделал?
14: Новые санкции вводят жесткие требования по идентификации, KYC, для любых платформ, которые хоть как-то взаимодействуют с европейской системой.
18: То есть, если условная биржа в Азии отказывается блокировать эти транзакции,
14: то ее просто отрезают от долларовой и евроликвидности. Все. Цифровые мосты, по которым шли платежи за компоненты двойного назначения, рушатся.
18: Ага, значит, стратегия реально поменялась. От широких ковровых запретов они перешли к точечному уничтожению конкретных финансовых узлов.
14: Точно. Сужение пространства для маневра до тех пор, пока транзакционные издержки не станут просто запретительными.
18: Угу.
14: И вот если теперь свести всю эту картину воедино, становится понятен реальный масштаб Эвиана.
18: Да, это явно было не дежурное мероприятие для галочки.
14: Макрон изменил протокол и зафиксировал фокус. Трамп дал электоральное прикрытие республиканцам. Дипломатическая игра с письмами легитимизировала все это морально.
18: И потом все это перевели в физическую плоскость.
14: Да. Лицензии на баллистику, британские миллионы на атомные станции, жесткие дедлайны по ПВО к осени, удар по страховке теневого флота и крипте. Все складывается в единую стратегию суверенной обороны при жестком аудите ЕС. На этом, пожалуй, будем завершать наш сегодняшний эфир.
18: Да, было интересно это все разобрать. До встречи. Продолжим следить за развитием событий.
19: Радио «Лента». 15:57 АМ. Какие вопросы сегодня на слуху у россиян? О чем рассуждают государственные деятели? Какие жалобы звучат от населения? Все о самом важном. В ближайшие 10 минут на 15:57 АМ. Радио «Лента». Голос темного времени. В эфире каждый вечер. Главные новости дня.
20: Новая жизнь России. В Питере начали устанавливать бетонные коробки укрытия от дронов, а в Москве платформу для ПВО на крыше самого высокого здания в Чертаново.
21: Девки, у нас просто беспилотник за беспилотником. Это просто это уже есть какой пятый.
20: После крупнейшей атаки беспилотников на Москву в Питере решили пойти по примеру Белгорода и оборудовать на улицах бетонные укрытия. Пока рассматривают только Кронштадтский район, куда чаще всего прилетают дроны. Там появится 4 таких сооружения. В Москве установку укрытий пока не планируют. После последнего страшного налета жители столицы и области жаловались, что не знали, куда идти.
22: Власти подмосковных Котельников заявили, что жителям сообщат, где находится убежище гражданской обороны, только в случае мобилизации или в военное время. А дают фразой «Вот когда убьют, тогда и приходите». Такой ответ администрация дала одному из местных жителей, который поинтересовался расположением защитных сооружений.
7: Вместо укрытий в Москве устанавливают новые системы ПВО. Очевидцы сняли на видео, как на крыше ЖК «Авеню» самого высокого здания в Чертаново размещают панцирь. Системы ПВО на крышах жилых домов – это очень опасно, говорит военный аналитик Юрий Федоров. Во-первых, установка может стать целью удара. А во-вторых, зенитная ракета не всегда попадает по беспилотнику и может упасть на соседний дом, отмечает Юрий Федоров.
0: Система ПВО, которая рекламировалась российскими властями и московскими властями, тоже замечу, как некая совершенно такая неприступная крепость, которую невозможно пробить, она оказывается совсем не такая неприступная, как это казалось москвичам, я думаю, москвичам тоже раньше. И вот теперь жители Москвы должны, значит, каким-то образом думать о том, что на голову им может свалиться все, что угодно. Это для них, конечно, неприятная новость, но что делать? Война есть война. И пора жителям столицы Российской Федерации, ну, в общем, как-то приспособиться к военной обстановке.
7: В целом, атака на Москву показала, что панцири практически бессильны перед беспилотниками, написала Z-сообщество. Территория России становится все более уязвимой. Об этом говорили в эфире радио «Комсомольская правда» Аким Апачев и полковник Виктор Бронец.
2: Почему часто прилетают? Потому что там ПВО дырявое, уважаемые. Пропускаем, к сожалению. Потому
3: друзья,
2: что не можем.
3: Не можем. Более того, кто-то должен это сказать. Возьму на себя неосторожно эту функцию. Друзья, ситуация имеет тенденцию к ухудшению.
2: Потому что это правда.
3: Да, и нужно понимать, что вот мы вкатываемся в настоящую войну, и прилетать будет чаще. У них дронов становится все больше.
7: На случай нового обстрела Москвы МЧС выпустила рекомендации для населения. В ведомстве советуют людям в случае атаки оставаться в помещении с несущими стенами и отходить подальше от окон. Если во время налета БПЛА человек находится на улице, то следует немедленно укрыться в ближайшем безопасном помещении. Правда, что такое безопасное помещение, там не уточнили. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте «Радиолента».
23: Радиолента. Прямая речь.
5: Депутат Госдумы Константин Затулин пожаловался, что Китай – плохой союзник, который ничем не жертвует ради России, а только зарабатывает на СВО.
24: Возникает вопрос, а все-таки в чем состоит позиция Китая? Если вы на что-то претендуете, то вы должны, в общем-то, быть в этом смысле последовательными. Ну вот, я не могу упрекнуть в непоследовательности Европу, нынешний Европейский Союз. Абсолютно. Они враждуют с Россией, они делают все для того, чтобы нанести ей ущерб. Да. И делая это, они скидываются, сколько у кого есть в кармане, на то, чтобы эту Украине помогать. Скажите, пожалуйста, что-нибудь известно о том, чтобы Китай чем-то пожертвовал на войну, помощь какую-то оказал прямую Российской Федерации? Он торгует с нами, в этом состоит его поддержка.
25: Насчет прямой помощи я никаких фактов не знаю.
24: Да, он поставляет дроны.
25: Как и всем.
24: Да. И нам, и Украине. Вот я хотел бы с этой точки зрения сказать, сравнить можно поведение Европы и Китая в этой ситуации? Конечно, Европа гораздо больше вовлечена, чем, конечно, Китай. Да, я абсолютно уверен в том, что Китай совершенно не заинтересован в поражении России. Он не заинтересован. Но
25: тогда следующий в победе эффектной, яркой и быстро заинтересован?
24: Тоже нет такой уверенности, судя по его поведению, потому что он является на сегодняшний день выгодоприобретателем, mm-hmm, по большому счету, от продолжения войны, потому что он на этом получает скидку на нашу нефть, газ и нашу заинтересованность в том, чтобы развивать с ним отношения.
25: Получается так.
23: Главные новости дня.
7: Все еще хуже, чем кажется. Во время атаки по Москве дроны повредили самую инновационную установку «Евро-плюс» на НПЗ в Капотне. Масштабный проект модернизации московского НПЗ завершили в июле 2020 года. Его с помпой презентовали президенту. Производственная линия «Европлюс» – единственная в стране с таким высоким уровнем технологий, хвалился тогда председатель правления «Газпромнефти» Александр Дюков.
4: Уважаемый Владимир Владимирович, наверное, не будет преувеличением сказать, что комплекс Европлюс задает новый стандарт для нефтеперерабатывающих предприятий. И, безусловно, это очень важный проект с превращения Московского нефтеперерабатывающего завода в современный цифровой нефтеперерабатывающий завод 21 века.
6: Проект должен был обеспечить стабильные поставки топлива в Москву и улучшить экологию за счет закрытия старых установок. Тогда, в пандемийный 2020 год, глядя на презентацию линии Европлюс, Владимир Путин вряд ли мог представить, с какими вызовами придется столкнуться в будущем. Эту презентацию до сих пор можно посмотреть на сайте Кремля.
8: Европлюс – это первый в России комплекс полного цикла, который производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин. Современные технологии нефтепереработки, применяемые в Европлюс, обеспечат новый уровень энергопотребления, надежности и эффективности, позволят довести глубину переработки МНПЗ до лучших мировых показателей.
6: И так оно и было, пока 18 июня дроны не уничтожили экстрасовременную установку под ноль. Она обошлась «Газпрому» в рекордные суммы, и именно поэтому ее крайне сложно будет отремонтировать и запустить вновь, говорит эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.
9: А как? Вы посмотрите, там, в принципе, вот это действительно сложные технологические линии. Вот эта линия обошлась в строительстве в больше, чем 90 миллиардов рублей, вот эта линия. Ну, представьте себе, отремонтировать технику, которая стоит 90 миллиардов рублей. Это в 2020 году она стоила. То есть это сразу не сделать. Восстановить это, я думаю, что в ближайшие несколько месяцев не получится. Значит, этот завод, он фактически полностью выведен из строя.
6: За прошлый год московский НПЗ в Капотне переработал 12 миллионов тонн нефти. Его модернизация в 2020-м была призвана улучшить экологию. Сейчас же последствия массированной атаки привели к настоящей экологической катастрофе. Жители близлежащих районов Москвы и Подмосковья массово публикуют кадры аномальных осадков. После гигантского пожара и взрыва резервуаров с неба выпал нефтяной дождь. Экологи бьют тревогу из-за токсичного выброса в атмосферу.
10: Сегодня первый раз такое вижу. Идет черный дождь, просто реально черный. Вот сейчас покажу, что капает с крыши.
12: Ну вот такой вот дождик прошел после атаки НПЗ.
26: Это просто ужасно. Так горько про все это читать и смотреть. То, сколько ущерба наносится природе. Что мы вообще творим? Просто это очень грустно.
6: Экология будет ухудшаться по всей стране и вследствие других причин. Чтобы упростить для заводов производство топлива на фоне острого дефицита, власти разрешили выпускать бензин и дизель ниже экологического стандарта Евро-5. Речь идет об увеличенном содержании серы и ряде других параметров. Топливо более низкого качества увеличит вредные выбросы в атмосферу, а также может негативно отразиться на работе автомобилей. Больше интересных и важных новостей читайте и слушайте на сайте Радио Лента.
23: Радио Лента. Прямая речь.
5: Депутат Законодательного собрания Иркутской области Степан Фронтенко об угрозе дефицита дизельного топлива для сельского хозяйства, без которого невозможно завершить посевную и подготовиться к уборочной кампании.
27: Единственное решение, которое предлагает сейчас аграриям, это езжайте, заправляйтесь на заправках. Там цена ниже, чем оптовая, есть, все возможно. Пару проблем. К-700 либо комбайн Лексион с жаткой там в 9-12 метров ни на одну заправку я не загоню. Это произведет просто банальный человеческий коллапс, потому что каждый, сколько там КАМАЗ, МАСА или любая другая техника, там не по 10, не по 20, не 100 литров заправляется в баке. Поэтому это произведет дополнительный коллапс. В связи с этим просьба, мольба, можно сказать, аграриев все-таки довести до ума данную ситуацию. Если надо, почти все согласны на определенные лимиты. Все согласны четко выбирать тогда, когда нефтяные компании скажут. Потому что мы прекрасно понимаем сложную ситуацию, понимаем, какой спекулятивный момент используется в стране, нелегкая ситуация. Но на все попытки и возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на Запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства в Иркутской области. Да, звучит страшно, звучит неприятно, но факт остается фактом.
23: На радио «Лента» цифра дня.
1: На 25% рухнуло производство автомобильного бензина из-за серии сокрушительных ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам. Четверть всего топливного рынка страны полностью парализована.
23: Радио «Лента». 1557 АМ. С нами делятся информацией солдаты с передовой. Сообщают военные корреспонденты. Поступают свежие сводки с фронта. А военные эксперты помогают разобраться в сложных вопросах. На линии фронта. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Говорят военкоры.
11: Архангел спецназа о доработанном украинском дроне «Камикадзе» и новой угрозе для российского тыла.
13: По сравнению с предыдущими моделями, дрон RAM-2X имеет переработанную компоновку. Два двигателя и встроенный терминал спутниковой связи Starlink, что, вероятно, обеспечивает устойчивую связь на больших дистанциях. И это вызывает тревогу для наших тыловых районов. В целом, обновление RAM-2X выглядит как шаг украинцев компенсировать отставание в сегменте дальнобойных дронов «Камикадзе». Интеграция двух двигателей может улучшить скорость и устойчивость к помехам. А Starlink обеспечивает связь без зависимости от наземных сетей, что критично для ударов на 100 и более километров. Если такие беспилотники начнут поступать на фронт в заметных количествах, будет беда. Площадки армейской авиации, склады боеприпасов, радиолокация, техника в районах сосредоточения, слабо прикрытые объекты инфраструктуры. Бить будут всюду.
11: Опять обманули. Иван Отраковский о Лукашенко, Ватикане, Израиле и старых договорниках.
14: Александр Лукашенко обвинил Ватикан и Израиль в том, что они обманули Путина. В очередной раз обманули. Теперь и Ватикан, и израильтяне. Ай, как некрасиво. Такие уважаемые и надежные партнеры и обманули. Надули, кинули, совсем стыд потеряли. А еще израильтяне в самом начале спецоперации приказали властям нашим не трогать Зеленского, что и исполняется. А он взял и вылез из бункера и начал вояж по передовым, поднимая дух бойцов и свой рейтинг. Из-за этих «обманули» погибло огромное количество воинов, мирные жители, и войне не видно края. Мое мнение остается неизменным. Все сделано сознательно, как и минские договорники. У барыжьей власти другие планы. И этим обманули они пытаются как бы прикрыться, сказать, что они ни при чем, и вообще это не они. Как страусы, голову в песок, или как дети, но точно не как достойные лидеры.
23: Радио «Лента». 1557 АМ. Солдатская почта.
15: Студбат едет в Донбасс. Студентов Братского медицинского колледжа массово отчислили, чтобы предложить контракт на СВО. Эта новость моментально разлетелась по городу. 35 студентов, которых отчислили, дали импровизированную пресс-конференцию, чтобы рассказать всю правду.
16: Нас всех вызвали. Мы должны были пройти его все абсолютно, чтобы потом пройти на второй этап. Но 10 человек не сдали его и получили двойки. Если все года до этого нам всем допускали эту возможность и допускали потом до второго этапа, в нашем же сейчас году нас всех взяли и отчислили, просто подписав документ об отчислении в связи с тем, что мы не сдали первый этап.
15: Студенты рассказали, что после этого их пригласили в деканат и парням предложили подписать контракт, а девушкам пройти полугодовое обучение за свой счет, которое стоит 86 тысяч рублей, а после пересдать экзамены или тоже поехать на фронт. При этом никаких задолженностей у ребят не было. Студенты надеются, что благодаря глазке их ситуация разрешится в позитивную для них сторону. Активная вербовка в вузах идет почти полгода. Студентам обещают контракт на год, безопасное место для службы, высокую зарплату. Но не все так просто, говорит юрист Екатерина Красоткина. То, что показывают студентам, это приложение к бессрочному контракту с Минобороны о службе в войсках беспилотных систем, а не сам контракт. То есть это приложение может быть подписано после тестового срока, который длится от 3 месяца до года, отмечает юрист.
0: Даже если студент доживет, да, до вот этого года, год завершится, все равно, несмотря на то, что действительно в этом приложении написано о гарантированном увольнении, мы понимаем, что могут найтись причины, скажем так, оставить его в армии. А я напомню, что именно обыкновенный контракт, пока действует указ Путина о мобилизации, он бессрочный. И есть шанс, что человек не пройдет в беспилотные системы совсем и, может быть, станет штурмовиком.
15: Уже есть 2 известных случая гибели студентов на СВО. Оба из Бурятии. Контракт подписали на последнем курсе учебы, но вместо обучения управлению дронами студентов отправили в штурм. Эти истории пугают молодых людей, и они неохотно идут на контакт с вербовщиками в вузах. Поэтому в Новосибирске решили расширить территорию вербовки студентов. Там парней забирают прямо из общественного транспорта, рассказала жительница города Мария Кузьмина.
2: В Новосибирске я хочу обратиться ко всем мамам подростков призывного возраста, которым исполнилось 18 лет, которые на данный момент находятся на обучении, имеют отсрочку. Сегодня автобус, в котором ехала моя мама и все видела своими глазами, остановили на шлюзе якобы для проверки билетов. И впоследствии оказалось, что это не просто проверка билетов. Они отлавливают подростка призывного возраста, выводят из автобуса и садят в автобус с военкомом. Все это дело сопровождается ДПС.
15: Адвокаты поясняют, каждый вуз сотрудничает с военкоматом и получает свой план по набору студентов на СВО. Для того, чтобы его выполнить, вербовщики идут на разные хитрости и обман. Если у вас есть история, о которой вы хотите поделиться, пишите в телеграм-бот канала «Лента Россия». И мы расскажем это всей стране.
23: Радио «Лента». 15:57 АМ. Военный адвокат.
17: Всем доброго времени суток, уважаемые слушатели. С вами снова Геннадий Петрович. И сегодня мы разберем очень важную новость, которую давно ждали тысячи военнослужащих и их семьи. Речь пойдет о бесплатном проезде на военно-врачебную комиссию. Президент подписал закон, который наконец-то четко закрепил, что дорогу к месту военно-врачебной комиссии оплачивает Министерство обороны, а не сам военнослужащий. И теперь давайте разбираться спокойно с этим и по-человечески. Итак, как было раньше? Формально закон гарантировал бесплатный проезд в служебные командировки при переводе к новому месту службы, на лечение и обратно, и к месту жительства при увольнении. Но вот проезд на ВВК в перечень не входил. Что же это означало на практике? Направляют военнослужащего на ВВК, например, в другой регион, и говорят дорогу за свой счет, а потом еще и отказывают компенсировать расходы. И чтобы вернуть деньги, приходилось писать жалобы, обращаться в прокуратуру, идти в суд. Ну, в общем, абсурдная ситуация получается. То есть, если ты доброволец, например, из Барса, проезд на ВВК тебе оплачивали законом, а если ты кадровый военнослужащий, то уже нет. Так быть же не должно, и я сам не раз уже сопровождал подобные дела. Ну а что же изменилось теперь? Поправки внесены в статью 20 закона о статусе военнослужащих. Теперь прямо прописано, что бесплатный проезд предоставляется, цитирую, «к месту проведения военно-врачебными врачебно-летными комиссиями военно-врачебной экспертизы и обратно. Это означает, что дорога к месту ВВК за счет Министерства обороны или другого ведомства, что расходы не могут теперь перекладываться на самого военнослужащего и что вопрос больше не нужно доказывать через жалобы и суды. Он теперь решен законом. Ну а что же, спросите вы, с сопровождающими? Вот здесь тоже отличные новости. Правом бесплатного проезда будут пользоваться не только военнослужащие, но и два сопровождающих лица. Это могут быть родители, дети, отец или мать супруга, супруги, родные и неполнородные братья и сестры. То есть, если состояние здоровья военнослужащего требует сопровождения, то дорога оплачивается и ему, и его близким. Что же это значит на практике? Если вас направляют на ВВК, неважно, в своем регионе или в другом, вы имеете право, во-первых, получить бесплатные билеты, либо оформить проезд по служебному требованию, либо вернуть деньги по ведомственным нормам, если билеты уже вами куплены. И главное теперь, никаких оплатите сами, а потом разберемся. Теперь все регулируется законом, а не как скажет командир или как решит какая-нибудь бухгалтерия. Итак, каков вывод? Эти поправки закрыли давнюю несправедливость и защитили одно из базовых прав военнослужащего – право на прохождение ВВК без финансовых потерь. Если вам отказывают оплачивать дорогу или говорят, что закон еще не действует, друзья, знайте, это нарушение, и в таких случаях я всегда готов помочь. Если вы столкнулись с тем, что вас направляют на ВВК за свой счет, не компенсируют билеты, требуют оплатить проезд родственникам или вообще не дают направлений на ВВК, пишите тоже мне. Я помогу бесплатно и конфиденциально составить заявление, жалобы и добиться справедливости. Связаться со мной можно через чат-бот телеграм-канала «Лента Россия», а также через раздел «Военный адвокат» на сайте нашей ленты.
3: Говорят военкоры.
11: Москва в огне. Военкор Котенок о новой массированной атаке на столицу.
18: К сожалению, есть прилеты. Беспилотники противника атакуют столицу с различных направлений, в частности, с западного. Пролет части беспилотников вновь фиксировался над западными районами Тверской области, с запада на восток, где, по сообщениям очевидцев, на низкой высоте, в том числе по руслу Волги, шли группы ударных дронов. Одна из партий прошла около 5 утра. Нужно комплексно решать задачи по укреплению обороны промышленных, логистических, жилых объектов столицы и России в целом. Я отдаю отчет в том, что интенсивность ударов врага будет только нарастать. Зеленский после саммита «Большой семерки», где получил поддержку и обещания в виде поставок и производства дальнобойных ракет, обещает русским трудную зиму. Но до нее еще надо дожить. Без изменения наших подходов в этом конфликте разница между декларациями, анонсами, докладами и реальностью будет только нарастать, а положение усугубляться. Мы в полосе жесткого прагматизма, где нас пытаются сломать.
11: Спецоперация уже здесь. Записки ветерана о том, почему участившиеся прилеты вызывают такую реакцию россиян.
13: Почему на пятый год войны каждый успешный удар противника кажется не военной рутиной и вызывает такую бурную реакцию и обсуждение в российском обществе, в то время как на Украине к подобным ударам привыкли? Потому что все 5 лет с экранов телевизора граждан убеждают, что идет спецоперация, а не война. Она где-то там, на Украине, в Белгороде, Курске или Крыму. И то до недавнего времени и в Белгороде пытались строить мину благополучия. Я помню, как пару лет назад еще писал, что украинцы стягивают границы танки и войска, а региональные медиа писали опровержение, проводили фестивали и всевозможные гуляния. В итоге, кто был прав, сейчас никто уже про это и не вспомнит. Да и не надо это никому. И одно дело, когда раньше спецоперация касалась только иногда в виде гробов солдат, и совершенно другое, когда жители Поволжья, Москвы и даже уже Урала начали воочию видеть несоответствие декларируемых из телевизора заявлений и происходящим у них за окном событий. Если бы власти с самого начала были с нами честными, то и не было бы этих удивленных происходящим людей в интернете. Ну, согласитесь, выглядит весьма странно, когда тебе 4 года из ящика рассказывают только о победах, как все хорошо, и тут за твоим окном в самой столице России взрывы, горящие дома и пожарища от пылающих нефтеперерабатывающих заводов. Естественно, у людей начинаются вопросы. А действительно ли все идет по плану?
11: Снимать и смаковать. Военкор Зергулио про видео ударов по Москве, войне с Западом и мигрантов.
13: Друзья, не нужно слать мне в бота видео ударов по Москве. Разумеется, они у меня есть. Разумеется, все их видел. Причем сразу. Специфика такая. Но я не буду это публиковать, ибо с трудом представляю себе советского военного корреспондента, который печатал бы фото последствий гитлеровских ударов. Идет война, самая масштабная за последние 80 плюс лет. Обстрелов и ударов будет много, и наших, и по нам. К сожалению, по нам стало очень часто и больно. Это война на выживание. Враги все помнят и жаждут реванша. Меня куда больше заботят толпы мигрантов, с восторгом снимающих видео пожаров и отправляющих их на Украину. Имя им — Легион. И они себя еще покажут не только фиксацией прилетов. Вот увидите.
4: Радио «Лента». 15:57 АМ.

0: обеспечения и проведения оборонных мероприятий. Начальник отдела режимно-секретной работы местной администрации Олег Филимонов уверяет, что это только учения.
1: Цель – это, значит, рассказать, как проводится мероприятие по мобилизации и поделиться опытом. Подготовка к мобилизации – это процесс мирного времени, он ведется постоянно.
0: В последнее время о второй волне мобилизации говорят все чаще. Впервые за долгое время ее проведение стали массово отрицать высокопоставленные представители власти. В марте об этом говорил зампред Совбеза Дмитрий Медведев и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В июне к ним присоединились член Комитета Госдумы по обороне Соболев и глава Комитета Совета Федерации по госстроительству и законодательству Клишас. Однако россияне помнят схожую волну отрицаний в 2022 году. Тогда тоже, скажем, каждого утюга чиновники уверяли, что мобилизации в планах нет. А потом Владимир Путин ее таки объявил, напоминает директор школы призывника Алексей Табалов.
2: Если возвращаться к мобилизации, то можно говорить, что сейчас тот момент, когда вероятность ее проведения максимальная. Другое дело, что будет она или не будет проводиться, зависит от воли одного человека. Думаю, что сейчас можно говорить уверенно, что до выборов такого решения точно не будет принято, если только каких-то кардинальных изменений на фронте не последует. А вот после выборов вероятность проведения мобилизации я оцениваю как достаточно высокую.
0: В свою очередь, военкоры уже давно пишут, что в армии людей не хватает. Тех, кого сейчас насильно отправляют воевать, это люди с тяжелыми диагнозами, алкогольной зависимостью и серьезными проблемами со здоровьем, пишет Z-канал «Боевой резерв».
3: Сначала набрать сброд, а потом приковывать его наручниками. Завтра как в бой идти с данным контингентом. А выполнять боевые задачи с таким качеством личного состава невозможно. Но сегодня необходимо в кратчайшие сроки отчитаться и доложить Верховному о количестве контрактников.
0: Объявление этой осенью о второй волне мобилизации становится все реалистичней, говорят военные аналитики. По их словам, без этого фронт удержать не получится, не говоря уже о выполнении целей СВО. Больше интересных новостей читайте в телеграм-канале «Лента Россия». Подписывайтесь и не пропустите ничего важного.
4: Далее в эфире. Свежие перспективы на происходящее, слова известных экспертов и разъяснения событий из первых уст. Прямо сейчас на Радио Лента самые важные высказывания дня. Радио Лента. Прямая речь.
5: В едином государственном экзамене по английскому языку неожиданно добавили вопросы про День народного единства и День защитника Отечества. По словам репетиторов, ученики оказались не готовы к таким заданиям, как и к написанию сочинения на тему Дня Победы.
6: А с каких пор экзамен по английскому языку – это экзамен по истории России?
7: Окей, ладно. ФИПИ заранее опубликовал списки тем, которые будут освещены на ЕГЭ по английскому языку в 2026 году.
6: Но спросить про событие, которое привело к этому российскому празднику, что? Хорошо, тогда, чтобы успешно сдать ЕГЭ по английскому языку в 2027 году, можно 8 месяцев сидеть и учить историю, как бы готовиться к ЕГЭ по истории, а потом за месяц быстренько повторить английский, чтобы суметь все расписать на английском языке.
8: Как появился день 8 марта? Как вам такое?
6: Или то, как мы пришли ко Дню народного единства? Надо было написать про Минина и Пожарского. Но это еще не все. Надо написать все правильно.
4: Далее в эфире. Все тайное и неизведанное. Необъяснимое и потустороннее. Магия и пророчества. Сны и знамения. Загадки времени и пространства. Ключи к прошлому и будущему. В ближайшие 15 минут. Голос непознанного на радио Лента. Красный карлик на радио Лента.
9: Привет, с вами Красный карлик. Я освещаю неизведанное. На заброшенных пастбищах американского штата Юта раскинулось место, ставшее синонимом паранормального.

0: паранормального ужаса. Ранчо Скину Окер десятилетиями терроризирует своих владельцев светящимися сферами, жуткими криптидами и необъяснимыми смертями скота. Какие тайны скрывает эта земля, если для ее изучения миллиардеры нанимали действующих ученых и агентов спецслужб? В середине 90-х годов семья Шерман приобрела уютное ранчо, надеясь разводить там породистых коров. Но их жизнь быстро превратилась в сущий кошмар. Терри Шерман в своей фланелевой рубашке и потертых джинсах не раз обходил владения с ружьем, сталкиваясь лицом к лицу с огромными волками, которых не брали пули, и видя в ночном небе зависшие бесшумные диски. Настоящий ужас наступил, когда их скот начали находить хирургически обескровленным. Вскоре это ранчо выкупил миллиардер Роберт Бигелоу, основавший Национальный институт перспективных наук, и наводнил территорию датчиками, видеокамерами и военными аналитиками. Исследователи фиксировали внезапные всплески радиации и электромагнитные аномалии, словно прямо в воздухе открывались невидимые двери. Уфологи твердо убеждены, что ранчо Скинуокер — это древний межпространственный портал, который используется инопланетянами или существами из параллельных измерений. Сама Земля под ранчо, по преданиям индейцев Навахо, проклята оборотнями Скинуокерами. Приверженцы теории заговора часто заявляют, что под пастбищами ранчо находится заброшенная подземная лаборатория, где в середине 20 века проводились испытания психотропного оружия. По этой версии, все видения монстров и странных огней — это результат направленного воздействия низкочастотных излучателей на психику местных жителей. Спецслужбы якобы намеренно поддерживают легенду об инопланетянах, чтобы скрыть следы старых секретных экспериментов. Но скептики и независимые журналисты предлагают взглянуть на ситуацию без мистики. Весь этот регион находится неподалеку от военных полигонов, и странные огни в небе вполне могли быть испытаниями секретных беспилотников или осветительных ракет. А массовый психоз и леденящие душу истории умело подогревались для привлечения внимания прессы и освоения грантов на паранормальные исследования. Впрочем, даже сейчас, под прицелом современных тепловизоров, ранчо продолжает хранить свои неуютные секретики от любопытных глаз. Многие критики отмечают, что за годы исследований Бигелоу так и не было опубликовано ни одного рецензируемого научного отчета, содержащего реальные доказательства аномалий. Большинство сенсационных видеозаписей и фотографий загадочным образом оказались утеряны или засекречены по соображениям коммерческой тайны. Это заставляет предположить, что феномен ранчо Скинуокер во многом является успешным медийным проектом, созданным для привлечения туристов и любителей острых ощущений. А с вами был Красный Карлик. Если вам так же, как и мне, интересно все неизведанное, подписывайтесь и смотрите мои видео в ТикТок-канале Красный Карлик. Не прощаюсь.
1: Радио Лента. 15:57 АМ. Согласно древним сагам, рунические надписи обладали магической силой. С их помощью можно было предсказывать будущее, защищать человека от несчастий, наделять предметы различными качествами или записывать заклинания. Что они предскажут нам на новый день? Расскажет астролог и нумеролог, легендарная ясновидящая Екатерина. На радио Лента отвечают руны.
2: Руна дня на 21 июня. Давайте спросим у рун, что же они нам напророчат в этот день. Итак, у нас выпала руна Соулу. Ну, класс! Это руна солнца, ясности. Это энергия победы и внутренней силы. Она всегда символизирует жизненный путь, волю к свершениям. Это ощущение вот потока и уверенности в себе. И в такой день вы можете почувствовать прилив энергии, ясность мышления, желание действовать. Время, когда многое встает на свои места и появляется уверенность, что вы движетесь в правильном направлении. Соул – это еще и огонь, но не разрушительный, а вдохновляющий. Руна про внутреннюю силу, которая освещает путь, ведет к цели и дает ощущение мощи. Если в последнее время вы, может, чувствовали усталость, сомнение или неуверенность, то этот день идеален, чтобы снова выпрямиться и сказать себе «я могу». В работе все обещает быть продуктивным и результативным. Все, за что вы возьметесь, будет продвигаться вперед, особенно если вы не боитесь брать на себя ответственность. Соулу поддерживает инициативу, лидерство, движение вперед. И это отличный день для, может быть, презентаций, каких-то переговоров, запуска новых проектов, особенно связанных с проявлением личности. Может быть, творчество, может быть, это медиа, бизнес, спорт. Вот все, что требует яркости, уверенности и харизмы, получит особую поддержку. И особенно успешны в этот день будут огненные знаки зодиака. Это Овен, Стрелец и Лев. В отношениях руна Соулу символизирует ясность, открытость, искренность чувств. Это про тепло, про любовь, да? И если до этого были недопонимания, то в такой день можно все прояснить и сгладить. Также руна еще говорит о сильном притяжении и взаимности, о некой такой страсти. И очень многих будет ждать бурный вечер. День еще подходит для признания, для укрепления уже существующей связи или, может, ярких встреч для тех, кто в поиске. Но здесь важно не переусердствовать с эго, потому что солнечный свет греет, но может и обжечь. По здоровью Соулу всегда приносит мощную регенерацию, восстановление, заряд бодрости, внутреннего огня. Это отличное время для физической активности. Если давно откладывали начало каких-то тренировок, то прекрасно, можно начинать, особенно на свежем воздухе. Полезны любые практики, направленные на укрепление тела и духа, то есть от йоги до тренажерного зала. Также обратите внимание на солнечные витамины. Возможно, организму не хватает витаминчика D или просто света. Так что подытожим, да, у нас день силы, движение вперед, и ваша внутренняя энергия в такой день на пике. Используйте ее с мудростью. Свет, который вы излучаете, вернется к вам сторицей. Так всегда было и будет. Принимайте, благодарите, берегите себя, старайтесь избегать конфликтных ситуаций и настраивайтесь только на все самое лучшее.
1: На радио Лента. Опасность дня.
3: Бетонные бункеры-коробки для защиты от украинских дронов начали устанавливать прямо на тротуарах и у храмов в Санкт-Петербурге. Одновременно с этим на крыше самой высокой жилой высотки в московском Чертанове военные экстренно монтируют тяжелую платформу под системы противовоздушной обороны.
1: Радиолента. 15:57 АМ. Радиолента. Прямая речь.
4: Женщина, ехавшая на отдых в Крым, рассказала, что провела около 3 часов в очереди на заправке. После этого семье пришлось пройти тщательный досмотр, во время которого сотрудники проверяли багаж, открывая практически каждую сумку и личные вещи.
5: Подумайте, как начинается первый день моего отпуска.
6: Конечно же, в очереди. В очереди за бензином в Тамане.
5: Это уже вторая попытка. Это просто капец. Тут очередь, чтобы вы понимали. Сейчас вам покажу.
6: Короче, вот. И, чтобы вы понимали, 2 перекрестка. Там машины стоят и туда уходят. А заправка там еще метров, наверное, через 200.
5: Ну, нам сказали, что хотя бы там наливают бензин в канистре.
6: Я просто счастлива. Какой замечательный у меня отпуск. Ну, короче, простояли 3 часа, представляете?
5: Еще одно недоразумение. Сейчас тут все досматривают.
6: Здесь не на 2 часа.
5: Короче, тут прям каждую сумку досматривают.
6: Я надеюсь. Нас вот каждую сумку. У нас просто на целый багажник и все заднее сиденье. Приключенческий сериал. Нас досмотрели. Все доставали, прям каждую сумочку доставали. Короче, в Крым ехать отдыхать, это нужно иметь железобетонные нервы.
1: На радио «Лента» все о Калининграде и области. Главные новости, события и факты. Важная информация и сообщения из первых уст. В ближайшие 15 минут на радио «Лента». Балтийский дневник.
7: А ВОЗ и ныне там. Калининградцев снова кормят разговорами о льготных авиабилетах. Когда же проблема сдвинется с мертвой точки? Все доходы в общак. Калининградская область отдала в федеральный бюджет 2/3 налогов, то есть 2 из каждых 3 рублей, собранных налогов в регионе, уходят в Москву. Наслаждайтесь пробками. Власти признали, денег на новую дорогу в Зеленоградске нет. А когда будут? Итак, в Совете Федерации вновь обсудили калининградские авиасубсидии. Тему по поручению губернатора поднял сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Житков. Он взял слово после выступления министра транспорта России и пожаловался, что средств на субсидии постоянно не хватает. А также поблагодарил председателя Верхней палаты Валентину Матвиенко за включение предложений региона по авиаперелетам в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года.
8: Мы включили вопрос обеспечения финансирования авиасубсидий в полном объеме в проект концепции федерального бюджета на ближайшие 3 года. Уважаемый Андрей Сергеевич, очень рассчитываем на вашу поддержку в этом вопросе.
9: Мы вчера во время встречи с Андреем Сергеевичем обсуждали эту тему. Плоский тариф, который введен, в общем, все необходимые условия для того, чтобы жители эксклава Калининградской области имели возможность и право, и возможность пользоваться льготным проездом.
7: Валентину Матвиенко также поблагодарил губернатор Алексей Беспрозванных. В соцсети он тоже пожаловался, что регион сталкивается с высокой ценой билетов и нехваткой мест. Но на главный вопрос, когда будут деньги на льготные билеты, ответа как не было, так и нет. Калининградцы до сих пор не могут купить обещанные субсидированные билеты на самолеты. А власти по-прежнему продолжают обсуждать проблему и благодарить. Хотя несложно догадаться, что полеты по льготным билетам, скорее всего, в пролете. Так написано. Писала калининградка под постом губернатора, пока все заседают и обсуждают субсидированные билеты, так и лето пройдет. В региональном министерстве развития инфраструктуры на это замечание заявили следующее.
10: По оперативной информации авиакомпаний, билеты есть в продаже на отдельные даты у С-7, Смарт-Авиа и Северный Ветер. Или надо ждать, пока кто-нибудь откажется от ранее купленных билетов. Пассажиры должны самостоятельно отслеживать появление билетов на сайтах авиакомпаний, в приложениях и кассах.
7: Кстати, еще в начале весны и губернатор Беспрозванных, и Владимир Путин публично обещали решить проблему эксклава с доступными билетами. Но, как говорится, обещанного 3 года ждут. В Москве, по всей видимости, сейчас не до субсидий для калининградцев. Основной статьей расходов в федеральном центре остается СВО. Государство продолжает тратить миллиарды рублей каждый день на специальную военную операцию. Поэтому и неудивительно, что в этом году из федерального бюджета на субсидированные билеты для калининградцев выделено всего 349 миллионов рублей. Это почти в 3,5 раза меньше, чем в 2025 году. Зато Калининградская область отдает почти все свои доходы в государственную казну, а это 2/3 собранных в регионе налогов. Сумма внушительная. Например, за первые 5 месяцев года компании Калининградской области заплатили почти 38 миллиардов рублей НДС. Год назад за тот же период поступления составляли 26,8 миллиарда рублей. Таким образом, налоговые сборы с бизнеса в Янтарном крае выросли почти на 11 миллиардов. Одновременно резко выросло и число ликвидированных компаний. За первые 5 месяцев года в регионе прекратили деятельность 683 юридических лица. Для сравнения, за весь 2025 год было ликвидировано 403 компании. И на этом фоне львиную долю налоговых поступлений приходится отдавать Москву, вместо того, чтобы направить средства на поддержку малого бизнеса, который еле вытягивает все налоговые хотелки.
11: По итогам первого квартала 2026 года в федеральный бюджет ушло 64% всех налогов, собранных в Калининградской области. В распоряжении региона осталось лишь 35%. По этому показателю регион занял 12-е место в России, опередив даже Москву, которая перечислила в федеральный бюджет меньше на 2 процентных пункта, а именно 62% собранных налогов. В среднем по стране регионы оставляют у себя 40% налоговых поступлений, а примерно 59% направляют в центр. Больше Калининградской области в процентном отношении отдают только преимущественно сырьевые регионы. Так, лидерами стали Ямало-Ненецкий автономный округ, который перечислил в Москву 86% всех налогов, Ханты-Мансийский автономный округ – 83%, и Оренбургская область, где в федеральный бюджет отдали 76% налогов.
7: Получается, что почти каждые 2 из 3 рублей налогов, собранных в Калининградской области, уходят в федеральный бюджет, а он, как известно сейчас, в основном работает на обеспечение потребностей фронта и продолжение боевых действий, тогда как социальные статьи, наоборот, не финансируются и урезаются. И в регионах последнее время это ощущают довольно хорошо. С безденежьем столкнулись власти Зеленоградска. Они объявили, что пока не будут строить дорогу между улицами Тургенева и Железнодорожной, которая могла бы разгрузить центр города от пробок. Мол, проект оказался слишком дорогим.
11: Изначально автотрассу хотели провести через железную дорогу по обычному переезду, но РЖД категорично потребовало строить путепровод. А стоимость такого проекта, как уверяют чиновники, составит несколько миллиардов рублей. Ни муниципальный бюджет, ни существующие программы финансирования таких расходов сейчас не предусматривают. Поэтому вместо новой дороги власти Зеленоградска обещают бороться с пробками настройкой светофоров, возвращением системы «Парк-Райд» и усилением контроля за парковкой.
7: А между тем о строительстве этой трассы говорят уже много лет. Она должна была соединить восточную и западную части Зеленоградска и позволить водителям объезжать исторический центр города. Но в итоге оказалось, что на дорогу, которая могла бы решить одну из главных транспортных проблем курорта, денег нет. Зато есть для воплощения в жизнь креативных идей. На променад Зеленоградске вернули скандально известные вертикальные скамейки, которые ранее вызвали бурю обсуждений и возмущений. В народе их прозвали «расстрельными стенками». Немногие смогли понять смысл новомодных лавок для загара, когда они появились в прошлом году. В местном паблике даже начали выдвигать различные версии их применения. Вот некоторые из них.
12: Прострельные стенки, ей-богу. Когда я увидел это, подумал, что это мишени для кораблей Балтийского флота на учениях. Стоячие места сделаны для припарковки людей. Еще нужно шлагбаум добавить и терминал оплаты.
7: В октябре прошлого года штормовой ветер разбросал вертикальные стенки по набережной. И то ли по этой причине, то ли чтобы не вызывать народный гнев, но власти решили убрать необычное сооружение с глаз отдыхающих. И вот случился новый заход. Даже несмотря на то, что часть жителей Зеленоградска сочли новомодную идею решением неудобным и спорным для курортного города, власти все равно отстаивают свой креатив. Так глава Зеленоградского округа Александр Китаев сообщил в соцсети с легким налетом иронии, что всем понравившиеся стоячие скамейки вернули на променад.
13: Он также рассказал, что после волны критики решил самостоятельно проверить удобство конструкции и вместе с другими сотрудниками администрации протестировал их. А еще опросил случайно встретившихся туристов и, мол, все довольны. Как сказал чиновник, эти скамейки особенно хороши, чтобы стоя наблюдать за уходящим куда-то за море солнцем. При этом глава муниципалитета пригласил интересующихся самим протестировать расстрельные стенки и поделиться мнением. Одна женщина уже написала на его странице ВКонтакте, что это прекрасная и необычная идея. Вторая оставила такой комментарий.
12: Бредовые идеи я еще не видела.
7: На этом пока все. А больше новостей ищите в нашем ТикТок-канале «Балтийские новости». Подписывайтесь, чтобы знать больше.
1: Радиолента. Балтийский лоцман.
14: Обычный день. Пенсионерка Наталья и ее 9-летняя внучка. Обычная квартира, обычный вечер. И вдруг потолок. В 2022 году в зале провалился огромный кусок. Просто взял и рухнул вниз. Прямо в комнате, где живут люди. До этого, в 2018-м, то же самое случилось на кухне. Ни маленькая трещина, ни немного осыпалась штукатурка. Кусок потолка в жилой квартире. Если бы девочка стояла на метр левее, эта история могла закончиться совсем иначе. Это Советск, Калининградская область. Аварийный многоквартирный дом. Наталья живет здесь. И когда идут дожди, они не спят. Просто лежат и ждут. Потому что боятся. Потому что уже знают, что бывает с этим потолком, когда он намокает. Комиссия после обвала 2022 года приходила. Составила огромную смету. А сделала что? Подбила потолок снизу фанеркой. Прикрутила проволочкой к стене. Фанеркой. Проволочкой. В жилой квартире с ребенком. А теперь давайте разберем, как дом вообще дошел до такого состояния. Это же не за одну ночь происходит. В 2020 году жильцам наконец удалось добиться, чтобы дом признали аварийным. Не быстро, годами добивались.